поспешно молиться, они начинают поститься, ища у Бога защиты. Но есть другая категория людей, о которых мы сегодня с вами будем говорить. За то, что Он возлюбил меня и познал имя мое. Вот за это, что любит, за это, что познает имя мое, за то, что стремится понять мои законы и выполнить их, вот за это я его защищу. Вообще Библия говорит нам, что любовь – это черта Бога. Библия раскрывает нам Творца, как любящего Бога. В Ветхом Завете это можно проследить. Посмотрите книгу Второзакония. Это будет 4 глава, 37 стих. «Так как Он, Бог, возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их, после них, и вывел вас из Египта». Отец еврейского народа Авраам был возлюблен Богом, он повиновался Богу. Он ходил пред Богом и угодил Богу. И во Второзаконии, 10 глава, 15 стих прочтем. «Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, избрал вас, семя их, после них, из всех народов». Здесь интересная мысль. Здесь говорится и напоминается о том, что через вождя Моисея Израиль выходит из Египта. Бог дарует им ханаанскую землю. Сам Бог является защитником их и силой их. Здесь есть и другая мысль, достойная того, чтобы над ней подумать. Отец Авраам любит Бога. И Бог благословляет семя его, детей, внуков, потомков его. И мысль такая, мужчины, если мы желаем увидеть счастье в наших детях, в наших внуках, наше сердце должно ходить пред Богом и любить Бога. Если ты не враг своим детям, то хождение перед Богом, святая жизнь – приведет к тому, что Бог будет благословлять и твоих детей. Семя твое будет благословенно. Блажен муж, крепко любящий заповеди его. И дальше говорится, семя его будет благословенно. Это принцип Божий. Найдите мужчину, который любит Бога, ходит верно пред ним, и вы увидите благословляющую десницу над ним. Я думаю, ты хотел бы этого. Я лично очень хотел бы этого. Бог не только в общем, любил Израиль. Но Бог любит и отдельно каждого человека. Вторая книга Царств, 12 глава, 24 стих. «И она, Версавия, родила сына и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его». Бог возлюбил его, потом благословил его, дал ему мудрость, он стал царем, он стал великим благословением для Израиля. У него была благословенная жизнь, у Соломона. У другого человека была тяжелейшая жизнь, очень тяжелая, пророк Иеремия. Но однажды в своих горестях он встретился с Богом, и он пишет об этом. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Бог говорит человеку, я возлюбил тебя любовью вечной, я буду защищать тебя, к тебе мое благоволение. Бог защищал его в трудные минуты, в самые тяжелые минуты. Он давал ему откровение и смелость проповедовать. Он был его защитником. В Новом Завете мы тоже видим любящего Бога. Вообще мы все нуждаемся, чтобы нас любили. Наверное, это самое сильное желание у человека. Если он любим, он знает, для чего жить. И если человек не любим, у него очень много внутренних проблем. А потом израненный, он ранит других. Имея боль внутри, он причиняет боль другим. Чаще всего больно делают те, кто не любимы, потому что у них боль внутри. И они попадают под один закон, который звучит так. От избытка сердца, говорят уста. Итак, Новый Завет. Перед распятием о Христе сказано, «Он возлюбил сущих в мире, до конца возлюбил их». Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Распятый на Голгофе, Сын Божий, это знак Божьей любви к тебе. Он доказал свою любовь ко мне и к тебе, потому что умер на Голгофском кресте.
Библия вообще говорит о Боге, что Бог есть свет, Бог есть дух, но есть и такое определение. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Будучи любовью, Он всегда искал и находил предмет, объект для своей любви. На первых страницах Библии мы читаем, что Бог любящий создал Адама по образу своему и подобию своему. Бог дарит ему жену Еву. Он беседует с ними, он общается, он любит их. И он дает им заповедь. Не вкушайте от дерева познания добра и зла. Я хочу, чтобы эта мысль была понятной. Любящий Бог хочет иметь ответную любовь. Он ищет людей, которые бы любили Его. Ситуацию в Эдемском саду можно описать словами Христа. «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Он дал им одну заповедь, не вкушая дерева познания добра и зла. Вот мы с тобой говорим, что мы любим Бога. Давай сегодня попросим Духа Святого, чтобы Он коснулся нашего сердца и сказал, насколько мы любим Бога. Первая семья – Адам и Ева. И я здесь снова хотел бы обратиться к мужчинам. Если мужчина любит Бога, то эта Божья любовь перетекает в его сердце. Тогда он отдает эту Божью любовь своей жене. Когда в сердце родителей есть любовь, они дарят эту любовь своим детям. Я еще раз эту мысль хочу сказать. Если мужчина ищет лица Господнего, Бог есть любовь, и когда наше сердце открыто для общения с Богом, эта любовь перетекает в наше сердце. И мы можем любить прежде всего своих домашних. И тогда любимая жена, и тогда любимые дети. Они любовью служат. И Писание говорит, что есть такое духовное состояние, когда вера действует любовью. Однажды я ехал в троллейбусе, и возле меня стояли два молодых мужчины. Им было лет 25-30, и они разговаривали между собой. Это были друзья. И один говорит ему, я, ты знаешь, развелся со своей женой, сейчас нашел женщину, ей лет 25. Ее мать работает на молокозаводе, всегда сметана, молоко. Ты знаешь, отлично живу. Когда надо, посещаю ее, никакой ответственности, все нормально, живу. Ну, нормально живу. А второй говорит, ты че? Я люблю свою жену, я детей люблю. Первый говорит, ты знаешь, года 2-3 у меня тоже было. Так. А потом все это прошло, а потом, знаешь, по ночам дети плачут, сопли, слезы. А теперь нормально у меня все. Какая мысль? Когда божественная любовь, когда Божья любовь, тогда эта Божья любовь, она пройдет сквозь все искушения. Когда плотская, человеческая любовь, она живет по принципу, если мне выгодно, если не надо жертвовать ничего, я готов любить. Я хотел бы спросить, что ты имеешь в семье? Божественную эту любовь видят твои дети, видит твоя жена, твой муж видит? Или проходящую любовь? Если да, то пепел, который нашел этот первый мужчина в своей семье, развелся со своей женой, бросил своих детей, а это будет преследовать его. А дальше он не понимает, что после 30 есть 60 лет, а потом 80. И в старости он будет никому не нужен. Следующая мысль. Библия говорит о том, чтобы мы возлюбили Бога. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Марка, 12 глава, 30 стих. Христос говорит, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумением твоим». И всею крепостью твоей. Бог прежде возлюбил нас, но Он ищет ответной любви к себе. О Соломоне. Когда Бог возлюбил его, он только родился. А потом, когда он вырос, сказано, и возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида. И потому Бог начал его благословлять. Наша тема сегодня, кому защитник Бог? И первые слова там, за то, что он возлюбил меня и познал имя мое. Пророк Иеремия возлюбил Бога, и Бог защищал его.
Бог нашел в этих сердцах ответную любовь. Любящие Бога люди вместе с Давидом могут сказать: «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища Твоего, и Твоего, и место жилища Твоего». Или «Слово Твое

меня и уверовали в меня, это о Христе. Когда любишь Христа, Отец Небесный возлюбит тебя. Да, мы его не видим, но любим, потому что он дал нам прощение грехов, потому что он крестил Духом Святым, потому что он заботится о нас, и ответное чувство спасенной души – это любовь. И через любовь мы познаем Бога. Но здесь интересный момент. Однажды своим современникам Христос сказал так: «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». И здесь бы я хотел немножко остановиться. Вот смотрите, есть эмоциональные чувства. Ну, допустим, пример. Жена говорит, что я люблю мужа своего. И она называет его Степочкой, она ласковые слова говорит, она нежно обходится с ним. Но когда Степа что-то попросит, она никогда не выполнит то, что просит Степа. Да, она нежна, она может поплакать от любви, как она любит Степу, но если она не выполняет то, что говорит муж, она не любит его. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Однажды Христос сказал: «Что вы мне говорите? Господи, Господи! А дела, о которых я говорю, вы не хотите делать». Мы прилепляемся своим сердцем к предмету нашей любви, потому что где сокровище наше, там будет и что? Сердце наше. Там будет и сердце наше. Важный момент. Если я хочу, а я хочу, чтобы защитником моим был Бог, из этого следует, я должен возлюбить Его, и я должен выполнять Его заповеди. Я должен выполнить то, что Он говорит, и тогда Он будет моим защитником или твоим. Но здесь важнейший момент. Не слезы, не посты, а здесь дело нужно. Я буду жить так, как учит Бог. Посмотрите, первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко», то есть Слово Божье. Это акт воли. И вот здесь я хотел бы мысль сказать следующую. Что Божья любовь, которая излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, она лежит в плоскости, в сфере нашей воли. Я буду любить не эмоций, а воли нашей. Я принимаю решение любить Бога. Я принимаю решение выполнять то, что Бог говорит. Я принимаю решение любить свою жену. Я принимаю решение любить своего мужа. Это не эмоции. Потому что эмоции меняются, как весенняя погода. К нам хорошо относятся, мы любим. К нам немного хуже отнеслись, мы насторожились. А если к нам плохо, я теперь не люблю тебя. А небесная Божья любовь, она лежит в плоскости воли человека. Соблюдать заповеди Божьи. Это не эмоции, это решение. Однажды Христос после своего воскресения встретился с апостолом Петром и говорит ему: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Он говорит: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». А потом Бог говорит: «А теперь дело. Если ты действительно любишь меня, то сделай следующее. Паси моих агнцев». Вот когда будешь заботиться о моих агнцах, вот тогда я увижу, что ты действительно любишь меня. Но толку с того, что если я буду плакать в молитве, я буду говорить хорошие слова Богу в молитве, а то, что Бог говорит, я не хочу выполнять. Это не любовь. Это не любовь. Любовь – это когда соблюдаешь заповеди Его. Любовь – это когда любишь Слово Его. Любовь – это когда бежишь в Дом Божий, потому что здесь встреча с любимым, когда тебе хочется быть в Доме Божьем. Вот это любовь. Потому что наше сердце идет за нашим сокровищем, за нашим предметом любви. Там говорится о том, что надо возлюбить Бога за то, что Он возлюбил меня. И вторая мысль – познал имя мое. Познание Бога – это знание сердца Бога. Что Он хочет, что Ему нравится, что Он любит. Угождать Ему, служить Ему – это решение человека быть в близких отношениях с Богом. Давайте аналогию или подобие. Адам увидел Еву и сказал: «Это кость от кости моей, плоть от плоти моей. Она будет называться моей женой. Это мое». А дальше говорится, Бытие 4 глава, 1 стих. «Адам познал Еву, жену свою, она зачала и родила сына». Адам принял.

прилепился к ней. Это семья, это одно. Они стали одной плотью. В нормальной семье нет тайн. Это не семья, когда муж скрывает, сколько зарабатывает денег. Это не семья, когда у жены приватная жизнь, и она по компьютеру общается с любовниками. Это не семья. Это не семья, когда он таит от нее, а она таит от него. Это не семья. Семья – это когда открыты сердца друг для друга. Теперь давайте о познании Бога. Сначала давайте определим познание Бога, что это значит. Святой Павел говорит, соединяющийся с Богом есть один Дух. Бог есть Дух. Когда мы каемся, рождается наш Дух. И когда мы соединяемся Духом нашим с Духом Божьим, начинается познание Бога. Когда начинается поклонение Богу, начинается откровение. Бог говорит к сердцу человека. Дух – это центр богопознания. Посмотрите, как святой Иоанн говорит в первом послании, 2 глава, 3-4 стих. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Итак, если ты соблюдаешь Его заповеди, тогда ты познаешь Его. А посмотри 4 стих. «Кто говорит, я познал Бога, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины». Если ты говоришь, что я знаю Бога, а заповеди не соблюдаешь, святой Иоанн говорит, лжец и нет истины. Один Бог только знает, сколько этих лжецов по разным церквам. Сегодня хорошо, если бы Дух Святой коснулся наших сердец и подсказал нам, не в числе ли мы этих лжецов. Подумай, не входишь ли ты в это число, которые говорят, я знаю Бога, но заповеди, я его и не думаю соблюдать. Ходить в церковь буду, обряды религиозные выполнять буду, но заповеди его и жить по его слову я не буду. У одного иудейского царя с преданным сердцем было следующее переживание. Посмотрите 4 книгу царств, 18 глава, 6 и 7 стих. Вообще это великолепный царь. «И прилепился он, Иезекия, Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею». 7 стих. «И был Господь с ним везде, куда он ни ходил. Поступал он благоразумно и отложился от царя Ассирийского, и не стал служить ему». 25 лет было, молодой человек встал на престол, и сразу наклонил свое сердце к Богу, разбил всех идолов, высоты отменил, срубил дубравы, стал угождать Богу, сердце Израиля наклонил к Богу, уповал на Него и познал Бога, стал человеком, который искренне поклонялся Богу и стал служить Ему. Кстати, это тоже интересная мысль. Кому мы поклоняемся, кому мы служим, того мы и любим. И наоборот. Ты поклоняешься и ты служишь тому, кого любишь или что любишь. Это всегда так. Познание Бога и любовь к Нему приводит к поклонению и служению Богу. Произошло ли в твоей и моей жизни это? Это очень важно. Иезекия, он прилепился к Богу. Он конкретно решил, что Бог будет смыслом его жизни. 90-й Псалом, 15 стих. «Воззовет ко мне, и я услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». 39 лет он заболел, и заболел смертельно. И когда он заболел смертельно, пришел пророк Исаия, говорит, делай завещание дому своему, умрешь, не выздоровеешь. Весть от Бога, умрешь, не выздоровеешь. И тогда он отвернулся к стене и стал плакать, и говорит, «Господи, вспомни, что я ходил пред Тобою верно, с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И, отвернувшись к стене, сильно заплакал. Вот если придет беда в Твой дом, сможем мы с Тобой сказать Богу, «Господи, а теперь вспомни, что я ходил пред Тобою верно». А теперь вспомни, Господи, с преданным Тебе сердцем, вспоминай, Господи, делал угодное в очах Твоих. Сможешь сказать? Если да, тогда он будет защитником твоим. Если да.
И Бог услышал его молитву. И Бог услышал его молитву и исцелил его. Он в молитве мог с чистым сердцем прийти к Богу. Он прежде говорил: «Господь, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Его сила была в том, что он до болезни был святым. Ни ночные ужасы, ни язвы, ни стрела болезни не поразили его. Кто хотел иметь защитником Бога, то должен выслушать следующий совет. «Прилепитесь к Господу, Богу вашему, как вы делали сие до ныне». Это Иисус Навин говорит. Посмотрите, 23 глава, 8 стих. «Прилепитесь к Господу, Богу вашему, как вы делали до сего дня». Это решение воли прилепиться к Богу. И знаете, когда сердце прилепится к Богу, тогда ты понимаешь Бога. Когда сердце не прилепляется к Богу, сердце бродит где-то далеко, а только устами приближается к Богу, а сердце далеко от меня, говорит Господь. Почему? Потому что Божьи очи обозревают всю землю. Каждый раз Бог обозревает всю землю и поддерживает тех, чье сердце вполне преданное. Нам надо следить за своим сердцем. И потому и сказано: больше всего хранимого храни сердце свое. Потому что если сердце мое или твое будет прилепляться к земному, или к грехам будет прилепляться, беда будет. А потом слезы, а потом рыдания. Господи, помоги! Но сегодня Бог говорит: за то, что Он возлюбил меня, за то, что Он познал меня, я защищу его, я помогу ему, я выйду навстречу, потому что до беды Он любил меня. До беды Он не менялся на проходящее временное. Он в сердце своем положил сказать: «Господь, прибежище мое, защита моя, скала моя». И это было правдой. А что любят те, которые не любят Бога? Наше сердце, вообще человеческое сердце, устроено так, что оно любит. Вы можете открыть 108 Псалом, 17 стих. «Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него». Те же принципы. Что возлюбил, то и придет. Возлюбил Бога, придет Бог. Возлюбил проклятие, оно и придет. Не захотел благословений, оно удалится. В Новом Завете еще говорится следующее. Это Христос говорит: люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Когда злые дела, когда греховная жизнь, когда пьянки, блуд и алкоголь, когда грехи в сердце человека, он не хочет идти к Богу, потому что Бог есть свет. И приближаясь к Богу, человек должен расстаться со своими грехами. Итак, один возлюбил проклятие, второй возлюбил тьму. Есть и третья группа людей. «Ибо возлюбили более славу человеческую, нежели славу Божью». И теперь мысли. Если возлюбил тьму, грех возлюбил, проклятие, это придет в жизни этого человека. Эти люди познают глубину греха. Если любящий Бога познает сердце Бога, эти познают глубину греха. За то, что они не имели Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. И они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, коварства, злобы, распри, обмана, злоречия. Посмотрите послание к римлянам, 1 главу с 28 по 32 стих, и вы найдете полный перечень людей, которые любят не Бога. Эти люди будут поклоняться и служить твари вместо Бога. Потому что если мы любим Бога, мы Ему служим и любим Его, и поклоняемся Ему. Если мы не любим Бога, тогда человек обязательно начнет поклоняться твари вместо Творца. Но в жизни этих людей бывают тоже очень тяжелые, очень трудные моменты. Когда грянет гром, эти люди могут взять Псалом 90 и начать проговаривать его: «Защити меня, пусть рука Твоя будет в защиту мне, избавь меня, помоги мне». Но эта молитва не поможет, потому что грешнику Бог говорит: «Ты сначала покайся, ты сначала возлюби меня, ты сначала приди ко мне, ты сначала наведи отношения добрые со мной, а потом я твоим буду защитником». В покаянии нуждаются не только грешники, которые не знали Бога. В покаянии нуждаются и отступники.
которые в определенное время своей жизни знали Бога. Может, это было 5-10 лет назад. Может, это было год назад, когда ты был в добрых отношениях с Богом, а потом отступил от Бога и стал пить грех. Стал из мутных потоков беззакония пить. К сожалению, от Бога в старости отступил Соломон. И сказано, что он прилепился любовью к чужеземным женам и прилепился сердцем своим. И начал идолам поклоняться, и не было сердца его вполне предано Богу. Подходя к заключению, я бы хотел суммировать то, что мы слушали сегодня. Любить Бога – это решение. Чтобы Божья любовь была в моем и твоем сердце, надо принять решение. Проблема наших дней – это безвольные христиане. Они готовы слушать хорошие проповеди, они готовы поплакать в церкви, когда Дух Святой касается. Но самое главное – это когда мы пойдем из этого молитвенного дома по домам нашим, по нашим работам. Когда придут искушения, сложности, трудности, тогда должна выдержать моя и твоя любовь к Богу. Там мы должны остаться верными. Когда сложно, когда обольстительно, хорошо кажется греховная жизнь и тянет человека в ту греховную жизнь. Когда исполняются слова Иакова, каждый увлекается и обольщается собственной похотью. Вот тогда надо любить Бога. Посмотрите 15 стих 90-го псалма. «Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Здесь говорится о долготе дней, долголетии. Вообще, насколько я помню и понимаю Библию, в двух случаях Библия обещает долголетие. Если мы любим Бога и познаем Бога, и вторая грань долголетия следующая. «Почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Кто хочет добрую жизнь иметь, надо любить Бога и почтением платить своим родителям. Я сегодня шел в церковь и выслушал о Роберте Шумане, композитор такой. И он полюбил девчонку, это был 19 век, Клару полюбил, это в Германии было. И отец категорически не разрешил им жениться. И Роберт взял, написал письмо в суд, высшую инстанцию, и судом было разрешено жениться им. Когда отец понял, что дочь его не слушается и выходит замуж за этого человека, он неверующий человек, отец Клары, он сказал: «Проклинаю тебя, и пусть ты со своими детьми придешь к порогу моего дома просить милостыню». Это очень неразумно. Мы всегда о своих детях должны говорить только доброе. И вообще ни о каком человеке не должны говорить плохо. А что касается детей, не говори ничего плохого, чтобы реально не хотел, чтобы оно исполнилось. И жизнь этой пары была очень сложной. В конце концов, он рано умер. Притом у него начались психические расстройства у композитора. И то, что отец не благословил, оно исполнилось в жизни Клар. Я какую мысль хочу сказать молодым людям? Ни одной пары в своей жизни я не встречал благословенной, где бы родители не благословили, и эта пара была благословенной. Я очень хотел, чтобы мы подумали, особенно те, которые замуж хотят и жениться хотят. Если это от Бога, сердце родителей будет расположено, даже если оно камень, сердце. Бог, он может и камни менять. Но если Бог за тебя, если Он твой защитник и тебя хочет благословить, Он сердце родителей точно обратит на твою сторону. Итак, возвращаемся к заключению. Эти слова благословения исполнились в жизни Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Иисуса Навина, Моисея и многих христиан. Почему? Потому что они возлюбили Бога, потому что они познавали Бога. За то, что Он возлюбил меня и познал имя мое, Бог говорит, защищу его. Я буду ему прибежищем. Я буду всегда с ним. Ужасы, которые придут, он пройдет. Стрела, которая будет лететь, не коснется его, потому что он мой. Я назвал тебя по имени твоему, ты мой. Если Бог говорит это, ты мой, то ему никто не сможет сделать зла. Бог сильнее всех. Есть другой образец, Саул, который знал Бога.
не слушался Бога, нарушал Его заповеди, как хотел ходил, а потом в конце жизни сказал такие слова: «Тяжело мне очень. Бог не отвечает мне ни во сне, ни через пророков, ни через Урим. Бог защищает любящих Его людей». Я хотел бы призвать к покаянию тех, кого касался Господь. Если ты грешник, и Бог сегодня тебя касался, и тебе надо покаяться, прийти к Богу. Если ты отступник, и Дух Святой обличал тебя, и ты живешь совершенно другой жизнью, и никто не догадывается, какой ты жизнью живешь. Выйди на покаяние. Но покаяние – это не только слезы. Покаяние – это решение, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Надо решительно расстаться со грехами. Я не хочу такой жизни. Я хочу любить Бога и познавать имя Его. И тогда Бог говорит: а вот сейчас за то, что ты решил сделать это, я говорю тебе, я буду защищать тебя. Я буду с тобой. И когда ужасы будут, я рядом буду. И когда будет сложно, щит и ограда моя будет над тобою. И когда 1000 падет и 10 000 падет, к тебе не прикоснется. Почему к тебе не коснется? Потому что ты возлюбил Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Дух Святой. Дух Святой – это есть чистота. Это святость, любовь и прощение. Это третье лицо Божества. Он указывает путь ко спасению. Иисус умолил там Отца, чтоб сошел Дух Святой к нам на землю. Будет церковью здесь до конца, и любовью своей нас объемлет. Мы есть дети царя всех царей. Он родил нас от Духа и Слова. Святым Духом нас запечатлил. Мы наследники Царства Христова. Дух Святой исцеляет больных, а уставших пути ободряет. Может сделать родными чужих и на истинный путь всех наставить. Он за каждым по жизни идет, по дорогам и бездорожью, к Богу всех неустанно зовет, чтобы всем оказать милость Божью. Грешников Он ведет ко кресту, чтоб могли получить там прощение. Заполняет души пустоту, устрояет нам с Богом общение, исправляет людские сердца. Кто послушным Ему быть желает, открывает Христа и Отца и хвалою уста наполняет. И к тебе не замедлит прийти, если этого ты пожелаешь. Он решит все проблемы твои. Божий мир в сердце с Ним испытаешь. Дух Святой – это личность и сила, это нежность и красота. Сила та, что Христа воскресила, воскресит Он и наши тела. Это наша опора и щит, наша радость и наша победа. Он в опасностях нас сохранит, чтобы взять к Иисусу на небо.

слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Я был отважным воином. Ко мне часто обращались бельгийцы, когда им нужно было подчинить себе деревни и их вождей. Однажды я заболел, потерял сознание и умер. Вот что сказал о себе Джабори до того, как он и еще 80 туземцев Налы приняли крещение. Среди них было трое вождей, двое из которых построили молитвенные дома в своих деревнях. «Мои друзья, — продолжал Джабори, — выкопали могилу. И когда они меня укладывали в нее, я поднялся и сказал, что я увидел самого Господа. И Он мне сказал, что скоро придут англичане и расскажут нам об истинном Боге и о правде. Я рассказывал об этом видении многим людям. Их поразили мои слова, и после этого они стали называть Господа англичанином. Стат, который к тому времени сделал Налу своей штаб-квартирой, так сказал об удивительном признании Джабори. Бог работает среди этих людей. И если в Великобритании каждое обращение является чудом, то в Африке любое обращение в 1000 раз большее чудо. Представьте себе, что общественное мнение выступает на стороне греха, и такое положение вещей сохраняется на протяжении 100 лет. Жизнь людей при таком состоянии становится хуже, чем у диких животных. Но туземцы продолжали принимать христианство и следовать более гуманному образу жизни. И что еще более всего радовало сердце стада, это то, что многие из них ощутили потребность проповедовать и отправлялись с этой целью на 3 месяца в близлежащие деревни. В наше время это называется работа на выезде. В первой партии местных энтузиастов, недавно ставших евангелистами, готовых отправиться из Нала, было около 20 человек. Каждый из них на 12 недель получил на расходы по 3 франка. Когда они вернулись в Налу, часть из них имели 1 франк, а некоторые даже половину от выданной суммы. И все оставшиеся деньги они положили в церковную кассу, туда, откуда они их получили. Всю свою поклажу они постоянно носили на себе. Обычно это был травяной матрас и тонкое одеяло. На поясе они крепили корзину для еды, нож и эмалированную кружку. Их единственной одеждой была набедренная повязка, и они получали удовольствие, щеголяя в соломенных шляпах, которые они обычно носили с небрежным изяществом. В очень жаркую погоду они смазывали все тело жиром, и оно блестело на тропическом солнце. Конечно, стад продолжал путешествовать. Поскольку он был главным, у него были носильщики, которые носили его вещи. Но он зачастую пользовался велосипедом. Однажды, собираясь повидаться с вождем Абарамаси, он не смог выбраться раньше вечера, и поэтому всей группе пришлось разбить лагерь на ночь. Наутро носильщики поднялись очень рано, а стад последовал за ними на велосипеде немного позже. Он приехал к широкому и полноводному ручью и остановился перед ним, озабоченный тем, как ему переправиться на другую сторону. И вдруг на противоположном берегу он увидел юношу. Юноша откликнулся на его зов, перенес через ручей велосипед, а потом вернулся и за миссионером. Юноша взвалил миссионера на спину, прошел несколько шагов в воде, зашатался и упал лицом вперед. При этом миссионер перелетел через его голову. «Нам ничего не оставалось, как разразиться громким хохотом», — рассказывал стад об этом случае, «и разойтись каждому своей дорогой, веселясь, как эфиоп в деяниях после своего крещения». Возможно, Чарльз вспомнил случай, когда он пользовался другим видом транспорта — мулом. На дороге перед собой он увидел упавшее дерево, которое нависло, образуя арку. «Сможет ли он проехать под этой аркой?» Не успел он решить, как ему поступить, как мул ринулся под дерево, и стад застрял между ветвями в сводчатой арке. Он пробрался сквозь них с большим трудом, повредив при этом свой левый бок. «Когда мне удалось протиснуться через арку, я выглядел как блин», — говорил он.
У меня были сдавлены ребра, и я испытывал сильную боль, даже когда садился. Но спасибо Господу, что я не толстый. Это меня спасло. Когда миссионер догнал своих носильщиков на пути к вождю Абарамаси, с ним произошел второй казус, имевший юмористическую окраску. Он увидел, как носильщики спорили с каким-то человеком по поводу покупки большой обезьяны, которую тот убил. Стад вмешался в спор и купил обезьяну, мясо которой было хорошей едой для носильщиков, а шкуру животного он хотел использовать для починки своего банджо. Однако он больше не увидел ни обезьяны, ни ее шкуры. Наверное, все ушло в суп. И еще приключилась одна неприятность. В пути из одного из ящиков, которые несли носильщики, стала вытекать темная жидкость. Каким-то образом перевернулась самодельная банка с потокой и открылась крышка. Все бумаги, книги, письма, одежда стали очень липкими. У них ушло 2 часа на то, чтобы разобраться с этим месивом. И когда группа добралась до деревни, было уже темно. Все чувствовали большую усталость, и им хотелось сразу же завалиться спать. Но жители деревни были настроены иначе. Им хотелось петь гимны при лунном свете, а также провести богослужение. Весь следующий день прошел в молитвах, а вечером было служение, где Чарльз использовал проекционный фонарь. Он объяснял, что было изображено на картинках. Чарльз едва говорил на местном языке, и спустя некоторое время он обратился к одному из главных туземцев христиан. «Попробуйте вы, они, возможно, не поняли меня. Объясните им текст». Туземец начал говорить, но его голос утонул в криках вождя, а также и остальных людей. «Вапи, вапи!» что означало «чушь и ерунда». Туземцы кричали, что они понимают каждое слово, которое говорил стад. В конце службы заговорил Абарамаси, и стад почувствовал большую радость, когда услышал такие слова. «Я и мой народ, и мой брат-вождь, и его народ желали сказать тебе, что мы верим всему тому, что тобой было сказано о Боге. И мы хотим идти по той же дороге, что и ты, дороге к небу». Пришло время, и Альфред Бакстон с женой и маленькой дочкой Сьюзен, первый белый ребенок, родившийся в самом центре Африки и получивший посвящение в церкви Навалы, поехали в отпуск в Англию. В районе осталось 6 миссионеров. Они отважно продолжали выполнять свою работу, но наступили времена тяжелых испытаний, потому что многие из новообращенных опять вернулись к своей прежней жизни. Но если в этой части Африки наметился некоторый спад, то в то же самое время в Англии с окончанием Первой мировой войны наблюдалось заметное продвижение вперед. В 1919 году Джильберт Баклай, муж Дороти Стад, стал штатным работником на Найлэйн-Роуд в южной части Лондона, выполняя обязанности управляющего. Он стал надежной опорой для Сицилы Стад. Барклей сразу же стал отстаивать первоначальную идею о новом крестовом походе как всемирной миссии, который также получил свое собственное название. Крестовый поход номер 2 был в районе Амазонки. В этой миссии работали Фентон Холл, Кеннет Граб и Гальд Моррис. Оба прошли страшные пытки и были на грани мучительной смерти. Крестовый поход номер 3 был в Центральную Азию. Миссионеры Джордж Первис и Рекс Бевингтон перешли через северную границу Индии и дошли до маленького Тибета через Гималайские вершины высотой в 16 тысяч футов. Крестовые походы номер 4 и 5 были в Западную Африку. Оба потерпели неудачу при первой попытке. Но в дальнейшем там была основана арабская миссия, которая приобщила бедуинов к Евангелию. Крестовый поход номер 6 состоялся в Колумбии, в Южной Африке.
С течением времени все больше мужчин и женщин вступали во всемирный крестовый поход и отправлялись в разные страны мира в качестве миссионеров. Но вернемся в Африку. В 1920 году у стада уже был новый штат людей, и когда спустя год вернулся Альфред Бакстон, он был поставлен во главе миссионерской организации в Нали. Благодаря этому стад смог перебраться в провинцию Итури, где он видел большие возможности для своей деятельности. За несколько лет до этого он некоторое время прожил в лесах Итури. И именно там, в провинции Итури, стад достиг самых удивительных успехов в своей миссионерской работе. Тысячи людей были обращены им в христианскую веру и посвятили свою жизнь распространению Слова Божьего. «Я хочу, чтобы они построили здесь церковь», сказал Стас своему белому товарищу во время пятичасового перехода через лес от деревни Айбамби до деревни Имбаи. «И я хочу, чтобы эта церковь была величиной в крикетную площадку. Она будет вмещать 1250 человек». Стас считал, что церковь надо построить именно там, в Айбамби, так как жители этой деревни горели желанием услышать Евангелие. Еще до того, как в рекордные сроки было окончено строительство в Айбамби, с различных районов стали стекаться туземцы. Как-то раз около 1500 человек, сидя на корточках, расположились на земле, прижавшись друг к другу, как сельди в бочке. Просидев на

думаете, что мы уйдем домой, если еще не закончен дом Господа?» И они остались до тех пор, пока не были закончены все работы по строительству церкви и не была построена хижина для миссионера. Работа миссионера в Ваймбамбе, которая в прежние времена была известна как место охоты на самых свирепых леопардов, быстро набирала темпы. Ваймбамбе стала чудесным миссионерским пунктом со школами, с новыми домами для миссионеров, с новой церковью, с улицами, на которых высились новые хижины для аборигенов и простирающимися вокруг полями. Вождь деревни, хотя и открыто не называл себя христианином, однажды очень удивил бельгийских чиновников. Явившись по их вызову, он внимательно слушал то, что говорил один из представителей власти. «Мы разрешили тебе взимать с миссии ежегодно 600 франков за пользование вашей землей». Названная сумма в те времена была для вождя целым состоянием. Вождь, не колебаясь ни секунды, ответил: «Я никогда этого не сделаю». Официальное лицо еще раз повторило свое предложение. Но вождь Ваймбамбе дал тот же самый ответ, а затем добавил: «Я отдал землю Господу, и я не могу и подумать о том, чтобы иметь от этого какую-то выгоду». Бвана Стад часто посещал Ваймбамбе. О его появлении жители оповещали барабанщики, и со всех сторон деревни собирались мужчины, женщины, дети для того, чтобы послушать проповедь, которая проходила обычно в полдень на открытом месте под пальмовыми деревьями, потому что церковь не могла вместить 2000 человек. И все они получали большую порцию духовной пищи, особенно в воскресные дни. В воскресенье начиналось с пения гимнов, что продолжалось в течение часа. Стад сам написал около 100 гимнов на местном наречии и аккомпанировал себе на банджо. Почти во всех гимнах звучало «Аллилуйя». После гимнов в течение 40 минут туземцы горячо молились, и каждая их молитва заканчивалась словами «Куина Яезу», что означало «во имя Иисуса». Это повторялось в каждой молитве всеми присутствовавшими. Затем читали Священное Писание. Это занимало около 90-120 минут службы. И хором повторяли заповеди. Обращаясь к людям, Стас всегда старался передать библейские истории на языке, понятном африканцам. И, конечно, хлеб у него превращался в бананы, верблюды — в слонов, а неведомый для слушателей снег — в мел. Иногда, когда туземцы приходили целыми семьями, запасаясь едой и матрасами, служба продолжалась и весь понедельник, и даже вторник. Среди лучших друзей стада был вождь Адванзе. В его деревне на службу собиралось не менее 500 человек. В этой деревне произошли чудесные события. Вождь деревни когда-то был одним из самых страшных каннибалов, а также зачинщиком всевозможных дурных поступков. Ранее он заявлял, что обратился в христианскую веру, но это не было настоящим обращением. Сейчас это был совершенно другой человек. Он стал 100-процентовым евангелистом и делал все возможное, чтобы и другие вожди поверили в Иисуса. Он рассылал гонцов, чтобы они разносили Евангелие в самые отдаленные племена. Какими замечательными свидетелями оказывались многие из новообращенных. Взять, к примеру, человека, который по приказу его вождя получил палочные удары за то, что рассказывал людям об Иисусе. Этот человек не только не протестовал против наказания, но когда оно закончилось, протянул руку вождю и сказал: «Спасибо тебе за то, что ты меня удостоил чести получить наказание за Иисуса». За эти слова его опять били палками. На этот раз после наказания он опустился на колени и стал молиться за вождя. После того, как его бросили за решетку, многие из верующих обратились к вождю с просьбой: «Можем ли мы удостоиться чести сесть со своим братом в тюрьму за Иисуса?» Неизвестно, что на это ответил вождь, но, пожалуй, самым удивительным новообращенным в деревне Адвангве был туземец по имени Заму. Он получил откровение стать миссионером и отправился за 200

миль к самым диким племенам. Вот как все это произошло. Заму был ничем не примечательным маленьким человеком, который ужасно страдал от незаживающей язвы на ноге, из-за чего ему приходилось во время ходьбы ступать не на стопу, а только на пальцы. У него уже были неприятности с представителями власти и другими племенами за то, что он проводил евангелизацию среди жителей близлежащих деревень. Далеко к югу от Адванзве жили племена, которые в течение поколений были врагами его племени. Они убивали и обращали в рабство его соплеменников. Он почувствовал, что Господь избрал его для работы среди них, и он был уверен, что его работа будет успешной. «Но не будет ли для меня, — сказал он себе, — смертельно опасным, если я отправлюсь к этим свирепым людям, не имея поддержки со стороны белых людей?» Перед ним вдруг возник Христос, распятый на кресте своими врагами за грехи всего мира, в том числе и за грехи тех диких племен, о которых он думал. После этого Заму сказал женщине-миссионеру, которая в то время работала в деревне Адвангве, что он должен отправиться очень далеко в леса к этим диким племенам. Понимая, какая опасность ожидает его и как тяжело ему будет идти из-за больной ноги, миссионерка задала ему несколько вопросов, проверяя, насколько твердым было его решение. Но на каждый вопрос Заму отвечал: «Есть Бог, белая госпожа». А когда миссионерка спросила его, возьмет ли он с собой свою жену, он ответил: «Она будет сопровождать меня. Есть Бог, белая госпожа». И они отправились в путь вдвоем, и первую половину путешествия окончили в Айбамби. Там они навестили стадо и о многом с ним переговорили. «Иди день за днем вперед, когда Господь дает тебе силы, Заму», — был совет Бваны. «Господь будет с тобой, и Он поддержит тебя. Не бойся, будь смелым и проповедуй Евангелие. И если ты будешь верен, в один прекрасный день Господь окружит тебя многочисленными сторонниками». Первый этап, 80 миль, пролегал через леса и реку Айтури, а затем Заму свернул на юг, в сторону племени Бабари, и прошел еще 100 миль. Затем он отправился к племени Балумби. Там его встретили по-дружески, хотя и не могли понять, почему этот чернокожий человек не делает злых поступков, подобно им, и он получил прозвище «Заблудший человек». Все шло хорошо, пока Заму не начал говорить туземцам о том, как они погрязли в пороке, и умолять их отказаться от своих дурных привычек. Тогда отношение к Заму и его жене настолько изменилось, что они оказались на пороге голодной смерти. Но Господь не терял контроля над ситуацией. Брат местного вождя, который был согласен с тем, что говорил Заму, пригласил его с женой в свой сад и сказал им, чтобы они ели все, что им хочется, и взяли еду про запас. Несмотря на доброту этого человека, Заму и его жена постепенно теряли силы, так как их пища не содержала ни соли, ни пальмового масла. В конце концов, Заму произнес специальную молитву об этом. «О Господи, Ты спас своих гонцов от голодной смерти, но мы просим хоть немножко соли. Пошли нам ее, дорогой Боже, в знак того, что Ты не оставил нас». Ответ на эту молитву оказался столь неожиданным, сколь и удивительным. В это самое время к Заму и его жене была послана группа людей из его родной церкви. И две недели спустя муж и жена увидели, как им показалось, незнакомцев, которые шли по главной улице деревни. Узнав их, они бросились в объятия друг к другу. И вновь прибывшие вручили Заму и его жене большой пакет соли. Несколько лет спустя среди племени Балумби уже работало 10 чернокожих евангелистов. Почин Заму и его твердая вера побудила еще 50 человек из деревни Адвангве отправиться вместе со своими женами к 6 другим племенам.
И вот таким образом, уже будучи в преклонном возрасте, Стад стал свидетелем того, как местная церковь наполнилась силой Святого Духа, а служба Господу стала основной целью жизни черных христиан. «Как хорошо пребывать в постоянной борьбе за Иисуса», — писал Стад домой. «Наше дело стало на твердый фундамент, и вскоре мы совершим стремительный прыжок вперед». Стад посетил деревню Адвангве, когда вождь уже был при смерти. Умирающий не хотел лежать в постели, и его посадили на стул, принесли в дом к миссионеру. Бвана вышел вперед навстречу вождю. Миссионеры вынесли для него стул и подушки. Но Стад, который был такой же слабый, как и вождь, забрал подушки со своего стула и уложил их вокруг бывшего вождя каннибалов, для того, чтобы тому было удобнее сидеть. Это была их последняя встреча на земле. Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте в нашей следующей передаче.

по природе не можешь расти, то широким кустом вырастай у ручья или зеленой травой при пути. Если морем глубоким не можешь ты быть или большой многоводной рекой, будь каналом, чтоб пользу другим приносить, родником будь в пустыне сухой. Коль дорогой не можешь, тропинкой будь, коль не солнцем, то яркой звездой. Если сам недогадлив, смотри, не забудь сделать то, что попросит другой. Капитаны не все на большом корабле, и матросы там тоже нужны. Дел великих и малых не счесть на земле, и что можем, то делать должны. Что-нибудь, где-нибудь, кому-либо делай доброе в жизни, мой друг. Или не знаешь ты, сколько погибло, сколько гибнет несчастных вокруг. О, явись ты с любовью во взоре, подкрепи изнемогших в пути, облегчи горемычному горе, и тебе станет легче в пути. Разгони сладкозвучной песней безысходную грусть и тоску, ободри благодатной вестью, в нищете помоги бедняку. Заблудившимся к счастью покоя укажи безопаснейший путь. В непогоду иль стужу под зноем делай доброе, друг, что-нибудь. Не кто-нибудь, а ты берись за дело и не жалей для Бога сил своих. Взгляни на ниву, жатва уж поспела и очень ждет работников своих. Не как-нибудь, а с пламенной душою и с радостью работать выходи. Здесь трудности встречаешь пред собою, но отдых и награда впереди. Не кем-нибудь, а другом и опорой будь каждому разбитому душой. Учи с любовью, нежно, без укоров, и ободри терзаемых борьбой. Не что-нибудь, а истину святую возвышенно и просто возвещай. Закрой глаза на суету земную и направляй других в небесный край. Не где-нибудь, а там, где провидение тебе велит на страже пребывать, ты разливай свет правды и спасения. Гори, как ясный луч, но не сгорай.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Бушила.
1: Глава 5 книги притчи Соломоновых. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюдать рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания. Ибо мед источает уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, острый, как меч обоюдоострый. Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня, и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим, и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома, и ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь: зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим, едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серной. Груди ее да упояют тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственное беззаконие его, и в глаза, в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется». Глава 6 книги притчи Соломоновых. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего, не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки, и как птица из руки птицелова. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действие его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит с лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость души его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь, и сеющий раздор между братьями. Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательные поучения — путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной нищают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но, будучи пойман, он заплатит всемеро, а даст все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится. Потому что ревность — ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа, и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров. Глава 7 книги притчи Соломоновых. Сын мой, храни слова мои, и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего. Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои. Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее, и шедшего по дороге к дому ее. В сумраке, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Спальню мою надушила смирною, алоем и корицею. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу. Кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния». Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его. Как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих, да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее — пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти. Глава 8 книги притчи Соломоновых. Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые — разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих — правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое.

я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровища непогибающие и правда. Плоды мои лучше золота и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих искони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли. Тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во всякое время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставления, и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получил благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть».

Мы рождены, чтобы в корне измениться. Над нами наш хирург. И лишь ему видны насквозь не только наши лица, а мысли, что влияют на судьбу. Пред ним развернуты кардиограммы эго. Их может только он расшифровать. Лишь он в размытом снимке слез и смеха способен четкий контур разобрать. УЗИ мотивов, трепета и мести, знай, он один лишь понимает толк. Поверь, ему диагноз наш известен. Нам нужно, чтобы он нам всем помог. Теперь я знаю, дышим мы не тщетно, не просто так бежит по венам кровь. Нас всех преображают незаметно две вещи: боль и эликсир любовь. Господь уверен, где пинцетом лучше, а где уже без скальпеля нельзя. Но мы все смертным доверяем души, по краю жизни медленно скользя. Заметь, мы так легко себя вверяем земным врачам, давая доступ в мозг и даже сердце вскрыть им позволяем, по доброй воле падая в наркоз. Но Богу нет, ему не доверяем. Все думаем, что сами знаем, как себя лечить, а небо обвиняем, как будто нам отец не друг, а враг. Поверив в ложь, мы ропщим и сгораем, все ищем на хирурга компромат. Мы существуем, шанс свой прожигаем, неверие нас опускает в ад. О, слава Богу, мне открылась тайна, я так-то хочу тебе ее сказать. Мы рождены не просто, не случайно. Господь желает нас преображать. Я знаю, если я ему доверюсь, тому, кто обещал всегда любить и верить в невозможное я смелюсь, то он меня успеет изменить. Я с ним сверяю направление шага. И даже если он допустит боль, я верю, обернет мне все во благо. Мой врач, мой капитан и мой король. Я верю, у него все под контролем. Он лучшей тропою проведет. Держусь за слово, что без Божьей воли и волос с головы не упадет. Ему все полномочия сдала я. Он кровью подписал наш договор. Теперь я в нем не грешная, святая. И как меня менять, решает он. Мне все с тех пор содействует к победе. Его намерение благо, он добро. Нам нужно лишь успеть на этом свете ему стать ключ от сердца своего. Доверие — вот наш рецепт от стресса. Не жди, на операцию решись, но будь готов, что длительность процесса займет не час, не 5 часов, а жизнь.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Как орел высывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Второзаконие 32, 11, 12. Наш всемогущий Отец любит подводить своих птенцов, о которых Он так нежно заботится, к самому краю пропасти, а иногда и столкнуть их в необъятное воздушное пространство, чтобы они могли познать, что обладают еще неизведанной ими роскошью, способностью летать. Если же вдруг птенцы подвергаются неожиданной опасности, он тотчас готов подхватить их на свои мощные крылья и унести ввысь. Когда Господь создает для своих детей невыносимо трудные условия, дети могут рассчитывать, что получат избавление из рук Божьих. Когда Бог возлагает бремя, то Он же и поддерживает своей десницей. Маленькое чахлое растение вырастало в тени могучего ветвистого дуба. Оно ценило тень, которая укрывала его, и дорожило покоем, которым оградил его тот благородный друг. Но для этого растения готовилось Божье благословение. Однажды пришел дровосек и острым топором срубил дуб. Маленькое растение заплакало и застонало. «Погибла моя защита! Теперь сильные ветры будут гнуть меня, а ураганы вырвут меня с корнем». «Нет-нет», — сказал ангел-хранитель этого цветка, «теперь солнце согреет тебя своим теплом. Дожди оросят в изобилии влагой. Твое тело станет стройным и прекрасным, а цветы будут купаться в солнечных лучах. И люди скажут, как выросло это растение, каким оно стало прекрасным. И все благодаря тому, что срубили дуб, который служил тенью и оградой этого деревца. Разве не понятно, что Бог может отнять у вас удобства и лишить преимуществ для того, чтобы сделать вас лучшими христианами? Господь воспитывает своих солдат не на мягких перинах, а в трудных походах, на тяжелой работе. Он принуждает их переходить вброд бурные потоки, переплывать реки, взбираться на горы и совершать длинные походы с тяжелыми котомками горя и печали за спиной. Только таким способом Бог создает выносливых и стойких солдат. Создает тем, что закаляет воинов, а не тем, что облекает их в парадные мундиры, чтобы хвастливо стоять в карауле или красоваться перед праздной публикой в парке. Бог знает, что солдатами становятся в бою, а не в мирной жизни. Только под грохот пушек и свист снарядов, вдыхая запах пороха, воины получают свои самые важные уроки. Понимаешь ли ты это, христианин? Чувствуешь ли, как Господь печется о твоем благочестии? Осознаешь ли, что Спаситель развивает в тебе воинские качества, посылая в самую гущу сражения? Почему бы тебе не приложить все усилия, чтобы выйти из этой битвы победителем?

Каждый верующий знает, что он воин. Он служит в армии у Господа Христа. А каждый воин чести удостоен сражаться за победу до конца. У воина всегда оружие наготове. Не отступает он, а помнит свой завет. И сила его не в могуществе, а в слове. И поступать по духу — вот его ответ. Бог взращивает нас на поле боя. От маленьких побед идем к большим. Победы обретаем на молитве стоя. И у престола милость обрести спешим. Есть Божьи генералы, просто рядовые. Тут чин и звание не возвышают нас. Молитвой и постом мы служим ныне, и этим исполняем Господа наказ. Войну ведем в духовном мире. Молитва сокрушает силы тьмы, и свет приходит, и сияет в силе. От Господа победу видим мы. Нам на войне не стоит расслабляться. Хоть враг хитер, не отклонимся перед ним. Лишь Господу мы станем поклоняться и знаем, с ним уж точно победим.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Анатолия Бушила. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Слава Богу, братья и сестры! Не так давно, будучи в одной церкви, в поездке, когда был разговор у нас о небе, о воскресении, о первом, о втором, о суде, верующие люди, которые, казалось бы, знают об этом, они слушали, и потом один из братьев, который также присутствовал там, говорит: «А что, это правда есть?» Я был удивлен, что верующие люди, верующие, он не один и не два, и вот он обратился к этой публике, где мы находились, и он говорит, вот когда он сам удивился, что все-таки есть воскресение мертвых, есть загробная жизнь, я думал, это шутка. Оказывается, это была не шутка. Он только поверил в спасение, которое Бог ему дал. И он обратился к этой публике, говорит: «А вы об этом знаете?» И они, знаете, все друг друга пересматривались, говорят: «Нет». Я так удивился, что некоторые даже люди, поверив в Иисуса Христа как Спасителя, они дальше не шагнули в то, что есть что-то большее, что-то лучшее, во что мы верим. Мы верим в вознесение, мы верим в восхищение Церкви, мы стараемся попасть в первую, знаете, вот эту, в эту первую Церковь, которая на суд не приходит. Мы к этому готовимся, мы к этому стремимся, чтобы нам не попасть, как головня из огня, хотя и такие люди будут, но наше стремление. И, знаете, я так был удивлен и начал говорить, читать Писание, книгу Откровения. Знаете, он настолько удивился и одновременно вдохновился, что у нас, людей верующих, земная жизнь, она только начинается. На земле это Царство Божие мы, знаете, приобретаем, но мы туда уже переходим. И в свое время, как и апостол Павел говорил в послании, о том, чтобы мы помнили, что в свое время мы будем взяты, взяты от земли, и мы должны этими словами друг друга утешать. Иногда приходится замечать, что мы проповедуем о радости, о этих обетованиях, но как будто нас ничего и не берут. Ну, слушаем, и все равно даже не улыбаемся, что все-таки у нас что-то есть ценное. Знаете, когда земное, оно как-то больше человека привлекает. И я как-то рассуждал и вспомнил, мне приходилось быть несколько раз в горах, где живут люди. Высоко в горах есть домики, где живут, я там даже ночевал. И что я заметил? Там, в этих горах, где живут люди, их есть строения, они простые. И там во дворе вообще почти ничего нет. И я как-то обратил внимание, что у них не так, как где-то в селе или как у нас в городе. Вот обрати внимание, зайди к кому-то в гараж, ну, то бывает, надо переступать. Там всего. И вот найди там радость в этом гараже или в сарае, или там еще, там у хозяек иногда баночки, шкляночки, всего. И особенно люди в старости, попробуй ты возьми эту шкляночку или баночку. Все надо. Знаете, все надо. И вот, казалось бы, ну, простая жизнь, все надо. Но знаете, почему оно так лежит, висит? Почему оно все захламлено? Потому что к этому сердце прилеплено. И вот скажи такому человеку про радость. Как она будет радоваться, если все заполнено? Заполнено. И знаете, вот я тогда понял, чтобы заполнить на горах или в горах, там, где высоко, туда надо занести. И я начал спрашивать: а как вы продукты приобретаете? Знаете, а как вы сюда приносите? И знаете, там есть лошади. Они опускаются, там, приезжают там, на этой лошади, и, ну, верхом. Там мешок муки, мешок сахара. Вот так приезжают. Знаете, им только нужно все необходимое. Необходимое. И я увидел, как легко. В сарае пару там вещичек каких-то нужных лежит. Знаете, там на огороде там все такое, все только необходимо. И люди так живут. Они свободны. А уже когда ты опускаешься где-то сюда, в деревню, в село, как мы называем, все надо, надо, надо, надо. И знаете, это такие физические законы, как мы называем, хотя это и не те законы, которые нам необходимы. Но знаете, в Писании сказано и о духовных вещах. Что препятствует нам утешать этими словами? Что препятствует нам стремиться в небеса? Оказывается, очень много. Давайте мы с вами будем читать Писание. Деяния святых апостолов, 1 глава, 6 стиха. Давайте мы прочитаем одно место Священного Писания, потом еще несколько прочитаем и порассуждаем. Как же нам прийти к этой радости? «Посему они, ученики, сойдясь, спрашивали Его, то есть Иисуса Христа, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказал сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Се Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали. 14 стих. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его». Обратите внимание, человеческий фактор. Когда идут какие-то разговоры, и тогда были разговоры Христа с учениками, вот интересует человека вот недуховное. И Христос отвечал им. Очень много можно в Евангелии заметить, как Христос отвечал. Да? И даже в некоторых уже случаях ученики боялись задавать вопрос. Они где-то между собой говорили, но они не хотели даже Христу задавать, потому что Он отвечал так, что им непонятно было, да и, возможно, не всегда нравилось. И вот в этот случай, который мы прочитали, что произошло, когда Христос сказал им о своем вознесении, о том, что Его жизнь на земле, она временная, и о Царстве Божьем говорил. Знаете, вот они начали задавать вопрос. Вот не в сие ли время ты восстанавливаешь Царство Израиля? То есть они где-то слышали про Царство. Но Христос, отвечая на их вопрос, говорит, не ваше дело. Вот как бы грубый ответ. Грубый ответ. И вот можно, братья и сестры, чисто в практической жизни проследить, в нашей жизни так часто Бог делает. Обстоятельства такие допускает, слово звучит за кафедры или где-то еще мы слышим, может быть, на домашних группах. Но не всегда нам, ну, понятно, а иногда даже обидно. Иногда нам не хочется слышать, что Бог говорит. И вот обратите внимание, Христос говорит ученикам, не ваше дело. То есть этим не занимайтесь. Такие вопросы не задавайте. Почему? Потому что вопросы появляются, потому что сердце этим загружено, разум этим забит. И вот обратите внимание, и в нашей вот практической жизни, почему человеку нет интереса к молитве? Почему нет интереса к Слову Божию? Загружены чем-то. Он чем-то загружен, у него какая-то загрузка в разуме. Вот закончится служение, можно даже быстро себя проверить, что мы будем говорить. А можно даже во время служения тоже проверить, что я думаю. Я помню, однажды я слышал проповедь одного проповедника, такой был проповедник, он уже отошел в вечность, слепой, Куриленко, и у него была такая тема проповеди: «Мы не есть то, что думаем о себе, мы есть то, что думаем». Такая замудренная фраза. Когда я ее слушал, и я соглашаюсь. То есть мы всегда думаем о себе, ну, как-то предвзято, высоко. А вот его была такая важная мысль, вот как ты думаешь, ты такой и есть. Думаешь сейчас во время служения про огород, вот твое сердце там. Думаешь там про покупку, думаешь еще про что-то. Вот это все, оно лежит на твоем складе, оно загружено, твое сердце. И вот смотрите, Иисус Христос, говоря ученикам, не ваше дело. То есть вы занимаетесь, что я вам говорю. То есть освобождайтесь от своих мыслей, освобождайтесь от своих каких-то планов человеческих для того, чтобы прийти в настоящую радость. Я в своей жизни, я думаю, что и вы проходили не раз периоды времени. Давайте возьмем один из примеров, который многие, знаете, сопровождал. Я помню в нашей семье, когда одна была уже на беременность, врачи начали говорить очень плохое, что ребенок не развивается, что у ребенка будут такие патологии. Врачи начали говорить о том, что нужно прерывать беременность. Ну, и это было как бы неприятно. Но перед этим мы были на молитве. Еще не знали, что будет, просто была молитва, идет такое слово. И вот скоро будут говорить вам страшное и ужасное. Жене идет такое слово, но ты сохраняй спокойствие. Мы не знали о чем. И вот когда она попала уже к врачу, и вот это все начало идти. И знаете, вот эти месяцы, и беременность не прорвешь, и такие страшные диагнозы. И этот месяц, второй, третий, четвертый. И вот ты в таком ожидании. Кто из сестер проходил подобное? Какие мысли? О чем человек думает? Все, ничего в голову не лезет. Ребеночек родится, инвалид или еще что-то. И знаете, воспоминаешь, а у того человека так, а у того. И знаете, все такие воспоминания. И у тебя ни в голову ничего не лезет, ни про Царство Божие, ни про градки, ни про теплицу, ничего в голову не лезет. Молишься, молишься, молишься и ожидаешь, ожидаешь. И вот прошло время, и знаете, и ждем рождения этого ребеночка. И вот рождается девочка наша, и врачи проверяют,

Почему? Потому что мы не заняты тем, что нам Господь говорит. Он говорит, не ваше дело. Мы верующие люди, мы должны заняты быть другим. И Писание говорит, ожидайте. И мы пропели такой чудесный псалом, что Дух Святой живи во мне. Для чего? Чтобы плод приносить. Чтобы плод приносить. И вот сегодня так много было сказано, чем мы должны заняты быть, чтобы радоваться о Господе. Надо оставлять многое то, что не нужно нам. Не нужно эти мысли, не нужно эти слова. Заняты ты должен быть Господом. Еще один пример вспоминаю. Один служитель рассказывал, когда он посетил одну сестричку, старушку в своей церкви. Ну и как служителя всегда посещают, готовят человека к вечности, задая им вопросы разные. И вот я говорю, говорит этой нашей сестричке, ну скажите, а вы готовы к вечности? Вы уже вот способны уже так дать ответ, что вы ждете Господа, вы туда стремитесь? Она говорит, вроде да, но и не совсем. А я говорю, а что ж у вас за причина? Да вроде и нету причины. Я говорю, ну так не бывает. Вроде да и вроде нет. Что-то ж мешает. И мы начали говорить, разговаривать с нею. И я задаю следующий вопрос, следующий. Так, шаг за шагом, приближаюсь к некоторым разговором в разговоре, и знаете, и вот нашел. Я говорю, слушайте, а вы со всеми в мире? Она сразу так, вроде со всеми, а потом, ну, есть одна, говорит, у меня сестра. Вот что-то не то, но я не виновата. Вот что-то не то, говорит, и я переживаю, пастор, как же я буду на небе с нею? А я, говорит, сестра, не переживай, ты там не будешь. И она так удивилась, что я так сказал. А почему? Говорит, ну если вы на земле не решили вопрос с этой сестрой, то туда точно не попадете. И знаете, вот в нашей жизни бывает вот точно так, как в физической жизни. Насобираем полные гаражи, и то лежит, и то лежит. А знаете, а это ж не просто лежит. Ты ж натягал это или натаскал. И мы читаем, когда Езекия в свое время восстанавливал богослужение, которое должно быть угодно быть Господу, то написано, что из храма выносили много мусора. По-моему, там 2 недели они таскали. И у меня вопрос, как он туда наносил? Вот смотрите, у нас тут, как можно наносить туда мусора этого, что надо вытаскивать, выносить несколько времени. И мы читаем в Писании, братья и сестры, что иногда в нашей жизни вот так и происходит, что мы наносим этого мусора. А потом приходит время, чтобы восстановить вот это Царство Божие внутри себя. Знаете, оказывается, надо его выносить уже. И вот смотрите, прочитаю, уже времени у нас не так много, что Писание нам говорит. 1 Фессалоникийцам, 4 глава. «Братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете.

«Соединяйте со всеми братьями по всей Македонии. Умоляю же вас, братья, более преуспевайте». И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делая свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как и прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. И потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга всеми словами. Слава Богу, братья и сестры, за такое обетование. Но еще прочитаю. Со 2 Фессалоникийцам 3 глава. «Ибо когда вы были у вас, 10 стих, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брат». Очень важная тема. Мы сегодня читаем Писание, мы верим в обетование, но Писание нам говорит, чем мы должны быть заняты. Ученики, те люди с первой церковью, они молились. И мы читаем, что мы должны поступать по Писанию. И слово такое «бесчинный» – это который не соблюдает заповеди. Для кого, знаете, церковь или на работе, или в семье, или в церкви, ну, как будто не нужно выполнять порядок. Знаете, а везде должен быть порядок. Должно быть написано «благопристойно и чинно». Чинность – это есть слово «чин» такой. И это сделал Господь, написано, «иных поставил». Да? «Всякая власть от Господа, муж – глава, дети – повинуйтесь». И много об этом можно говорить, но я думаю, верующим людям об этом и много не надо говорить, они все знают. Но апостол Павел говорит о том, что вот люди поступают бесчинно, ничего не делают, что они делают. Они с чем-то заняты. И вот не зря мы сегодня с вами рассуждаем, почему нет радости. Потому что суетятся, грузят то, что не надо грузить. Собираем то, что не надо оно тебе. Придет время, придется все убирать. И земное, а тем паче вот это духовное. И знаете, Бог нас призвал в свой виноградник, и когда мы читаем еще, по-моему, в 20 главе Матфея, что Царство Божие подобно господину, который пришел, нанял. Он увидел, что стоят там люди и ждут чего-то. И пришел господин, говорит, что вы стоите? Говорит, никто нас не нанял. И вот, знаете, вот стоят. И вот в каждое время, в каждую, можно сказать, период времени приходит Господь, Господин и предлагает. Вот Царство Божие, оно такое. Господь нам говорит, не стойте праздно, идите в мой виноградник. И мы читаем, что они пошли в виноградник, и уже потом уже была плата. И вот в нашей жизни тоже Господь нас призывает в свой виноградник. Каждый день Он призывает, что делать? Приносить плоды. 5 глава Исаии мы читаем о винограднике, который Господь насадил, поставил охрану, ограду. Для чего? Для того, чтобы приносить плод. И вот я хочу подытожить, для чего
мы приходим к Господу. И чем мы должны заниматься? И в 13 глава 1 Коринфянам сказано, что любовь, она не бесчинствует. То есть нам нужно в винограднике Божьем приносить плоды. А когда человек, не работая над этим и не приносит плода, знаете, он бесчинствует. Он не послушен ни родителям, ни на работе, ни с соседями. Знаете, и верующий человек, но улавливает его враг, вот ему что-то надо понимать, вот ему про Царствие Божие надо рассуждать, а вот как там? И вот летает, как говорят люди в облаках, суетится, суетятся и ничего не делают. И вот Писание говорит нам, чтобы мы таких людей имели на замечании, не на взыскании. Замечайте. Замечайте, и знаете, эта заметка не для того, чтобы просто человека, знаете, оттолкнуть, а надо человеку объяснить, устыдить его. Ты не этим занимаешься. Не для этого тебя Господь призвал. Не для этого за тебя Христос страдал и умер. Он дал тебе спасение, Он дал тебе прощение. Он вложил в тебя эти качества. Он дал тебе возможность пребывай в Господе. Не суетись, не думай, не носи этих в свой храм разных ненужных вещей, потому что рано или поздно будешь вытаскивать их. Если будешь желать идти с Господом, придется вытаскивать. Придется тому священнику приходить, и, может быть, и 2 недели, и месяц, и больше выносить из твоего храма, потому что наложил много. И вот, знаете, вот эти препятствия остаются в жизни человека, и можно заметить, что если нету радости в Господе, если нету тебя на молитве, если тебя нету в слове, если ты от этого не получаешь радость, что-то не там лежит у тебя. Где-то что-то ты насобирал. Где-то что-то у тебя много. Где-то шкляночек и баночек, как я говорил. Очень много чего ненужного. То с невесткою, то с зятем, то с сыном, то с дочерью, то со служителем, то на работе. Ты насобирал. И Писание говорит, это бесчинство. Это бесчинство, это нет уважения тебе к Слову Божьему. Ты не любишь Господа, ты заповеди не соблюдаешь. И Писание говорит, это люди, которые ничего для Господа не делают. Богу ты не приносишь плод. И поэтому вот эти вещи, которые в жизни бывают людей, много ненужных, можно определить очень просто. Если нету радости, если нету стремления, если не наполняешься Духом Святым, зайди домой, пройди свою комнату, зайди в сарай, зайди в гараж, зайди везде, погляди, что там тебе лежит. Мне рассказывал, братья старшие знают, мне папа мой рассказывал, когда служителям нужно было быть в 70-каком-то году, говорит, тогда еще были вместе с братьями-баптистами. Тогда ставление было такое, в нашей стране. Приезжали несколько служителей на 3 дня, старшие служители, и жили там то у одного, то во второго служителя, и ходили везде. И в сарае, где коровы, где свиньи, где стоят, все. Просто с детьми разговаривали и смотрели. И он мне недавно, может, недели, может, 2-3 назад это мне рассказывал. И знаете, я как-то думаю, вот если бы ко мне пришли. Слава Богу, что гаража нету на 7-м этаже, правда. Можно, всем разрешаю, придите, посмотрите. Нема ни подвала, ни гаража. Вроде все спокойно, мыши не бегают, ноги не ломают, как кто-то сказал. То есть нема за что зацепиться. Но, братья и сестры, для нас это пример. Что у нас мешает? Почему нет радости? Может, что-то мы наложили много? Оно тебе не надо. И не только внешне, а и внутри. Что-то не то. И вот это бесчинство. И Павел говорит, таких имейте на замечание. Замечайте. Устыдите. Говорите. Оно тебе не нужно, брат, сестра. А радости нет. Почему? Мешает что-то.
Давайте поблагодарим Бога за это прекрасное служение. Будем стремиться к тому, чтобы, как Павел пишет, не знаю, что избрать, и то, и другое влечет, чтобы нас влекло, особенно небесное. И помолимся за эти нужды, о спасении, о исцелении, о других нуждах. Может быть, в нашем собрании есть люди, которые нуждаются в покаянии или в молитве церкви. Может быть, вы нуждаетесь. Не смотрите, что время уже как бы подошло оканчивать. Если есть нужда, идите, а мы совершим молитву. Молимся, Церковь Божья. Господь!

Господь сказал: «Иди, и не греши». Она стояла, будто бы не слыша. Да, средства у закона хороши, но Божие прощение превыше. Господь сказал: «Иди и не греши». Не выяснял он, как, когда и сколько. И книжники по одному ушли. Все те, кто привели ее вот только. Да, он сказал: «Иди и не греши». Где обвинители и кто тебя осудит? Мне кажется, в молитвенной тиши она шептала: «Это Бог, не люди». Так почему ж безмерно далеки мы от любви и милости Христовой? А если и простим, то ярлыки вернутся к оступившемуся снова. Господь сказал: «Иди и не греши». Но люди видеть не желают и не хотят горячих слез души, что к Богу в покаянии взывает. Тебе я благодарна, мой Христос, что ты не человек, себе ты верен, и кто с тобой прошел долину слез,

0: Момент творения. Хрупкость гремучей змеи. Гремучая змея – существо опасное, но при этом на редкость уязвимое. Хотите верьте, хотите нет, но грызуны, которые, казалось бы, могут стать легкой добычей для гремучей змеи, в действительности едва ли не самые страшные ее враги. Суслики иногда набрасываются на гремучих змей и кусают их. От этих укусов остаются раны, и если в них попадает инфекция, то змея умирает. Суслики же обычно ничем не рискуют, потому что их реакция значительно быстрее. Всякий, кто имеет дело с гремучей змеей, должен опасаться ее укусов. Но если вы решили взять такую змею в руки, нужно позаботиться не только о собственной безопасности, но и о змее, потому что у нее очень хрупкая шея. Если гремучая змея пробудет под палящим полуденным солнцем хотя бы 20 минут, у нее начнутся судороги. А если оставить ее на крутом склоне, то взбираясь по нему вверх, она, возможно, умрет, поскольку ее сердце не приспособлено к таким нагрузкам. Более того, если просто подержать эту змею в руках, она может отказаться от еды и уморить себя голодом. В Священном Писании дьявол многократно назван змеем, но как гремучая змея действительно смертельно опасна и в то же время очень уязвима, так и дьявол при своем коварстве тоже уязвим. Каждый, кто верит в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя от греха, смерти и дьявола, обретает в нем победу. Хотя дьявол и хочет, чтобы мы забыли о его поражении. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.
1: Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит Господь всех наших радиослушателей!

0: Когда семья Амстронгов наконец отправились смотреть свой новый дом, сердца у всех четырех громко бились от волнения. Кто никогда не переезжал в чужой край, тот вряд ли может себе представить их чувства. Было довольно свежо, даже холодно, и они подняли свои воротники, чтобы, по крайней мере, уши не мерзли. Серое небо над ними обещало, что завтра будет снег. «Отец», — сказал Лавелл, — «здесь вообще нет деревьев». «Конечно нет, мы теперь находимся на западе».
1: «Дома стоят так далеко один от другого», — сказала Виргиния.
0: «Естественно, мы же на западе, здесь люди не бегают постоянно по соседям, чтобы занять то или другое».
1: «А дома все такие маленькие», — сказал Иосиф. «Посмотрите только на этот, он же похож на коровник».
0: «Люди на западе не вкладывают все свои деньги, которые они зарабатывают в дома, или всякие там бархатные занавески. Посмотрите, какой здесь скот».
1: Аня смотрела по сторонам и вообще ничего не говорила.
0: «Дети, успокойтесь немного, иначе господин Стапкан может подумать, что вы забыли все правила поведения, которым я вас учила». Господин Стапкан Маклер, человек крепкого сложения, сидел на переднем открытом сиденье кибитки и непрестанно жевал. Хотя он и слышал, что сзади него говорят дети, но никаким образом на это не реагировал. Когда Бинет хотел ему что-то сказать, то он наклонялся вперед и кричал ему прямо в правое ухо. Вот он повернул лошадей налево. Бинет спрыгнул с повозки и отцепил на одном из участков колючую проволоку. Здесь не было деревянных ворот на железных шарнирах, как у прежнего их дома. Они прошли через открытое место и повернули за угол. «Вот это здесь», — сказал Бинет. Маклер Стапкан помог Виргинии и жене Амстронга подняться вверх по ступеням, а мальчишки поскакали за ними. Бинет прошел вперед и открыл тяжелые без стекла двери. Его семья следовала за ним и оказалась в убогой, неприбранной халупе, которая состояла из двух комнат и маленькой кухоньки. Голый пол был неровным, на стенах висели коричневые обои, которые во многих местах отстали. Через щели кухонного пола Аня могла видеть холодную серую землю. Таким образом, ей и спрашивать не надо было, есть ли подпол. Она открыла одну из дверей. «А это что?» – спросила она. Маклер Стапкан был довольно туговат на ухо, а Бинет не отвечал. Ей пришлось повторить свой вопрос погромче и поближе к его уху. «Это коровник», – ответил Стапкан громко и внушительно. Анни чуть не упала в обморок, но Иосиф обнял ее за плечи и шепнул ей на ухо: «Мама, не плачь, пожалуйста». Те несколько предметов из мебели, которые Бинет посчитал необходимым взять в магазине уже использованных вещей и которые перекупщик Стапкан своим транспортом сюда доставил, пока Бинет еще занимался в городе другими своими делами, стояли впереди между брошенными и нагроможденными, как попало в том помещении, вещами. Только небольшая печка уже была установлена, потому что Бинет попросил своего маклера Стапкана ее сразу установить и подключить, чтобы они могли по прибытии ее затопить. Господин Стапкан это сделал, и не только это. Он из любезности к ним отыскал в коровнике несколько полешек дров, клубок тряпья, обмакнутый в солярку, обломок от тележной оси. Все найденное затолкал в печку и зажег. Можно было констатировать, что он позаботился изгнать из помещения этот сырой холод. Конечно, огонь погас еще прежде, чем Маклер одолел полпути обратно в город. Дом был холодный. Анни дрожала до того, что у нее зуб на зуб не попадал. Это была не только и не столько дрожь от холода, сколько добавилось ее волнение и переживание. «Вот стул, мама, садись!» Иосиф постарался высвободить в этой куче из-под двух матрасов стул. Господин Стапкан еще не отдалился на почтительное расстояние, как Бинет уже кричал Иосифу: «Давай, давай, не стой, берись немного за что-нибудь. Вот тебе спички, попытайся найти что-нибудь для растопки.
1: Я попрошу Стапка на завтра как можно пораньше привезти нам повозку угля, а также 20 литров солярки. На этом его обязанности заканчиваются». Бинет, указывая на коровник, сказал: «Там, посмотри, может, найдешь пару кусочков кокса или еще что-нибудь для топки. Виргиния, что с тобой случилось?»
2: «Я замерзла», — ответила она, и глаза ее утонули в слезах. Это был не тот, далеко не тот дом, о котором она мечтала. В зале не было камина. Нет, если сказать честно, то и зала-то не было, потому что обе комнаты побольше надо было использовать под спальни. «Если ты замерзла, то достань себе из чемодана еще одну пару чулок и надень. Мне надо их приберечь на выход». И Виргиния громко расплакалась, и на пухленьком лице Лавелла, который стоял, прислонившись к коленям матери, тоже было уныние. Казалось, что и он вот-вот расплачется. Он совсем не чувствовал себя счастливым, нисколечко. Все здесь было в беспорядке, к тому же еще и темно. «Конечно, вы замерзли, ясное дело», — сказал Бинет. «Поторопись, Иосиф, достань что-нибудь на растопку». Сам он копался в этом хламе и отыскал фонарь, который купил. Фонарь был обернут в старую газету. «Вот немного бумаги, она тебе пригодится». Бинет зажег фонарь и повесил его на стене у входной двери. «Я купил в городе хлеба и отварного мяса. Оно должно здесь где-то быть, в куче. Я хорошо помню, что положил его в тележку. Стапкан посоветовал найти кого-нибудь в городе, кто бы мне привез плиту для кухни. Так что я завтра с ним поеду в город, когда он привезет нам угля. Я думаю, мы можем... Иди-ка сюда, Лавелл, ты можешь мне помочь поднять матрасы. Вот здесь еще имеется пакет с супом. Мы можем его тут на печке разогреть».
1: «Ты не забыл купить чайник, Бинет?» — тихо спросила Анни. Она все еще сидела на прежнем месте на стуле, куда Иосиф ее определил.
2: «Не забыл, конечно», — резко ответил Бинет. «Ты, наверное, думаешь, я идиот?»
1: «Нет, Бинет», — ответила она тихо и для себя решила ему больше вопросов не задавать.
2: «Я и сковородку купил. Вот она. Мне как-то одним после обедом очень повезло, я думаю. Я все сразу закупил и даже о крышках не забыл. А вот и симпатичный термос под кофе. Идем, Иосиф, нам надо для начала кровати расставить».
1: «Отец, а что, у нас только один стул?» — спросила Виргиния.
2: «Да, был только один пригодный, который можно было купить. Другие все были слишком дорогие. Мы сначала можем и на кроватях посидеть, пока у меня будет время немного оглядеться. Уж несколько дней мы и так потерпим, я думаю».
1: Анни была слишком испугана всем, что она увидела, и совершенно выбита из колеи, чтобы подняться и приняться за работу. Она сидела и смотрела, как Бинет с Иосифом собирали и ставили кровати.
3: «Нам же нужно три кровати».
2: «Иосиф», — сказал Бинет недовольным голосом, — «Виргиния и Лавелл могут поспать с матерью, пока мы найдем для нее раскладушку».
1: «Выходит, Иосиф должен теперь спать с отцом. Они еще никогда не спали вместе». Эта мысль его необыкновенно взволновала. Он думал, опустится ли отец на колени перед кроватью, чтобы помолиться.
2: «Эта кровать сломана, отец».
3: «Сломана?»
2: «Да, вот ножка, видишь, она отломлена. Она, наверное, была просто приклеена. Как только я пододвинул кровать к стене, она сразу отломилась».
3: «Зачем ты так неосторожно ее двигал?»
2: «Мы ее временно составим, а потом, когда у меня будет время, я ее склею».
1: «У нас было...» Голос Анни прервался. Это было лучшее, что она могла сказать.
2: «Что у нас было?» —
1: спросил Бинет. «Ах, ничего». Она внутренне покаялась, что начала этот разговор.
2: «Что у нас было?» — повторил Бинет. Он готов был возмутиться, но не дать себя в чем-либо обвинить.
1: «Я только хотела сказать...» — медленно и нерешительно начала Анни, — «что кровати, которые мы продали, были крепкие и надежные».
2: «Ну и что?»
1: «Я подумала», — Она закашляла. «Что за эти деньги мы могли бы купить хорошую новую кровать? Все наше добро мы ведь неплохо продали».
3: «Неужели ты думаешь, что мы все деньги снова должны всунуть в мебель?»
1: «Я не имею в виду деньги, которые мы выручили за двор и скот, но деньги, которые мы получили за мебель, за посуду, за постельные принадлежности, за другие вещи домашнего обихода».
2: Бинет презрительно засмеялся.
3: «Я купил участок земли. Анни Амстронг, мы теперь живем на Западе. Здесь главной гордостью людей является земля и скот, которые они имеют, а не то, что у них в доме». И что-то наподобие улыбки появилось на его лице.
2: Остаток мебели расставляли молча.
3: «Мама», — прошептал Лавил, — «я кушать хочу».
1: «Мы сейчас будем кушать, как только отец управится».
3: «Я пить хочу».
1: «Да, дорогой, я тоже».
3: «Иосиф, колонка там внизу за поворотом, как повернешь за дом», — пояснил Бинет.
1: «А где взять ведро?»
3: «Ведро? На это у меня при закупке уже не было времени. Возьми вот чайник. Вы, дети, должны сегодня воду экономить. Я сейчас принесу воды и заодно посмотрю, что там за колонка», — сказал Бинет через некоторое время. «Иосиф, помоги Виргинии расстелить одеяло на кроватях, и чтобы вы к моему приходу управились. Фонарь мне придется взять с собой. Я дорогу еще не знаю, а на дворе уже совсем темно».
1: «Ой, мама!» — заплакала Виргиния после того, как дверь за отцом закрылась. «Как нам здесь жить? Мама, ты разве не видишь, как здесь плохо?»
3: «Я не могу вам сказать ничего, как плохо я себя чувствую», — с грустью ответила Анни. «У меня сердце разрывается». Голос ее прервался, и Иосиф услышал в темноте ее сдержанное рыдание. «Одно я твердо знаю», — сказал Иосиф, стараясь ее немного ободрить. «Мы должны крепко держаться вместе, и тогда нам будет легче». Он немного помолчал, потом отыскал в комнате руку Виргинии и пожал ее. «Да, сестренка?»
1: «Конечно, ты прав», — сказала она, подавляя слезы. «Что мы еще можем сделать?»
3: Они ели хлеб с холодным мясом и все жались поближе к печке.
2: Вслед за этим Бинет сказал:
3: «Завтра у меня много работы, поэтому давайте теперь все пойдем спать».
2: Иосиф подождал, пока отец затушил фонарь. Потом он встал перед кроватью на колени и стал молиться. С болью в сердце он пытался найти слова, которые бы принесли немного облегчения. Он думал о матери. Можно ли его чувства и переживания сравнить с ее? И инстинктивно понял, что ее переживания еще больше. Он слышал в темноте, что она не спит, ворочается и вздыхает. А отец в это время уже спокойно спал. Во сне он храпел. Иосиф слышал, как вдалеке завыл степной волк. Потом вой повторился. И еще, и все ближе. Иосифу хотелось бы узнать, не слышит ли этой мать, но он не хотел ее громко окликивать. Может, она и во сне изредка стонет. На покупку нескольких подушек у отца тоже время.

кровати, наверное, клопы. Меня еще никто не кусал. Обе, нет. Я прошу тебя, зажги фонарь. Я не могу больше терпеть. Мои обе ноги распухли от укусов. Отец, сказал Иосиф на следующее утро, а где здесь школа? Так у тебя опять школа на уме, как я вижу. Она от нас 2 километра на север. Я с твоим учителем уже говорил. Он совсем случайно оказался в том магазине, где я мебель покупал. Бинет строго посмотрел на Иосифа, увлажнил губы, а потом продолжил. «Я с ним так договорился. Он живет в городе и, как большинство горожан, не любит по утрам рано вставать. Он сказал, если ты возьмешь на себя хозяйственные дела в школе и в 7 часов уже будешь в школе и затопишь там печь, то он достанет тебе школьные учебники бесплатно. Вот на таких условиях, значит, ты можешь ходить в школу». Но только должен тебя предупредить, что ты обязан мне с 5 до 6:30 помогать при заготовке сена или что там еще надо будет сделать. И после школы тоже. Только тогда я разрешу тебе в школу ходить, а иначе останешься дома. Иосиф лишь на мгновение задумался. «Я все сделаю». Конечно, ему еще не хотелось оставлять мать одну, поэтому он не вспоминал о школе до тех пор, пока они чуть-чуть лучше не устроились. Поэтому Бинет решил, что Иосиф свое мнение переменил. Ветер свистел сквозь щели на кухне. Иосиф изо дня в день был занят тем, что замешивал глину с землей и замазывал щели. Его мать целыми днями не снимала свои полусапожки, чтобы хоть как-то сохранить ноги относительно теплыми. В свободные от домашних хлопот часы они веревочными тканями затыкали щели в окнах. Бинет полностью был занят покупкой необходимого, так он говорил, машин, приспособлений для скотного двора и самого скота. Виргиния должна была 2 раза в день доить коров, а Лавелл обеспечивать домашнее хозяйство водой. Детям никогда не приходилось что-нибудь говорить 2 раза, 1 раза было достаточно. Этому они были научены еще с детства. Иосиф не раз получал наказание, да и 2 другим не раз доставалось. Только с Виргинией Бинет не был так груб, как с мальчиками. И вот, наконец, школа. Уже только по внешнему виду Карл Герман был прямой противоположностью Амос Пеневелу. Эта разница между учителями больнее всего ударила Иосифа, когда он открыл двери школы. Его слегка отшатнуло. Не нужно было долго разговаривать, достаточно было обменяться несколькими словами, чтобы Иосифу ясно стало, что эта разница не только внешняя. Дети сидели за партами запуганные, не смея головы поднять, когда Иосиф с небольшим опозданием явился в класс. Не сказав ему ни одного приветливого слова, учитель указал ему на место среди 6-классников. Сердце его упало, когда он увидел раскрытую книжку по английскому языку. Книга была другая, учебная методика была другая, да и вся школьная система была другой. Иосиф тяжело глотнул, стараясь скрыть свое разочарование. Ничего не обрадовало бы его отца больше, чем если бы Иосиф сказал, что школа ему не нравится и что он больше ходить туда не хочет. Но Иосиф твердо решил не сдаваться и, вопреки всем разочарованиям, 8-й класс закончить. Когда Иосиф 3 дня подряд исполнял хозяйственную работу в школе, он сказал учителю следующее. «Мой отец сказал, чтобы я сегодня к обеду был дома и помог ему в работе». «Ты принес от отца письменную просьбу?» Карл Герман стоял прямой, как столб, за своим пультом. При этом он казался, что вся тяжесть его тела перенеслась на бедра. Его карие, почти черные глаза, казалось, просверлят Иосифа насквозь. «Нет». «Тогда принеси мне ее завтра», — был его строгий, без конкретного обращения, ответ. Иосиф встал, выпрямился и посмотрел учителю прямо в глаза, потом глубоко вздохнул и сказал, «Если вы мне не верите, то записка от отца не имеет никакого смысла, господин Герман, потому что если бы я хотел соврать, то я без всякого труда мог бы написать себе записку сам».

Учитель Герман скрестил руки за спиной. Его прямая фигура немного расслабилась. «Очень хорошо, сын мой», — сказал он. «Можешь идти, чтобы ты завтра утром снова был здесь и чтобы печи были натоплены». Хлестала по земле крупицами поземка, завывал ли ледяной северный ветер, падал ли хлопьями снег или шторм бушевал по преперьям, Виргиния и Лавелл шли в школу. Беннет за невысокую цену купил подержанную коляску, на которой он мог ездить в город, но у него не было ни времени, ни желания когда-либо отвезти своих детей в школу. Само собой, разумеется, он хотел, чтобы его дети научились писать и читать, но он считал, что Анни могла бы и дома им давать уроки. Уметь обходиться с числами было в глазах Беннета самое главное, чему следовало учиться. Втайне он радовался способностям Иосифа в математике, но Иосифу этого никогда не показывал. История для него была, напротив, сплошное времяпровождение. Чему могла научить подрастающего молодого человека история жизни людей или пусть и целой нации? В этом случае он мог стать мечтателем или искателем приключений. А английский? Это же совершенно ненужный предмет. Разве не учатся все дети говорить у своих родителей? И разве этого недостаточно? Зачем им нужно напрасно тратить время и учиться видеть разницу между обыкновенным глаголом и вспомогательным? Кто из детей после окончания школы думает о том, как правильнее употребить именную часть составного сказуемого? Беннет не раз заглядывал в тетради Иосифа, но тут же с пренебрежением их закрывал. Он был просто разочарован, когда Иосиф даже в декабре не жаловался, что ему нужно в 5 часов вставать, чтобы успеть в школу до прихода первых учеников и натопить печи. И точно так же он был удивлен и разочарован, когда и Виргиния, и Лавелл ни разу не заявили, что они не хотят ходить в школу и хотят лучше оставаться дома. В конце концов, это было не шутейное дело 2 раза в день проделывать длинный путь через снег и лед, а Анни то и дело чинила им варежки.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы услышите завтра в это же самое время. Ждем вас у ваших радиоприемников. Божьих вам благословений!

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Земля уснула над планетой ночь, и сон окутал на земле творение, убегая за горизонтом солнце прочь. Все повинуется Творцу в смирении. Земля уснула, кажется, что все спокойно спят в домах уютных. И кто поставит стражника к душе, чтоб не склониться у потоков мутных? Не дать душе питаться ядом, когда и нету друга рядом, когда душа одна идет и бремя тяжкое несет. Кому есть дело до несчастья, что кто-то стонет у дорог, что кто-то плачет от ненастья и тихо шепчет: где ты, Бог? Если ты есть, приди на помощь. Если ты есть, то дай мне знак. Я так устал, и нету силы, и обманул меня злой враг. Сначала горы обещая, горы и злата, серебра, но я слепой был, и не зная, что это черная рука, что это дьявол, прикрываясь, другом ко мне пришел он сам, надменно, гордо издеваясь. Попробуй плод сей, съешь, Адам. Рай потерялся, пришли муки, сад изменился на глазах, и сердце рвалось от разлуки. Вместо покоя пришел страх. Страх перед тьмою, пред грозою, что завтрашний день нам принесет. Сегодня солнце, день покоя, а завтра, может, не придет. Сегодня радость и веселье, а завтра слезы и беда, стоны и боль в семье потеря. Чья же это есть вина? Может, отца, а может, мамы, что сын ушел и не вернуть? Передозировка или убийство? Врагу удалось обмануть. Как много ныне слезы льются о сыне, о дочери и об отце, что он не смог домой вернуться, или об умершей жене. Беда постигла дома наши, а люди будто бы во сне. О, это не мое дело, что так случилось в семье, что там развод, и там потеря, и там восстание детей, и враг пролозит в каждой сфере, неся обман и яд злой змей. Сколько народ будет в унынии, сколько еще отдаст детей, смотреть, как тонут в поражении среди страданий и скорбей. Зачем тогда сошел Сын Божий на эту землю умирать? Он на тебя был сам похожий, чтобы я и ты смогли принять, чтобы мы могли принять победу и силу в наши же сердца. Когда Он в небо возвращался, такие Он сказал слова: и все иду к Отцу на небо, и упрошу Его дать вам Святого Духа на победу, чтоб не давались вы врагам. И сила с неба к вам придет, и помазание сойдет. Свидетель будешь ты, друг мой, и будет он всегда с тобой. Не только языки придут, обряды разные возьмут, круговорот вас дорогие, но вы не те, вы есть другие. Свидетели мои, вот кто, не променяйте ни на что. И если Дух Святой зовет, не бойся, веруй и вперед. За борт одной ногой ступай, потом другой дальше дерзай. На волны рядом не смотри, а то утонешь на пути. А путь далекий впереди, и нам всем надо поспешать, чтоб не застала ночь в пути. Как будешь видеть, где ступать? День клонится к закату, люди, свидетель ныне, поспешай. Пусть это каждый не забудет, что Божие Богу то отдай. Он дал нам силы не напрасно. Ты запасайся ныне, друг, и наполняй светильник маслом, когда труба раздастся вдруг и над землей пронесется. Жених идет, беги, встречай. Невеста, церковь вознесется к Христу домой, в небесный рай. Аминь.

Когда Иоанна, называемого Крестителем, священники и левиты спросили: «Кто ты? Что скажешь о себе самом?» То он ответил: «Я — глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу». Иоанна 1:19-23. Удивительные слова. Подумайте, как бы вы ответили, если бы вас спросили: «Кто ты? Что скажешь о себе самом?» Возможно, кто-то проявил бы скромность в своей самооценке, но сомневаюсь, что найдется тот, кто ответит: «Я никто». Представив себя таким образом, Иоанн после этого еще и перевел внимание вопрошающих его людей на Господа. Наша беда в том, что мы рождаемся с весьма завышенным мнением о себе и своих возможностях. К сожалению, многим не хватает всей жизни даже для осознания того, в каком ужасном самообмане они пребывают. Духовное прозрение блудного сына из Евангелия от Луки обозначено очень яркими и точными словами: «Придя в себя» — Луки 15:17. И только после этого он смог насладиться благостью отцовского прощения. Но как нелегко согласиться с Божьей оценкой нашей значимости. «Все они», то есть мы с вами, «легче пустоты» — Псалом 61:10. Недавно одна женщина после нашей с ней беседы возмущенно спросила: «Не понимаю, почему я должна отвергнуть себя? Ведь тогда я перестану существовать как личность. Неужели Бог действительно этого хочет?» Да, нам очень тяжело расставаться с нашим представлением о самих себе. Но как счастливы те, кто все-таки решился на это. Потому что только освободившись от ложной самооценки, можно увидеть ценность Христа и уяснить для себя суть Божьего спасения. Апостол Павел, совершивший для Бога так много значительных дел и достигший глубины духовного познания, сказал о самом себе: «Я — ничто». А что можем сказать о себе мы? Кто мы в своих глазах? Никто или ничто? От искреннего ответа на этот вопрос зависит наша вечная участь. Кто ты и для чего живешь? Смирился ли ты перед Богом? Успеешь ли, отвергнув ложь, избрать Его дорогу? Или хвалишься самим собой, себя считая правым, и, создавая образ свой, гордишься мнимой славой? Кем ты считаешь сам себя? Вопрос весьма серьезный. Спеши расстаться с гордым «я», пока еще не поздно. Взгляни на крест, где Иисус смирил себя до смерти, и сбрось с души греховный груз, склонив пред Богом сердце.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Джордж Вашингтон Карвер, широко известный чернокожий американец, бывший раб, был великим мужем молитвы. Рассказывает, что обычно Карвер проводил свой утренний час молитвы в лесу. В тот день он молился о мудрости. «Господи», — говорил он, — «для чего Ты создал мир?» Ответ был следующим. «Человечек, это не по твоему уму. Спроси что-то попроще». Тогда он спросил: «Господи, для чего Ты создал человека?» И опять ответ был подобным. «Человечек, это все еще не по твоему уму. Спроси что-то поменьше». Карвер немного подумал, а потом сказал: «Господи, для чего Ты создал арахис?» Последовал ответ: «Вот это тебе по плечу». Итак, Карвер, будучи мужем Божьим и мужем молитвы, занялся исследованием арахиса и обнаружил, что его можно использовать не менее чем в 153 направлениях. Историки считают Джорджа Вашингтона Карвера одним из выдающихся американских ученых. Его исследования о низкорослом арахисе оказали революционное влияние на земледелие всего мира. Каждому из своих детей Бог поручил дело, как раз подходящее для того или другого человека. Одних Господь призвал быть великими руководителями, которые организовывают и планируют великолепные и важные проекты Царства Божия. Однако в большинстве случаев на нас возложены обязанности меньшего масштаба. Неемия был великим человеком с врожденными способностями руководителя и организатора. И Бог поручил Неемии крайне ответственное задание по восстановлению Иерусалимской стены. Но, разумеется, Неемия не в состоянии был справиться с работой самостоятельно, и поэтому он заручился помощью всех жителей Иерусалима – мужчин, женщин и детей. Каждому было дано задание по силам. Им было поручено работать над той частью стены, которая проходила непосредственно около их дома. Были среди них и такие, которые пытались сорвать выполнение строительного проекта. Но Неемия в своих наставлениях, данных жителям Иерусалима, сказал: «Не бойтесь их. Помните Господа великого и страшного. И сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои». Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысл их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. Мы, христиане, вовлечены в сражение, которое идет в наших Иерусалимах, в наших семьях. И каждый член семьи должен участвовать в этом сражении, чтобы защитить семью от врага. Но защита семьи – это еще не все. Бог хочет, чтобы наша семья послужила примером для других. И в этом особенно необходимо активное участие и помощь каждого члена семьи. Христианская семья – это свидетель Иисуса Христа. Такова тема нашей сегодняшней программы.
2: Когда Неемия вместе с израильтянами восстановил Иерусалимскую стену, это обеспечило им безопасное, защищенное место, где они могли жить и воспитывать свои семьи. Но восстановление стены имело и другое, очень важное значение. Все сделанное стало свидетельством о Божьей силе, проявившейся в Его детях и через них. В 6 главе книги Неемии мы читаем: «С Стена была совершена в 25-й день месяца Элула, в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Во всех соседних странах стало известно о восстановлении Иерусалимской стены, и, возможно, наблюдатели сказали: «Вот молодцы! Посмотрите, с каким умением они перестроили стену своими руками». Нет, Библия говорит, что во всем этом окружающие народы узнали руку Божью. Они увидели, что произошло что-то сверхъестественное. Отчаянному положению следовал блестящий успех. Посмотрев вокруг, мы не можем не заметить, как повсюду в невероятных масштабах распадаются семьи. Подростки нисколько не уважают авторитет, они растут в непослушании своим родителям и, следовательно, попадают в неприятности в школе и даже становятся нарушителями закона. Родители с небрежностью относятся к своим обязанностям воспитателей. Мужья и жены постоянно спорят, и в результате процент разводов достиг неслыханной высоты. Что нужно миру ввиду таких обстоятельств, это не только слова, не только советы, как исправить положение. Ему нужны живые примеры хорошей семейной жизни. Миру необходимо видеть семьи, сосредоточенные на Боге и на Его принципах. Посредством этих живых примеров Иисус Христос найдет доступ ко многим сердцам и семьям. Даже самый ожесточенный атеист остановится и непременно заметит семью, в которой муж и жена проявляют взаимное уважение и любовь, в которой дети вежливы и хорошо воспитаны. Словесное свидетельство об Иисусе Христе занимает свое место и имеет особый смысл в плане Божьем. Но мы живем в такие дни, когда людям недостаточно одних слов. Современный человек без того захлестнут потоком информации, идей и мнений. Все это поступает к нему через книги, газеты, радио и телевидение. И человек теряется, он не знает, чему верить. Но когда он своими глазами видит результаты происходящего, он остановится и обратит на это внимание. Например, когда он видит перемену, происшедшую в жизни другого человека, перемену к лучшему, его заинтересует, чем вызвана эта перемена. Он проявит двойной интерес, если эта перемена происходит в той области, в которой он сам испытывает трудности и терпит неудачи. Он захочет узнать, в чем же секрет. И, обнаружив, что это Бог действовал в вашей семье, он сам захочет познать Бога, могущего совершать такие чудеса.
3: Мы хотим, чтобы наши семьи послужили добрым свидетельством об Иисусе Христе. Но мы не можем просто решить быть свидетелями. Скорее, нашей молитвой должно быть: «Господи, сделай нас Твоими свидетелями». Человеческое достоинство заключается не в том, что мы можем сделать для Бога, а скорее в готовности получить то, что Бог приготовил для нас. Мы получили свое спасение даром от Господа, и мы каждый день получаем все необходимое для последующих дней жизни. Для того, чтобы наша семья могла быть свидетелем, под Божьим контролем должна быть каждая область нашей жизни. Но что это значит на практике? Мы успеем остановиться только на двух примерах. Когда Бог является центром семьи, Он, во-первых, берет на себя все заботы, отягощающие семью. Апостол Петр сказал: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».
1: Человек или семья, отягощенные заботами, вряд ли может быть эффективным свидетелем Иисуса Христа. Ведь мы становимся Его свидетелями именно тем, что Он освобождает нас от забот, Он берет на Себя все наши страхи. Ведь каждая семья попадает в ситуации и сталкивается с решениями, которые приводят к заботам, незначительным и серьезным. Как нам дальше быть? Наша квартира слишком тесна для нашей семьи. Какое отношение должно быть к этой испорченной молодежи, оказывающей нехорошее влияние на наших подростков? Как сумеем мы справиться в этом месяце? Ведь возникает столько непредвиденных расходов. А что касается образования детей, смогут ли они продолжать учебу после школы? Такие вопросы и заботы могут возникнуть в любой семье. И христиане тоже не избавлены от проблем и трудных решений. Но разница в том, что христианская семья не должна нести бремя одна. Христиане могут возложить свои заботы на Господа и испытывать настоящий мир среди самых трудных обстоятельств. Христианская семья всегда смотрит на свои заботы, спрашивая: «А что об этом говорит Господь?» И это вовсе не средство крайней необходимости, которому следует прибегать только во время кризиса. Приносить свои заботы Господу должно быть обычным делом. Христианская семья вместе обсуждает свои проблемы и потом приносит их Господу в молитве. Это так естественно, так просто. И в то же время совсем недоступно для тех, кто не встретился лично с Иисусом Христом. Когда жители Иерусалима заботили угрозой врагов, и они думали о том, справятся ли их семьи с наступившим кризисом, Неемия сказал: «Не бойтесь, помните Господа великого и страшного». И враги были смущены их смелостью. Пусть наши семьи также будут живым свидетельством великой и страшной Божьей силы. Пусть мир увидит, что наш Бог достаточно силен для того, чтобы справиться со всеми нашими заботами. В 5 главе своего первого послания апостол Петр написал: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И потом в следующем стихе он продолжает: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить». Современная семья отягощена множеством конфликтов. Конфликты между родителями и детьми, между супругами, между братьями и сестрами и так далее. Мы начинаем хорошую дискуссию и не успеем оглянуться, как уже кричим друг за друга. И никто не знает, с чего все началось. Кажется, что все не так, как будто в нашем доме действует невидимый враг. Тебе знакомы подобные высказывания? Я верю, что конфликты в семьях планируются и провоцируются экспертом, опытным подстрекателем, самим сатаной. Петр говорит о сатане как о рыкающем льве, ищущем кого поглотить. Сатанинские нападки на семью приобретают самые разные формы. Ему нравится играть на разнице в характерах и возбуждать конфликты из-за пустяков. Он использует также давление извне, чтобы нарушить взаимоотношения в семье. Что угодно, лишь бы разрушить семью. Прочитайте книгу Неемии, и вы убедитесь, сколько было пущено в ход самых разных хитростей, чтобы помешать восстановлению стены. Но Неемия знал силу Господа, и он ободрял людей, говоря: «Бог наш будет сражаться за нас». Какое преимущество имеют христиане? Им не нужно сражаться в одиночку. На их стороне сам Бог. Петр предупредил о хитрых уловках сатаны, и он писал: «Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Помните, вы не одни. Другие семьи также переживали и переживают те же трудности. Апостол Петр продолжает. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Сражение за вашу семью будет не из легких, но всем нам обещана победа. Бог укрепит наши семьи и утвердит их, как живых свидетелей Его силы и славы. В этом ведь суть христианской семейной жизни – жить силой, которая превышает все наши способности. Семья, которая находится под Божьим контролем, будет Его свидетелем. Такая семья возложит все свои заботы на Господа, а Он будет сопровождать эту семью и сражаться за нее. Он будет использовать ее, чтобы согреть надеждой и принести спасение погибающему миру.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио «Радио МВ».

Как хочется людям пойти в угоду, хотя и дурную их знаешь природу. Нельзя за толпой уходить на злое, пускай ты один, но делай благое. Одни друг на друга, как братья похожи, тебе же внушают одно и то же. Да будь ты как все, подчинись общей воле. Я все это слышал в советской школе. А ныне, кажется, люди святые, а правила в обществе точно такие. Терпеть нету сил, может взять и послушать, ведь будут томить уговорами душу. Но помни, мой брат, что толпа когда-то превозмогла своим криком Пилата.

Бывают ли у вас минуты изнеможения и отчаяния, когда не осталось больше сил, истощилось желание бороться и хотелось просто сказать «Все, не могу больше, устал». Знакомо ли вам чувство неуверенности и безысходности, чувство разочарования и поражения? Каким бы сильным и волевым ни был человек, как бы ни старался сохранить бодрость духа и душевное равновесие, иногда наступают моменты, когда он ослабевает. Если все вокруг превратилось в черно-белую картинку, все, что радовало и вдохновляло еще вчера, потеряло всякий смысл, что тогда делать? На что надеяться? Куда направить взгляд души? В минуты отчаяния и полного изнеможения человек может воспользоваться лишь одним средством, которое гарантированно поможет. Оно доступно круглосуточно, 365 дней в году, легко усваивается организмом и при этом остается совершенно бесплатным. Что это за дивное лекарство? Вот оно. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Еврея 12:3. Размышление о том, что кто-то претерпел больше нас, укрепляет и дарует нам новые силы, особенно если этот кто-то — наш Спаситель Иисус Христос. Для того, чтобы не ослабеть и не изнемочь душой, нужно просто сменить фокус зрения. Не на себя, а на Него. Не на свои страдания и обиды, а на Его поругания и пытки. Не свои интересы, а Его воля. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Иоанна, глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили: «Радуйся, царь иудейский», и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Сей человек!» Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому больше греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастротон, а по-еврейски Гаваффа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский!» Но что он говорил: «Я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется сказанное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли мать его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жену, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се мать твоя». И с этого времени ученик этот взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоивши уксусом губку и наложивши на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал:
совершилось, и, преклонив голову, предал дух. Но как тогда была пятница, то иудеи, чтобы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но пришедши к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». После этого Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя литров около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Евангелие Иоанна, 20 глава. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что он это сказал ей.

один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу пальца моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай палец твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». И Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня? Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Евангелие от Иоанна, глава 21. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был нах, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. И Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. И Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты, зная, что это Господь?» Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что и в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему: «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то протянешь руки твои,

и другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И, сказав это, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Этот ученик и свидетельствует об этом, и написал это, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Молитва — это когда я могу рассказать Богу о своих переживаниях, нуждах или просто желаниях. Молитва — это когда я могу плакать перед Богом, когда я могу задавать Ему разные вопросы. Это когда я могу высказать все свои обиды и обвинения. Молитва — это когда я могу восхищаться Богом и тем, что Он создал. Это когда я могу смеяться с Ним. Это когда я могу спрашивать Его о чем-то из Библии. Молитва — это когда я думаю, а как там все будет на небесах. Это когда Бог утешает мое сердце. Молитва — это когда Бог открывает мои грехи и указывает мне на них. И это бывает больно. Это когда Он прощает меня. Когда я понимаю, мой Отец всегда трудится, и мне надо быть рядом с Ним. Молитва — это когда Бог говорит мне о Своей любви, а я стараюсь ответить Ему. Молитва — это когда ветер шелестит в листве, а я понимаю, мой Бог идет рядом со мной и слушает меня, а я слушаю Его. Как хорошо, что можем мы молиться, склонив колени перед любящим Отцом. И если в жизни нашей что случится, мы утешение в Господе найдем. В молитве мы надежду обретаем, ведь молимся тому, кто жизнь дает. Бог всемогущий, это точно знаем. Он на молитвы отвечает в срок. Как хорошо, что можем мы доверить любые обстоятельства Христу, ведь Его силу людям не измерить, и в мире все подвластно лишь Ему. В молитве получаем ободрение, и сердце наполняется Христом. Уходят все переживания, волнения, душевный холод согревается теплом. Как хорошо, что можем мы молиться не только о себе, но о других, и от нужды другого не закрыться, молиться искренне за остальных. Ведь каждая молитва не напрасна, на крыльях веры улетает в небеса. Ответы Господа воистину прекрасны, и безгранична к нам любовь Христа. Молитесь Господу во всякий час, пусть будет искренне сердец молитва. Как хорошо, что кто-то молится о нас, и можем за кого-то помолиться.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. 2 Тимофею, 1 глава, 8 стих. Кратко о Новом Завете. Второе послание к Тимофею. Во втором послании к Тимофею, как и в первом, говорится об индивидуальной ответственности в связи с церковью. Павел писал его из тюрьмы. Это его последнее послание, написанное с осознанием того, что его вот-вот предадут смерти за свидетельство о Господе. Павел говорит уже не о Доме Божьем, а о Большом Доме. То, что когда-то было домом Бога определенной меры чистоты и истины, переродилось до такой степени, что появились сосуды в низком употреблении. Кроме того, все Васии отвернулись от Павла, не желая больше его учения. Но он не впал в отчаяние. Он с радостью в сердце подбадривал этого молодого человека, придавая ему силы преодолевать природную застенчивость. Тимофей не должен был стыдиться свидетельства Господа, верно передавая слово истины. Ему нужно было воспользоваться этой благословенной истиной, действуя во имя Бога твердо и решительно. Он не мог пренебрегать ею, шла ли речь о труде евангелиста или служении народу Бога. Глава 2 указывает верующему на 8 важных аспектов жизни и хороша для любого, кто искренне желает служить Господу. Послание содержит великое ободрение для искренних сердец в день отступничества и духовной беспечности. Оно возвещает о благословении того, что приготовил Бог, так как Он предвидел нынешнее состояние. Каким бы ни было бесчестие для имени Бога в исповедующем христианстве, тот или иной может оставаться верным значению имени Тимофей, почитающий Бога.

запоздалое раскаяние. В одном селе, где пением торжественным сердца волнуют птицы в небе синем, жила, поверив в Божью милость, женщина, вдова без мужа, с верующим сыном. На ней видали старенькое платьице, его всегда с иголочки одетым. Пришла пора. Вдове пришлось расстаться, стал в институте юноша студентом. Немало бедной довелось помучиться, чтоб обеспечить юноше учебу, продать домишко, скромное имущество и перейти в невзрачные трущобы. Свой тяжкий крест несла самопожертвенно, пересылала деньги аккуратно. Не знала лишь измученная женщина, что сын пошел дорогою разврата. Поскольку Бога не видали в космосе, не верил он в божественное слово. Катился в бездну по наклонной плоскости. Специалист талантливый с дипломом. Сынок взрослел, вкушая сытый окорок, не слыша, как от горя мама стонет. Окончив вуз, он стал известным доктором, забыв о Боге, матери, о доме, забыл о материнских он лишениях, совсем забыл, бессовестно и скоро. Но мать есть мать, в груди ее решение идти пешком к сыночку в дальний город. Зима была с морозами суровыми, перед глазами снежная пустыня, а мать идет барханами сугробными, не отдыхая, думая о сыне. Нашла она, превозмогая трудности, тот особняк и робко постучала. Навстречу сын, неласковый, до грубости. «Иди на кухню, отдохни сначала. Сыночек мой, божественную истину ты не забыл?» спросила со слезами. «Не надо, мать, вдаваться в эту мистику. Иди на кухню, я чрезмерно занят». Стенокардия сжала сердце лапами. В душе осадок выпал из обиды. Старушка-мать на кухне горько плакала. Но черствый доктор этого не видел. Потом ждала его с долготерпением. Устал, придет, надеялась навстречу. Гремел оркестр, звучало чье-то пение. С друзьями сын резвился целый вечер. Он не пришел, забыл о бедной матери. И мать ушла, несчастная, обратно. А сын, порывшись в памяти внимательно, вдруг стал судить себя за путь развратный. Он вспомнил вдруг, как мать во время голода старалась заработать крошку хлеба. Ценился хлеб тогда дороже золота, а сын был сыт и благодарен небу. Но годы шли, и выветрилась истина из головы беспечного повесы. О вечной жизни думал легкомысленно, его влекли другие интересы. Наутро мать искал он, звал по имени, но обнаружил краткую записку. Пришел к своим, но те его не приняли. Учти, сынок, что к ищущим он близко. Да, мир во время первого пришествия Христа не принял, и Спаситель распят. В деревню сын задумал путешествие и заказал для этой цели транспорт. Вот домик детства господина гордого стучит. Из дома вышла незнакомка. «Я сын вдовы, приехавший из города. Здесь раньше жил я, будучи ребенком. Хочу у мамы я просить прощения за инцидент, случившийся на кухне. 7 лет назад для вашего учения был мною дом у мамы вашей куплен.
Вы опоздали, милый, со свиданием. Вчера ее селом похоронили. Кому нужны все ваши оправдания? Лежит она, сердечная, в могиле. А вас она, неблагодарном, помнила. Мечтала видеть в смертные минуты. А вы, гордец, как я все это поняла, ее труды забыли почему-то. Пришел к своим, но те его не приняли. Он на кресте был грешниками распят. Как жаль, что той, придерживаясь линии, и вы попали в дьявольское рабство. Бог вам судья. Но в озере пылающем готово наказание всем гордым. Сын посетил указанное кладбище, печаль комком спазмировала горло, он пал на холм в молитвенном признании своих грехов и горестно рыдал. Терзали совесть и воспоминания, но запоздалым было раскаяние. Да осенит сознание прозрением, возьмем урок из этого серьезный. Любите матерей, но своевременно, доколе живы и пока не поздно. Аминь.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

Я был отважным воином. Ко мне часто обращались бельгийцы, когда им нужно было подчинить себе деревни и их вождей. Однажды я заболел, потерял сознание и умер. Вот что сказал о себе Джабори до того, как он и еще 80 туземцев Налы приняли крещение. Среди них было трое вождей, двое из которых построили молитвенные дома в своих деревнях. «Мои друзья, — продолжал Джабори, — выкопали могилу. И когда они меня укладывали в нее, я поднялся и сказал, что я увидел самого Господа. И Он мне сказал, что скоро придут англичане и расскажут нам об истинном Боге и о правде. Я рассказывал об этом видении многим людям. Их поразили мои слова, и после этого они стали называть Господа англичанином. Стат, который к тому времени сделал Налу своей штаб-квартирой, так сказал об удивительном признании Джабори. Бог работает среди этих людей. И если в Великобритании каждое обращение является чудом, то в Африке любое обращение в 1000 раз большее чудо. Представьте себе, что общественное мнение выступает на стороне греха, и такое положение вещей сохраняется на протяжении сотен лет. Жизнь людей при таком состоянии становится хуже, чем у диких животных. Но туземцы продолжали принимать христианство и следовать более гуманному образу жизни. И что еще более всего радовало сердце стада, это то, что многие из них ощутили потребность проповедовать и отправлялись с этой целью на 3 месяца в близлежащие деревни. В наше время это называется работа на выезде. В первой партии местных энтузиастов, недавно ставших евангелистами, готовых отправиться из Нала, было около 20 человек. Каждый из них на 12 недель получил на расходы по 3 франка. Когда они вернулись в Налу, часть из них имели 1 франк, а некоторые даже половину от выданной суммы. И все оставшиеся деньги они положили в церковную кассу, туда, откуда они их получили. Всю свою поклажу они постоянно носили на себе. Обычно это был травяной матрас и тонкое одеяло. На поясе они крепили корзину для еды, нож и эмалированную кружку. Их единственной одеждой была набедренная повязка, и они получали удовольствие, щеголяя в соломенных шляпах, которые они обычно носили с небрежным изяществом. В очень жаркую погоду они смазывали все тело жиром, и оно блестело на тропическом солнце. Конечно, стад продолжал путешествовать. Поскольку он был главным, у него были носильщики, которые носили его вещи. Но он зачастую пользовался велосипедом. Однажды, собираясь повидаться с вождем Абарамаси, он не смог выбраться раньше вечера, и поэтому всей группе пришлось разбить лагерь на ночь. Наутро носильщики поднялись очень рано, а стад последовал за ними на велосипеде немного позже. Он приехал к широкому и полноводному ручью и остановился перед ним, озабоченный тем, как ему переправиться на другую сторону. И вдруг на противоположном берегу он увидел юношу. Юноша откликнулся на его зов, перенес через ручей велосипед, а потом вернулся и за миссионером. Юноша взвалил миссионера на спину, прошел несколько шагов в воде, зашатался и упал лицом вперед. При этом миссионер перелетел через его голову. «Нам ничего не оставалось, как разразиться громким хохотом», — рассказывал стад об этом случае, «и разойтись каждому своей дорогой, веселясь, как эфиоп в деяниях после своего крещения». Возможно, Чарльз вспомнил случай, когда он пользовался другим видом транспорта — мулом. На дороге перед собой он увидел упавшее дерево, которая нависла, образуя арку. Сможет ли он проехать под этой аркой? Не успел он решить, как ему поступить, как мул ринулся под дерево, и стад застрял между ветвями в сводчатой арке. Он пробрался сквозь них с большим трудом, повредив при этом свой левый бок. «Когда мне удалось протиснуться через арку, я выглядел как блин», — говорил он.
У меня были сдавлены ребра, и я испытывал сильную боль, даже когда садился. Но спасибо Господу, что я не толстый. Это меня спасло. Когда миссионер догнал своих носильщиков на пути к вождю Абарамаси, с ним произошел второй казус, имевший юмористическую окраску. Он увидел, как носильщики спорили с каким-то человеком по поводу покупки большой обезьяны, которую тот убил. Стад вмешался в спор и купил обезьяну, мясо которой было хорошей едой для носильщиков, а шкуру животного он хотел использовать для починки своего банджо. Однако он больше не увидел ни обезьяны, ни ее шкуры. Наверное, все ушло в суп. И еще приключилась одна неприятность. В пути из одного из ящиков, которые несли носильщики, стала вытекать темная жидкость. Каким-то образом перевернулась самодельная банка с потокой и открылась крышка. Все бумаги, книги, письма, одежда стали очень липкими. У них ушло 2 часа на то, чтобы разобраться с этим месивом. И когда группа добралась до деревни, было уже темно. Все чувствовали большую усталость, и им хотелось сразу же завалиться спать. Но жители деревни были настроены иначе. Им хотелось петь гимны при лунном свете, а также провести богослужение. Весь следующий день прошел в молитвах, а вечером было служение, где Чарльз использовал проекционный фонарь. Он объяснял, что было изображено на картинках. Чарльз едва говорил на местном языке, и спустя некоторое время он обратился к одному из главных туземцев христиан. «Попробуйте вы, они, возможно, не поняли меня. Объясните им текст». Туземец начал говорить, но его голос утонул в криках вождя, а также и остальных людей. «Вапи, вапи!» что означало «чушь и ерунда». Туземцы кричали, что они понимают каждое слово, которое говорил стад. В конце службы заговорил Абарамаси, и стад почувствовал большую радость, когда услышал такие слова. «Я и мой народ, и мой брат-вождь, и его народ желали сказать тебе, что мы верим всему тому, что тобой было сказано о Боге. И мы хотим идти по той же дороге, что и ты, дороге к небу». Пришло время, и Альфред Бакстон с женой и маленькой дочкой Сьюзен, первый белый ребенок, родившийся в самом центре Африки и получивший посвящение в церкви Навалы, поехали в отпуск в Англию. В районе осталось 6 миссионеров. Они отважно продолжали выполнять свою работу. Но наступили времена тяжелых испытаний, потому что многие из новообращенных опять вернулись к своей прежней жизни. Но если в этой части Африки наметился некоторый спад, то в то же самое время в Англии с окончанием Первой мировой войны наблюдалось заметное продвижение вперед. В 1919 году Джильберт Баклай, муж Дора,

и Гальд Моррис. Оба прошли страшные пытки и были на грани мучительной смерти. Крестовый поход номер 3 был в Центральную Азию. Миссионеры Джордж Первис и Рекс Бевингтон перешли через северную границу Индии и дошли до маленького Тибета через гималайские вершины высотой в 16 тысяч футов. Крестовые походы номер 4 и 5 были в Западную Африку. Оба потерпели неудачу при первой попытке. Но в дальнейшем там была основана арабская миссия, которая приобщила бедуинов к Евангелию. Крестовый поход номер 6 состоялся в Колумбии, в Южной Африке. С течением времени все больше мужчин и женщин вступали во всемирный крестовый поход и отправлялись в разные страны мира в качестве миссионеров. Но вернемся в Африку. В 1920 году у стада уже был новый штат людей, и когда спустя год вернулся Альфред Бакстон, он был поставлен во главе миссионерской организации в Нали. Благодаря этому стад смог перебраться в провинцию Итури, где он видел большие возможности для своей деятельности. За несколько лет до этого он некоторое время прожил в лесах Итури. И именно там, в провинции Итури, стад достиг самых удивительных успехов в своей миссионерской работе. Тысячи людей были обращены им в христианскую веру и посвятили свою жизнь распространению Слова Божьего. «Я хочу, чтобы они построили здесь церковь», — сказал стад своему белому товарищу во время пятичасового перехода через лес от деревни Айбамби до деревни Имбаи. «И я хочу, чтобы эта церковь была величиной в крикетную площадку. Она будет вмещать 1250 человек». Стад считал, что церковь надо построить именно там, в Айбамби, так как жители этой деревни горели желанием услышать Евангелие. Еще до того, как в рекордные сроки было окончено строительство в Айбамби, с различных районов стали стекаться туземцы. Как-то раз около 1500 человек, сидя на корточках, расположились на земле, прижавшись друг к другу, как сельди в бочке. Просидев на тропическом солнце в течение 2 часов, они сделали передышку на час, а затем снова молились еще 2 часа. Строительство церкви было непростым делом. И когда пришло время для укладки крыши, для этого понадобилось очень много травы, и нести ее нужно было издалека. Один из миссионеров предложил, чтобы рабочие разошлись по своим деревням и вернулись для окончания работ через несколько дней. Но туземцам это не понравилось. «Неужели вы думаете, что мы уйдем домой, если еще не закончен дом Господа?» И они остались до тех пор, пока не были закончены все работы по строительству церкви и не была построена хижина для миссионера. Работа миссионера в Айбамби, которая в прежние времена была известна как место охоты на самых свирепых леопардов, быстро набирала темпы. Айбамби стала чудесным миссионерским пунктом со школами, с новыми домами для миссионеров, с новой церковью, с улицами, на которых высились новые хижины для аборигенов и простирающимися вокруг полями. Вождь деревни, хотя и открыто не называл себя христианином, однажды очень удивил бельгийских чиновников. Явившись по их вызову, он внимательно слушал то, что говорил один из представителей власти. «Мы разрешили тебе взимать с миссии ежегодно 600 франков за пользование вашей землей». Названная сумма в те времена была для вождя целым состоянием. Вождь, не колебаясь ни секунды, ответил: «Я никогда этого не сделаю». Официальное лицо еще раз повторила свое предложение. Но вождь Айбамби дал тот же самый ответ, а затем добавил: «Я отдал землю Господу, и я не могу и подумать о том, чтобы иметь от этого какую-то выгоду». Бвана Стад часто посещал Айбамби. О его появлении жители оповещали барабанщики, и со всех сторон деревни собирались мужчины, женщины, дети для того, чтобы послушать проповедь, которая проходила обычно в полдень на открытом месте под

пальмовыми деревьями, потому что церковь не могла вместить 2000 человек. И все они получали большую порцию духовной пищи, особенно в воскресные дни. В воскресенье начиналось с пения гимнов, что продолжалось в течение часа. Стад сам написал около 100 гимнов на местном наречии и аккомпанировал себе на банджо. Почти во всех гимнах звучало «Аллилуйя». После гимнов в течение 40 минут туземцы горячо молились, и каждая их молитва заканчивалась словами «Куина Яезу», что означало «Во имя Иисуса». Это повторялось в каждой молитве всеми присутствовавшими. Затем читали Священное Писание. Это занимало около 90-120 минут службы. И хором повторяли заповеди. Обращаясь к людям, Стас всегда старался передать библейские истории на языке, понятном африканцам. И, конечно, хлеб у него превращался в бананы, верблюды — в слонов, а неведомый для слушателей снег — в мел. Иногда, когда туземцы приходили целыми семьями, запасаясь едой и матрасами, служба продолжалась и весь понедельник, и даже вторник. Среди лучших друзей стада был вождь Адванзе. В его деревне на службу собиралось не менее 500 человек. В этой деревне произошли чудесные события. Вождь деревни когда-то был одним из самых страшных каннибалов, а также зачинщиком всевозможных дурных поступков. Ранее он заявлял, что обратился в христианскую веру, но это не было настоящим обращением. Сейчас это был совершенно другой человек. Он стал стопроцентовым евангелистом и делал все возможное, чтобы и другие вожди поверили в Иисуса. Он рассылал гонцов, чтобы они разносили Евангелие в самые отдаленные племена. Какими замечательными свидетелями оказывались многие из новообращенных. Взять, к примеру, человека, который по приказу его вождя получил палочные удары за то, что рассказывал людям об Иисусе. Этот человек не только не протестовал против наказания, но когда оно закончилось, протянул руку вождю и сказал: «Спасибо тебе за то, что ты меня удостоил чести получить наказание за Иисуса». За эти слова его опять били палками. На этот раз после наказания он опустился на колени и стал молиться за вождя. После того, как его бросили за решетку, многие из верующих обратились к вождю с просьбой: «Можем ли мы удостоиться чести сесть со своим братом в тюрьму за Иисуса?» Неизвестно, что на это ответил вождь. Но, пожалуй, самым удивительным новообращенным в деревне Адвангве был туземец по имени Заму. Он получил откровение стать миссионером и отправился за 200 миль к самым диким племенам. Вот как все это произошло. Заму был ничем не примечательным маленьким человеком, который ужасно страдал от незаживающей язвы на ноге, из-за чего ему приходилось во время ходьбы ступать не на стопу, а только на пальцы. У него уже были неприятности с представителями власти и другими племенами за то, что он проводил евангелизацию среди жителей близлежащих деревень. Далеко к югу от Адванзве жили племена, которые в течение поколений были врагами его племени. Они убивали и обращали в рабство его соплеменников. Он почувствовал, что Господь избрал его для работы среди них, и он был уверен, что его работа будет успешной. «Но не будет ли для меня, — сказал он себе, — смертельно опасным, если я отправлюсь к этим свирепым людям, не имея поддержки со стороны белых людей?» Перед ним вдруг возник Христос, распятый на кресте своими врагами за грехи всего мира, в том числе и за грехи тех диких племен, о которых он думал. После этого Заму сказал женщине-миссионеру, которая в то время работала в деревне Адвангве, что он должен отправиться очень далеко в леса к этим диким племенам. Понимая, какая опасность ожидает его и как тяжело ему будет идти из-за больной ноги, миссионерка задала ему несколько вопросов, проверяя, насколько твердым было его решение. Но на каждый вопрос Заму отвечал: «Есть Бог, белая госпожа».
А когда миссионерка спросила его, возьмет ли он с собой свою жену, он ответил: «Она будет сопровождать меня. Есть Бог, белая госпожа». И они отправились в путь вдвоем, и первую половину путешествия окончили в Айбамби. Там они навестили стадо и о многом с ним переговорили. «Иди день за днем вперед, когда Господь дает тебе силы, Заму», — был совет Бваны. «Господь будет с тобой, и Он поддержит тебя. Не бойся, будь смелым и проповедуй Евангелие. И если ты будешь верен, в один прекрасный день Господь окружит тебя многочисленными сторонниками». Первый этап, 80 миль, пролегал через леса и реку Айтури, а затем Заму свернул на юг, в сторону племени Бабари, и прошел еще 100 миль. Затем он отправился к племени Балумби. Там его встретили по-дружески, хотя и не могли понять, почему этот чернокожий человек не делает злых поступков, подобно им. И он получил прозвище «Заблудший человек». Все шло хорошо, пока Заму не начал говорить туземцам о том, как они погрязли в пороке, и умолять их отказаться от своих дурных привычек. Тогда отношение к Заму и его жене настолько изменилось, что они оказались на пороге голодной смерти. Но Господь не терял контроля над ситуацией. Брат местного вождя, который был согласен с тем, что говорил Заму, пригласил его с женой в свой сад и сказал им, чтобы они ели все, что им хочется, и взяли еду про запас. Несмотря на доброту этого человека, Заму и его жена постепенно теряли силы, так как их пища не содержала ни соли, ни пальмового масла. В конце концов, Заму произнес специальную молитву об этом. «О Господи, Ты спас своих гонцов от голодной смерти, но мы просим хоть немножко соли. Пошли нам ее, дорогой Боже, в знак того, что Ты не оставил нас». Ответ на эту молитву оказался столь неожиданным, сколь и удивительным. В это самое время к Заму и его жене была послана группа людей из его родной церкви. И две недели спустя муж и жена увидели, как им показалось, незнакомцев, которые шли по главной улице деревни. Узнав их, они бросились в объятия друг к другу. И вновь прибывшие вручили Заму и его жене большой пакет соли. Несколько лет спустя среди племени Балумби уже работало 10 чернокожих евангелистов. Почин Заму и его твердая вера побудила еще 50 человек из деревни Адвангве отправиться вместе со своими женами к 6 другим племенам. И вот таким образом, уже будучи в преклонном возрасте, стад стал свидетелем того, как местная церковь наполнилась силой Святого Духа, а служба Господу стала основной целью жизни черных христиан. «Как хорошо пребывать в постоянной борьбе за Иисуса», — писал стад домой. «Наше дело стало на твердый фундамент, и вскоре мы совершим стремительный прыжок вперед». Стад посетил деревню Адвангве, когда вождь уже был при смерти. Умирающий не хотел лежать в постели, и его посадили на стул, принесли в дом к миссионеру. Бвана вышел вперед навстречу вождю. Миссионеры вынесли для него стул и подушки. Но стад, который был такой же слабый, как и вождь, забрал подушки со своего стула и уложил их вокруг бывшего вождя каннибалов, для того, чтобы тому было удобнее сидеть. Это была их последняя встреча на земле. Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте в нашей следующей передаче.

кажется, завтра мы будем прелестней и лучше, полезней, добрей. Сегодня мы грубы, но завтра мы нежны, ведь завтра мы будем мудрей. Мы завтра поедем в далекие страны туземцам о Боге вещать, и завтра начнем перевязывать раны, в больницах больных посещать. Мы завтра проведаем старого друга, и завтра напишем родным, и завтра кому-то окажем услугу, не только своим, но чужим. Мы завтра пожертвуем крупную сумму, с деньгами опасно шутить, ведь деньги не шутка, здесь надо подумать, нужда ж никуда не спешит. Мы завтра друг друга простим без упреков, и завтра друг друга поймем, и завтра весь опыт духовных уроков применим и в жизнь приведем. Мы завтра покаемся в жизни бесплодной, в последнем предсмертном бреду, оденем раздетых, накормим голодных, разделим чужую беду. Мы завтра поймем, что такое спасение, и завтра пойдем за Христом, и завтра преклоним пред Богом колени, ныне, не ныне, а завтра, потом. Так в планах на завтра, что скрыто в туманах, за годом уносится год. А что, если завтра возьмет и обманет? А что, если завтра совсем не придет? Аминь.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Прінс інтерпретує Біблію». Брат Дерек Прінс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем наши радиобеседы на тему «Бог – создатель брачной четы». Эта тема раскрывает Божий план для брака и показывает, как относитесь к этому плану вы. В наших предыдущих беседах мы установили некоторые основные факты, которые необходимы для верного понимания брака, так как в нашей современной культуре только немногие имеют правильное понимание в данной области. Эти беседы – библейская оценка брака и указание пути, как достигнуть успешного брака. Прежде всего, Библия придает гораздо большее значение браку, чем это делают многие люди сегодня. Второе. В своем учении о браке Христос возвратился к Божьей цели в день творения, то есть Он отвергнул принять более низкий стандарт, чем этот. Третье. В записи творения мы находим следующие последовательные фазы в установлении брака. Первое. Это было Божье решение, а не решение Адама. Вторая фаза – Бог образовал Еву для Адама. Третья фаза – Бог привел Еву Адаму. И четвертая фаза – Бог установил границы их взаимоотношений. Я верю, что все эти четыре принципа применимы и сегодня в выработке Божьей цели в нашей жизни. Но перед тем, как мы начнем применять эти принципы в нашей жизни – мы должны ответить на один логический и очень важный вопрос. Есть ли вообще Божья воля в том, чтобы мне жениться? Именно этот вопрос мы и будем обсуждать в этой радиобеседе сегодня. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 7 главу. Главу, посвященную теме брака и связанным с нею вопросам. В стихе от 1 до 3 апостол Павел отвечает верующим на некоторые вопросы, которые он от них получил. Цитирую. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Итак, апостол Павел говорит: чтобы избежать неморальности, важно, чтобы каждый человек имел свою жену, а каждая женщина, чтобы имела своего мужа. Тем не менее, он говорит, что брак не обязательно является Божьей волей для каждого. Но если альтернативой есть аморальность, то брак есть то, чего требует Бог. В этой же главе он продолжает дальше следующее. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 6 и 7 стих читаю. «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». Здесь слово «дарование» – очень интересное слово. Это то слово, которым сегодня заняты многие люди. На оригинальном греческом языке оно звучит «харизма». Многие верующие не понимают, что способность найти удовлетворение без брака есть также харизма, то есть дар, дарование. Слово «харизма» значит «дар» или «дар Божьей благодати». Это нечто, что Бог дает сверхъестественно своей благодатью. Это иногда удивляет меня, когда я нахожусь между людьми, не являющимися католиками. Они так много говорят о харизме, о духовных дарах. Но очень редко я слышу о тех, которые, не являясь католиками, говорят о харизме, о даре быть неженатым или незамужней. А тем не менее, это один из харизмата, то есть даров,
которые упомянуты в Новом Завете. И апостол Павел говорит: «Это моя харизма, то есть дар, и я чувствуюсь хорошо, будучи одиноким. Я желаю, чтобы все вы были так счастливы, как я». Но, говорит он, «я понимаю, что так не будет, потому что мое счастье и внебрачное состояние есть харизма, дар, результат специального распределения Божьей благодати, данной мне Его суверенностью. Если вы не имеете этого дара, вы никогда не найдете этого счастья и удовлетворения. Вы, наверное, будете страдать, вы будете искушаемы в аморальность». А теперь я желаю дать короткий комментарий этим словам апостола Павла. Первое, как я уже сказал, я желаю подчеркнуть опять способность найти удовлетворение без вступления в брак. Жить одиноким есть даром, харизмой. И мы в качестве примера этого имеем две личности – апостол Павел и Иисус Христос. И я думаю, что многие христиане не понимают того, что эта харизма продемонстрирована в жизни Иисуса Христа. Второй комментарий. Бог является суверенным. Он делает решения. Я желаю подчеркивать это постоянно. Он решает, должны ли мы найти удовлетворение в браке или в единичной, безбрачной жизни. А если дело приближается к браку, то Он решает, кого нам дать в качестве другой половины. Это очень важное дело, и поэтому Бог не дал в этой области инициативы мужчине. Много-много трагедий, неудовлетворенности и несчастья появляется в жизни многих верующих, потому что они не желали оставить эту инициативу в руках Бога. Третий комментарий. Как я вижу это в Священном Писании, одинокость является исключением, а не правилом. Это нормальная вещь для мужчины и женщины вступать в брак, но в специальных случаях ради его целей, во имя служения ему и для его славы, Господь распространяет среди определенных мужчин и женщин способность находить удовлетворение и служить Богу на высоком уровне без вступления в брак, то есть в безбрачии. Я думаю, что достичь этого более легко для женщин, чем для мужчин. Если вы размышляете над жизнью и трудом апостола Павла, как они представлены в Новом Завете, то становится ясным, что он никогда не мог бы осчастливить свою жену, если бы был в браке, потому что он находился бы с ней очень мало времени. В этом проявилась мудрость Божия. И, наконец, мой четвертый комментарий. Это трагедия нарушить Божий план для себя в одном или другом смысле. Жениться, когда ты должен быть холостым, одиноким, или быть неженатым, или незамужней, когда вы должны быть в браке, или вступить в брак с тем или той, которого или которую Бог не назначил для тебя. Все это ошибки, которые заставят тебя упустить, нарушить волю Божью по отношению самого себя. А теперь мы займемся очень важным практическим вопросом, который вытекает из вышесказанного. Вот этот вопрос. Как знать, что ты должен оставаться одиноким? Я укажу на три ступени, которые приведут вас к ответу на этот вопрос. Ступень номер один. Посвяти свою жизнь Богу безоговорочно. Не строй своих планов, не налагай своих условий и предпосылок на Бога. Просто скажи Богу: «Пожалуйста, возьми меня таким, каким я есть, во имя Иисуса. Сделай с меня то, что хочешь, и употребляй меня так, как хочешь ты». Ступень номер два. Проси Бога открыть тебе Его волю в данном важном деле. Не иди ощупью, не делай предположений. Проси у Бога ясного направления. Вот прекрасный образец молитвы, одной из самых прекрасных во всей Библии. Псалом 24, стихи 4 и 5. Это молитва Давида. «Укажи мне, Господи, пути Твои,
и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день». Желаете ли вы молиться этой молитвой? «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим». Если вы молитесь этой молитвой всем вашим искренним и верящим сердцем, то я уверен, что Бог укажет вам пути свои. И шаг, ступень номер 3. Не двигайся ни направо, ни налево, без положительного направления. Если ты не знаешь, что тебе делать, не делай ничего. Если ты не убежден в отношении необходимости заключения брака или в отношении правильного выбора, своего выбора, тогда как выбор должен быть Божьим. Не спеши с заключением брака, не двигайся ни в каком направлении, если тебе это направление не указано свыше. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

агнцев будет брать на руки. Исаии 40:11. В стаде нашего доброго пастыря есть разные овцы. Некоторые сильные в Господе, другие слабые в вере. Но Он беспристрастен в Своей заботе обо всех овцах. И самая слабая овца дорога Ему не меньше, чем самая сильная. Ягнята иногда отстают от стада, теряются. Они быстро слабеют. Но от всех опасностей, которые грозят им из-за слабости, пастырь оберегает их своей могучей рукой. Он находит рожденные свыше души, как маленьких ягнят, которые оказались на краю пропасти. Он насыщает их жизненными силами. Он отыскивает слабые сердца, которые стоят на грани жизни и смерти. Он утешает их и утверждает в силе. Он берет на руки всех ягнят, ибо воля Отца — сохранить их всех. Какое острое зрение должно быть у Него, чтобы видеть всех овец? Какое нежное сердце, чтобы заботиться о них? Какие сильные и ловкие руки, чтобы носить их всех? В дни своей жизни на земле Он милостиво брал на руки самых слабых, а теперь, когда Он пребывает на небе, Его любящее сердце тянется ко всем смиренным и кающимся, слабым и беззащитным, трепещущим и боящимся на земле. Как нежно Он взял меня на руки Своей истины, Своей крови, Своей любви и Своей Церкви. Есть ли где еще такая милость, которой Он призвал меня к Себе? Со дня моего обращения, как часто Он возвращал меня в свое стадо, снова и снова прижимая к Своей груди. И самое замечательное заключается в том, что все это делает Он Сам и никому не поручает исполнять миссию Своей любви. Но Он Сам снисходительно спасает и оберегает самого недостойного из Своих слуг. Как мне воздать за Его несравненную любовь? Как служить, чтобы мое служение было достойно Его? Я готов отдать все свои силы ради прославления Его имени во всех концах земли. Но что я со всей моей слабостью могу сделать для Него? Великий пастырь, прибавь к милостям Твоим еще одну. Пошли мне сердце, исполненное самой горячей и искренней любовью к Тебе, такой, которую Ты заслуживаешь».

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

День за днем, как снежинок круженье, людям кажется, жить бы дожить, но имеет свое завершение даже самая долгая жизнь. И для каждого время отмерено, нам отмерены дни и года, скажут все, вышел срок, плыви к берегу, я вернусь, спросишь ты, никогда. Нужно плыть в неземные обители, и на том берегу вечный дом. Хорошо, если знаешь Спасителя, если ты с Иисусом знаком. О, тогда для души есть нетленье, на тебе Иисуса печать. Если принял ты Божье спасенье, Иисус тебя будет встречать. Если жизнь посвятил ты Создателю, то на том берегу чудеса. Приплывешь и к Иисусу в объятья, Он откроет тебе небеса. Суждено переплыть реку времени всем. Христос встречает не всех. Если ты не свободен от бремени, если давит тебя тяжкий грех, если темное прошлое спрятано, о котором вслух стыдно сказать, если совесть и сердце запрятаны, не Иисус тебя будет встречать. Все грехи при тебе, и не страшно ли? Жизнь прошла, ты спасенным не стал, пренебрег сделать самое важное, положить все грехи у креста. А теперь нужно плыть, плыть до берега. Пролетели стрелою года, и закончилось то, что отмерено. Я вернусь, спросишь ты, никогда. Берег близко, остались мгновенья. Что же сердце твое не поет? Берег близко, там ждут с нетерпением. Кто-то руку тебе подает. Посмотри, знакомы, не правда ли? Нет? Ты не хочешь к нему, хочешь в рай? Там лишь те, кто с Иисусом отправданы. А Бог тебе говорил, выбирай. Ты заплакал, жестоко, где милость, где любовь, где прощение Христа? Прав Господь, перед Его справедливостью да закроются наши уста. Иисусу не брось обвинение, если жизнь посвятил сатане. Если мы отвергаем спасенье, кто нас встретит в той стороне? Оборвать не хочу я на этом. Есть еще надежда для тебя. Не погас еще источник света. Грешника Спаситель ждет любя. И сегодня милость Бога длится. Не иссякла любовь благодать. И тебе еще не поздно помолиться. Все грехи к Иисусу отдать. Можешь Иисусу жизнь доверить. И когда придет последний час, скажешь «Слава Богу!» и на берег выйдет Иисус тебя встречать.

момент творения. Хрупкость гремучей змеи. Гремучая змея – существо опасное, но при этом на редкость уязвимое. Хотите верьте, хотите нет, но грызуны, которые, казалось бы, могут стать легкой добычей для гремучей змеи, в действительности едва ли не самые страшные ее враги. Суслики иногда набрасываются на гремучих змей и кусают их. От этих укусов остаются раны, и если в них попадает инфекция, то змея умирает. Суслики же обычно ничем не рискуют, потому что их реакция значительно быстрее. Всякий, кто имеет дело с гремучей змеей, должен опасаться ее укусов. Но если вы решили взять такую змею в руки, нужно позаботиться не только о собственной безопасности, но и о змее, потому что у нее очень хрупкая шея. Если гремучая змея пробудет под палящим полуденным солнцем хотя бы 20 минут, у нее начнутся судороги. А если оставить ее на крутом склоне, то взбираясь по нему вверх, она, возможно, умрет, поскольку ее сердце не приспособлено к таким нагрузкам. Более того, если просто подержать эту змею в руках, она может отказаться от еды и уморить себя голодом. В Священном Писании дьявол многократно назван змеем, но как гремучая змея действительно смертельно опасна и в то же время очень уязвима, так и дьявол при своем коварстве тоже уязвим. Каждый, кто верит в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя от греха, смерти и дьявола, обретает в нем победу. Хотя дьявол и хочет, чтобы мы забыли о его поражении. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит Господь всех наших радиослушателей!

0: Когда семья Амстронгов наконец отправились смотреть свой новый дом, сердца у всех четырех громко бились от волнения. Кто никогда не переезжал в чужой край, тот вряд ли может себе представить их чувства. Было довольно свежо, даже холодно, и они подняли свои воротники, чтобы, по крайней мере, уши не мерзли. Серое небо над ними обещало, что завтра будет снег. «Отец», — сказал Лавелл, — «здесь вообще нет деревьев». «Конечно нет, мы теперь находимся на западе».
1: «Дома стоят так далеко один от другого», — сказала Виргиния.
0: «Естественно, мы же на западе, здесь люди не бегают постоянно по соседям, чтобы занять то или другое».
1: «А дома все такие маленькие», — сказал Иосиф. «Посмотрите только на этот, он же похож на коровник».
0: «Люди на западе не вкладывают все свои деньги, которые они зарабатывают в дома, или всякие там бархатные занавески. Посмотрите, какой здесь скот».
1: Аня смотрела по сторонам и вообще ничего не говорила.
0: «Дети, успокойтесь немного, иначе господин Стапкан может подумать, что вы забыли все правила поведения, которым я вас учила». Господин Стапкан Маклер, человек крепкого сложения, сидел на переднем открытом сиденье кибитки и непрестанно жевал. Хотя он и слышал, что сзади него говорят дети, но никаким образом на это не реагировал. Когда Бинет хотел ему что-то сказать, то он наклонялся вперед и кричал ему прямо в правое ухо. Вот он повернул лошадей налево. Бинет спрыгнул с повозки и отцепил на одном из участков колючую проволоку. Здесь не было деревянных ворот на железных шарнирах, как у прежнего их дома. Они прошли через открытое место и повернули за угол. «Вот это здесь», — сказал Бинет. Маклер Стапкан помог Виргинии и жене Амстронга подняться вверх по ступеням, а мальчишки поскакали за ними. Бинет прошел вперед и открыл тяжелые без стекла двери. Его семья следовала за ним и оказалась в убогой, неприбранной халупе, которая состояла из двух комнат и маленькой кухоньки. Голый пол был неровным, на стенах висели коричневые обои, которые во многих местах отстали. Через щели кухонного пола Аня могла видеть холодную серую землю. Таким образом, ей и спрашивать не надо было, есть ли подпол. Она открыла одну из дверей. «А это что?» – спросила она. Маклер Стапкан был довольно туговат на ухо, а Бинет не отвечал. Ей пришлось повторить свой вопрос погромче и поближе к его уху. «Это коровник», – ответил Стапкан громко и внушительно. Анни чуть не упала в обморок, но Иосиф обнял ее за плечи и шепнул ей на ухо: «Мама, не плачь, пожалуйста». Те несколько предметов из мебели, которые Бинет посчитал необходимым взять в магазине уже использованных вещей и которые перекупщик Стапкан своим транспортом сюда доставил, пока Бинет еще занимался в городе другими своими делами, стояли впереди между брошенными и нагроможденными, как попало в том помещении, вещами. Только небольшая печка уже была установлена, потому что Бинет попросил своего маклера Стапкана ее сразу установить и подключить, чтобы они могли по прибытии ее затопить. Господин Стапкан это сделал, и не только это. Он из любезности к ним отыскал в коровнике несколько полешек дров, клубок тряпья, обмакнутый в солярку, обломок от тележной оси. Все найденное затолкал в печку и зажег. Можно было констатировать, что он позаботился изгнать из помещения этот сырой холод. Конечно, огонь погас еще прежде, чем Маклер одолел полпути обратно в город. Дом был холодный. Анни дрожала до того, что у нее зуб на зуб не попадал. Это была не только и не столько дрожь от холода, сколько добавилось ее волнение и переживание. «Вот стул, мама, садись!» Иосиф постарался высвободить в этой куче из-под двух матрасов стул. Господин Стапкан еще не отдалился на почтительное расстояние, как Бинет уже кричал Иосифу: «Давай, давай, не стой, берись немного за что-нибудь. Вот тебе спички, попытайся найти что-нибудь для растопки.
1: Я попрошу Стапка на завтра как можно пораньше привезти нам повозку угля, а также 20 литров солярки. На этом его обязанности заканчиваются». Бинет, указывая на коровник, сказал: «Там, посмотри, может, найдешь пару кусочков кокса или еще что-нибудь для топки. Виргиния, что с тобой случилось?»
2: «Я замерзла», — ответила она, и глаза ее утонули в слезах. Это был не тот, далеко не тот дом, о котором она мечтала. В зале не было камина. Нет, если сказать честно, то и зала-то не было, потому что обе комнаты побольше надо было использовать под спальни. «Если ты замерзла, то достань себе из чемодана еще одну пару чулок и надень.
1: Мне надо их приберечь на выход». И Виргиния громко расплакалась, и на пухленьком лице Лавелла, который стоял, прислонившись к коленям матери, тоже было уныние. Казалось, что и он вот-вот расплачется. Он совсем не чувствовал себя счастливым, нисколечко. Все здесь было в беспорядке, к тому же еще и темно.
2: «Конечно, вы замерзли, ясное дело», — сказал Бинет. «Поторопись, Иосиф, достань что-нибудь на растопку».
1: Сам он копался в этом хламе и отыскал фонарь, который купил. Фонарь был обернут в старую газету.
2: «Вот немного бумаги, она тебе пригодится».
1: Бинет зажег фонарь и повесил его на стене у входной двери.
2: «Я купил в городе хлеба и отварного мяса. Оно должно здесь где-то быть в куче. Я хорошо помню, что положил его в тележку. Стапкан посоветовал найти кого-нибудь в городе, кто бы мне привез плиту для кухни. Так что я завтра с ним поеду в город, когда он привезет нам угля. Я думаю, мы можем... Иди-ка сюда, Лавелл, ты можешь мне помочь поднять матрасы. Вот здесь еще имеется пакет с супом. Мы можем его тут на печке разогреть».
1: «Ты не забыл купить чайник, Бинет?» — тихо спросила Анни. Она все еще сидела на прежнем месте на стуле, куда Иосиф ее определил.
2: «Не забыл, конечно», — резко ответил Бинет. «Ты, наверное, думаешь, я идиот?»
1: «Нет, Бинет», — ответила она тихо и для себя решила ему больше вопросов не задавать.
2: «Я и сковородку купил. Вот она. Мне как-то одним после обедом очень повезло, я думаю. Я все сразу закупил и даже о крышках не забыл. А вот и симпатичный термос под кофе. Идем, Иосиф, нам надо для начала кровати расставить».
1: «Отец, а что, у нас только один стул?» — спросила Виргиния.
2: «Да, был только один пригодный, который можно было купить. Другие все были слишком дорогие. Мы сначала можем и на кроватях посидеть, пока у меня будет время немного оглядеться. Уж несколько дней мы и так потерпим, я думаю».
1: Анни была слишком испугана всем, что она увидела, и совершенно выбита из колеи, чтобы подняться и приняться за работу. Она сидела и смотрела, как Бинет с Иосифом собирали и ставили кровати.
3: «Нам же нужно три кровати».
2: «Иосиф», — сказал Бинет недовольным голосом, «Виргиния и Лавелл могут поспать с матерью, пока мы найдем для нее раскладушку».
1: «Выходит, Иосиф должен теперь спать с отцом. Они еще никогда не спали вместе». Эта мысль его необыкновенно взволновала. Он думал, опустится ли отец на колени перед кроватью, чтобы помолиться.
2: «Эта кровать сломана, отец».
3: «Сломана?»
2: «Да, вот ножка, видишь, она отломлена. Она, наверное, была просто приклеена. Как только я пододвинул кровать к стене, она сразу отломилась».
3: «Зачем ты так неосторожно ее двигал?»
2: «Мы ее временно составим, а потом, когда у меня будет время, я ее склею».
1: «У нас было...» Голос Анни прервался. Это было лучшее, что она могла сказать.
2: «Что у нас было?» —
1: спросил Бинет. «Ах, ничего». Она внутренне покаялась, что начала этот разговор.
2: «Что у нас было?» — повторил Бинет. Он готов был возмутиться, но не дать себя в чем-либо обвинить.
1: «Я только хотела сказать...» — медленно и нерешительно начала Анни, — «что кровати, которые мы продали, были крепкие и надежные».
2: «Ну и что?»
1: «Я подумала», —
3: Она закашляла. «Что за эти деньги мы могли бы купить хорошую новую кровать? Все наше добро мы ведь неплохо продали».
2: «Неужели ты думаешь, что мы все деньги снова должны всунуть в мебель?»
3: «Я не имею в виду деньги, которые мы выручили за двор и скот, но деньги, которые мы получили за мебель, за посуду, за постельные принадлежности, за другие вещи».

0: «Я пить хочу!»
1: «Да, дорогой, я тоже!»
0: «Иосиф, колонка там внизу за поворотом, как повернешь за дом», — пояснил Пинет.
1: «А где взять ведро?»
0: «Ведро? На это у меня при закупке уже не было времени. Возьми вот чайник. Вы, дети, должны сегодня воду экономить. Я сейчас принесу воды и заодно посмотрю, что там за колонка», — сказал Бинет через некоторое время. «Иосиф, помоги Виргинии расстелить одеяло на кроватях, и чтобы вы к моему приходу управились. Фонарь мне придется взять с собой. Я дорогу еще не знаю, а на дворе уже совсем темно».
1: «Ой, мама!» — заплакала Виргиния после того, как дверь за отцом закрылась. «Как нам здесь жить? Мама, ты разве не видишь, как здесь плохо?»
0: «Я не могу вам сказать ничего, как плохо я себя чувствую», — с грустью ответила Аня. «У меня сердце разрывается». Голос ее прервался, и Иосиф услышал в темноте ее сдержанное рыдание. «Одно я твердо знаю», — сказал Иосиф, стараясь ее немного ободрить. «Мы должны крепко держаться вместе, и тогда нам будет легче». Он немного помолчал, потом отыскал в комнате руку Виргинии и пожал ее. «Да, сестренка?»
1: «Конечно, ты прав», — сказала она, подавляя слезы. «Что мы еще можем сделать?»
0: Они ели хлеб с холодным мясом, и все жались поближе к печке. Вслед за этим Бинет сказал: «Завтра у меня много работы, поэтому давайте теперь все пойдем спать».
1: Иосиф подождал, пока отец затушил фонарь. Потом он встал перед кроватью на колени и стал молиться. С болью в сердце он пытался найти слова, которые бы принесли немного облегчения. Он думал о матери. Можно ли его чувства и переживания сравнить с ее? И инстинктивно понял, что ее переживания еще больше. Он слышал в темноте, что она не спит, ворочается и вздыхает. А отец в это время уже спокойно спал. Во сне он храпел. Иосиф слышал, как вдалеке завыл степной волк. Потом вой повторился. И еще, и все ближе. Иосифу хотелось бы узнать, не слышит ли это и мать, но он не хотел ее громко окликивать. Может, она и во сне изредка стонет. На покупку нескольких подушек у отца тоже времени не хватило, так что Иосифу пришлось сделать для матери подушку из пальто. Он знал, если ее голова лежит низко, ей тяжело дышать. Было уже, наверное, около 3 часов ночи, когда Иосиф наконец забылся в беспокойном сне, а Виргиния вдруг жалобно заплакала.
0: «Что случилось?» — сердито спросил Бинет.
1: «Меня что-то кусает, отец!»
0: «Ах, это тебе просто приснилось, ложись и успокойся!»
1: «Да нет, ей это не приснилось», — сказала Аня в темноту ночи. «Меня тоже что-то кусает. Я до сих пор и глаз еще не сомкнула. Бинет, в кровати, наверное, клопы».
0: «Меня еще никто не кусал».
1: «О, Бинет, я прошу тебя, зажги фонарь. Я не могу больше терпеть. Мои обе ноги распухли от укусов».
0: «Отец», — сказал Иосиф на следующее утро, — «а где здесь школа?»
1: «Так у тебя опять школа на уме, как я вижу. Она от нас 2 километра на север. Я с твоим учителем уже говорил. Он совсем случайно оказался в том магазине, где я мебель покупал». Бинет строго посмотрел на Иосифа, увлажнил губы, а потом продолжил. «Я с ним так договорился. Он живет в городе и, как большинство горожан, не любит по утрам рано вставать. Он сказал, если ты возьмешь на себя хозяйственные дела в школе и в 7 часов уже будешь в школе и затопишь там печь, то он достанет тебе школьные учебники бесплатно. Вот на таких условиях, значит, ты можешь ходить в школу. Но только должен тебя предупредить, что ты обязан мне с 5 до 6:30 помогать при заготовке сена или что там еще надо будет сделать. И после школы тоже. Только тогда я разрешу тебе в школу ходить, а иначе останешься дома».
0: Иосиф лишь на мгновение задумался. «Я все сделаю». Конечно, ему еще не хотелось оставлять мать одну, поэтому он не вспоминал о школе до тех пор, пока они чуть-чуть лучше не устроились.
1: поэтому Бинет

решил, что Иосиф свое мнение переменил. Ветер свистел сквозь щели на кухне. Иосиф изо дня в день был занят тем, что замешивал глину с землей и замазывал щели. Его мать целыми днями не снимала свои полусапожки, чтобы хоть как-то сохранить ноги относительно теплыми. В свободные от домашних хлопот часы они веревочными тканями затыкали щели в окнах. Бенет полностью был занят покупкой необходимого, так он говорил, машин, приспособлений для скотного двора и самого скота. Виргиния должна была два раза в день доить коров, а Лавил обеспечивать домашнее хозяйство водой. Детям никогда не приходилось что-нибудь говорить два раза, одного раза было достаточно. Этому они были научены еще с детства. Иосиф не раз получал наказание, да и двоим другим не раз доставалось. Только с Виргинией Бенет не был так груб, как с мальчиками. И вот, наконец, школа. Уже только по внешнему виду Карл Герман был прямой противоположностью Амос Пеневелу. Эта разница между учителями больнее всего ударила Иосифа, когда он открыл двери школы. Его слегка отшатнуло. Не нужно было долго разговаривать, достаточно было обменяться несколькими словами, чтобы Иосифу ясно стало, что эта разница не только внешняя. Дети сидели за партами запуганные, не смея головы поднять, когда Иосиф с небольшим опозданием явился в класс. Не сказав ему ни одного приветливого слова, учитель указал ему на место среди шестиклассников. Сердце его упало, когда он увидел раскрытую книжку по английскому языку. Книга была другая, учебная методика была другая, да и вся школьная система была другой. Иосиф тяжело глотнул, стараясь скрыть свое разочарование. Ничего не обрадовало бы его отца больше, чем если бы Иосиф сказал, что школа ему не нравится и что он больше ходить туда не хочет. Но Иосиф твердо решил не сдаваться и, вопреки всем разочарованиям, 8 класс закончить. Когда Иосиф 3 дня подряд исполнял хозяйственную работу в школе, он сказал учителю следующее. «Мой отец сказал, чтобы я сегодня к обеду был дома и помог ему в работе». «Ты принес от отца письменную просьбу». Карл Герман стоял прямой, как столб, за своим пультом. При этом он казался, что вся тяжесть его тела перенеслась на бедра. Его карие, почти черные глаза, казалось, просверлят Иосифа насквозь. «Нет». «Тогда принеси мне ее завтра», — был его строгий, без конкретного обращения, ответ. Иосиф встал, выпрямился и посмотрел учителю прямо в глаза, потом глубоко вздохнул и сказал: «Если вы мне не верите, то записка от отца не имеет никакого смысла, господин Герман, потому что если бы я хотел соврать, то я без всякого труда мог бы написать себе записку сам». Учитель Герман скрестил руки за спиной, его прямая фигура немного расслабилась. «Очень хорошо, сын мой», — сказал он, — «можешь идти, чтобы ты завтра утром снова был здесь и чтобы печи были натоплены». Хлестала по земле крупицами поземка, завывал ли ледяной северный ветер, падал ли хлопьями снег или шторм бушевал по приперьям, Виргиния и Лавил шли в школу. Бенет за невысокую цену купил подержанную коляску, на которой он мог ездить в город, но у него не было ни времени, ни желания когда-либо отвезти своих детей в школу. Само собой, разумеется, он хотел, чтобы его дети научились писать и читать, но он считал, что Ани могла бы и дома им давать уроки. Уметь обходиться с числами было в глазах Бенета самое главное, чему следовало учиться. Втайне он радовался способностям Иосифа в математике, но Иосифу этого никогда не показывал. История для него была, напротив, сплошное времяпровождение. Чему могла научить подрастающего молодого человека история жизни людей или пусть и целой нации? В этом случае он мог стать мечтателем или искателем приключений, а английский...
Это же совершенно ненужный предмет. Разве не учатся все дети говорить у своих родителей? И разве этого недостаточно? Зачем им нужно напрасно тратить время и учиться видеть разницу между обыкновенным глаголом и вспомогательным? Кто из детей после окончания школы думает о том, как правильнее употребить именную часть составного сказуемого? Бинет не раз заглядывал в тетради Иосифа, но тут же с пренебрежением их закрывал. Он был просто разочарован, когда Иосиф даже в декабре не жаловался, что ему нужно в 5 часов вставать, чтобы успеть в школу до прихода первых учеников и натопить печи. И точно так же он был удивлен и разочарован, когда и Виргиния, и Лавел ни разу не заявили, что они не хотят ходить в школу и хотят лучше оставаться дома. В конце концов, это было не шутейное дело 2 раза в день проделывать длинный путь через снег и лед, а Аня то и дело чинила им варежки.

уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы услышите завтра в это же самое время. Ждем вас у ваших радиоприемников. Божьих вам благословений!

О Боже, душ Творец бессмертный, и всех, где существует кто, о единица чисел несметных, без коей все они ничто, о средоточие, согласие, все содержащая любовь, источник жизни, блага, счастья и малых, и больших миров. Коль ты лишь духом наполняешь своим цивницы твари всей, органом сим увеселяешь себя средь вечности твоей, и в круг от мириадов звездных, пьющих блеск с твоих очей,

во плоти праху тленну. Когда на тот один конец ты вдунул душу толь священну, чтобы в гармонию Творец и я вошел твою святую. О, не спошли ж мне столько сил, чтоб развращенную волю злую твоей я воле покорил. И так бы сделал душу чисту, как водный ключ сквозь блат гнилых, как запах роз сквозь дебрь дымнисту, как луч небес сквозь бездн ночных, протекший теми же бывают, что были в существе своем, или светлее еще сияют, чем злато, жженное огнем. Подожди, чтоб все мое желание, вся мысль моя, един был ты, и истин бы твоих алканье пожрало мира суеты, чтоб правды, совести, закона, который мне ты в грудь вливал, из подлости, хотя б у трона, я ни на что не променял. Чтоб знал мое происхождение, своих достоинств я не тмел. Твоей лишь воле в угождение в лице царя твой образ чтил. Несчастных, угнетенных слезу, чтобы спешил я оттирать. Сердца, подобные железу, моей горячностью смягчать. Чтоб не был я ни горд, ни злобен, на лоне нег не востремал, но был душой тебе подобен и всю ее с тобой сливал. О, сладко мысль и дерзновенно желать с Творцом слияну быть! Когда ж придет неизреченно мне радость та, чтоб в Боге жить? Когда с тобой соединюся, любимый желанный край, где пред лицом твоим явлюся, там мрачный ад мне будет.

Читая Библию, мы всегда можем видеть, что все подлинно великое произрастает и совершается в самых, казалось бы, неблагоприятных обстоятельствах. Это удивительный божественный подарок. Как говорит Иоанн Златоуст, среди искушений процвели праведники. Авраам стал героем веры среди полного неверия. Иосиф научился полагаться на Господа, находясь в рабстве. Моисей стал величайшим вождем в самых тяжелых условиях. Илия находился в тесной близости с Господом в период отступления. Даниил обладал высоким духом на чужбине в плену. Апостол Павел совершил течение среди многочисленных опасностей и скорбей. Все подвижники Божьи умели в своих обстоятельствах видеть Его руку. Они никогда не останавливались перед горами, но поднимались на них. И когда они совершали восхождение на горы Божьи, которые были гораздо выше и недоступнее тех гор, что Бог посылает нам, тогда они становились такими, какими мы их знаем.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

сосуды и совки. Необычайно немножечко такое вот название этой проповеди, но очень необходимая тема для каждого из нас. Библия открывает нам суть божественного учения. И она говорит нам о том, что в Доме Божьем есть различные сосуды. И у каждого из них есть свое назначение. И здорово, когда есть сосуды в великом, почетном употреблении, и нам приятно с таковыми находиться рядом. Мы получаем от них что-то полезное, мы более-менее стараемся равняться на них. И хорошо, когда они есть все же в Доме Божьем. Но, к большому сожалению, есть и другие сосуды, которыми можно назвать и псевдосовочки, которые порой собирают мусор, с которыми порой находиться даже дискомфортно, и нам не хочется быть с таковыми и проводить хотя бы минуту, а может быть даже и больше. Мы чувствуем, что эти люди чем-то заражены, может быть, какими-то определенными спорами, наговорами, клеветою и всем остальным. И все-таки Библия как бы корректирует всех и говорит о том, что каждый из нас должен быть сосудом в чести. Каждый из нас должен заботиться о своем духовном становлении, чтобы нам возрастать в полноту Божьего естества. Я хотел бы сейчас прочитать несколько мест из Священного Писания. Первое место это будет записано в Евангелии от Матфея, 18 глава, с 15 по 17 стихи. «Если же согрешил против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. И если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Слово Божие нам открывает принцип, который должен действовать в наших рядах среди тех, которые последовали за Христом, которые исполняют Его Слово. И он говорит, если вдруг так случится, что брат твой против тебя согрешит, где-то, может быть, в отчаянии поступил, быть может, не всегда обдуманно, а может быть, нарочно, все-таки ты должен в своем сердце простить его. И все же не забудь сказать ему о том, что тебе было больно от его слов, от его действий, и ты досадуешь на него. И если он покается пред тобой, быть может, он не нарочно это сделал, прими его как брата. И если вдруг он не внимает твоим словам, привлеки еще других людей. И если он не послушается общества Господня, тогда пускай он будет тебе как мытарь и грешник. Иногда мы способны разносить какую-то дурную молву. Быть может, кто-то согрешил против нас. И мы порой хотим обойти этого человека всячески с тем, чтобы больше дурной молвы распространить о нем, еще досадовать ему еще больше, чем он, возможно, ранил вас. И сам Иисус Христос говорит, что даже если до 7 раз твой брат подошел к тебе в течение дня и говорит тебе «каюсь в своих поступках против тебя же самого», ты все-таки должен простить его, ты должен любить, насколько он был бы и негодным человеком. Конечно же, можно под большим знаком вопроса поставить вообще, какой он брат тебе после того, как он в день, может быть, 7 раз, а может быть и больше согрешает против тебя и против церкви. Но это уже другой вопрос. Твоя задача – простить человека. Иисус говорит, никогда не пытайся разрешить данный конфликт с помощью других людей изначально. Вначале пойди и сам лично скажи. Не скажи вначале пастору, скажи напрямую этому человеку. Ты где-то поступил неправильно, ты, возможно, сказал не так. Быть может быть, этот человек раскается и принесет тебе свое покаяние. И ваши отношения станут ближе и лучше. Чтобы мы никогда не спешили делать поспешные выводы, но всегда, немножечко остановившись, подумали, быть может быть, этот человек из последних сил все-таки старался, что-то делал, и у него не получилось. Может быть, где-то споскользнулся и упал. Все-таки и у таких людей есть надежда на Бога. Написано, что если праведник даже и упадет, то у него есть надежда подняться, тогда как нечестивый не подымется больше. Поэтому дорожите каждым братом, дорожите каждой сестрой, взаимоотношения. Быть может, кто-то забил этот клин. Постарайся его достать. Постарайся залечить рану. Попытайся возобновить взаимоотношения, чтобы во всем было устройство и благословение. Я хотел бы сейчас еще поднять один такой вот небольшой вопрос в этой же самой теме, в этом же самом направлении. В отношении того, что мы христиане, и в то же самое время так получается, что атмосфера, та среда, в которой мы находимся, она оказывает на нас определенное влияние.
Мы понимаем, что Америка является каким-то определенным, символом стабильности, какой-то силы, какого-то господства. И мы в то же самое время опять себя увереннее чувствуем в этом деле. И мы готовы решать порою вопросы глобального характера. Мы не готовы решать их на локальном уровне в своей семье, среди своих детей, среди своих близких. Мы готовы подсказать другому человеку, как построить дом. Но при этом не знаем, как это сделать в свою пользу, как построить и возвести стены своего дома. Мы готовы научить чужих детей и сказать, как им надо поступать, чтобы стать великими проповедниками, великими делателями здесь на земле. Но мы не способны воспитать своих детей. Мы способны порой давать какие-то серьезные консультации для политиков, для экономистов, чтобы жизнь стала легче. Но порой посмотрим на себя, и мы просто выпадаем в осадок. И мы понимаем, что наши слова, они расходятся с делами. Один мудрый человек сказал, если ты хочешь, чтобы твои слова не расходились с делами, то просто молчи и ничего не делай. Так будет лучше, возможно, чем если ты будешь более речистым, а в делах, будешь абсолютно безуспешным. Или, простите за такое выражение, бестолковым. Бестолку будешь просто проводить время. И хотел бы сейчас еще привести один очень интересный текст из Священописания. Это будет записано во второй книге Царств, 12 глава, с 1 по 7 стих. Я не буду прочитывать весь этот контекст, но лишь только коротко. Основную, главную суть перескажу для вас. Однажды в дом Давида, в царский двор, возможно, в его палаты, где он отдыхал, зашел его старый друг, его приятель, знакомый, который был пророком Божьим именем Нафан. Он пришел и, возможно, сходу задает ему такой вопрос. И, казалось бы, на первый взгляд Давид воспринял это как небольшая озадаченность этого человека. Он пытается немножечко как бы дать разъяснение для Нафана, но все-таки Нафан рассказывает ему, говорит, что было два человека. Был один богатый человек, у которого был мелкий и крупный скот. Человек был состоятельным. Но к нему однажды пришел гость. Был и другой человек, который был очень бедный. У него ничего не было, кроме его семьи, кроме той овечки, которую он купил за собственные деньги. Написано, что этот человек вскармливал его на своей груди. Эту овцу он кормил из своих рук, он поил ее из своей чаши, он сделал так, что фактически эта овца настолько стала ему дорога, как его личные дети. И Библия говорит, что эта овечка была как его личная, как его родная дочь. Этот богатый человек, увидевший, что пришел к нему в гости, вместо того, чтобы пожертвовать своим скотом, чтобы пожертвовать из чего-то своего, он берет эту овечку и приготавливает его для своего гостя. Давид в таком вот нервном порыве, в таком вот ярости просто выносит свой вердикт и говорит, этот человек недостоин жить. Но прежде чем ему оборвут жизнь, он должен вчетверо заплатить за то, что он сделал, и за то, что он не проявил сострадания. Нафан поворачивается к Давиду и говорит, Давид, ты этот человек. Ты, никто другой. Наверняка поначалу Давид опешил, он не знал, что делать, как быть, как вообще разрулить данную ситуацию. И дальше Нафан выносит божественный вердикт, как бы на основе того, что говорил Давид. Интересно, так бывает в нашей жизни, что у нас есть дорогое, драгоценное, есть свое, чем мы готовы, скажем, пожертвовать во имя блага других людей. Но Бог хочет, чтобы мы прежде всего научились дорожить малым. И тогда Бог нам позволит и даст гораздо больше. Бог хочет, чтобы мы прежде всего научились дорожить своим. Я еще раз и еще раз хотел бы подчеркнуть это в нашем собрании. Мы порой готовы жертвовать большие деньги для устройства церквей на других материках, на других континентах, в других местах, прежде всего забывая о благосостоянии своей же церкви. И вместо того, чтобы научить их жить как правильно, мы просто их кормим порой бывает подачками. Вместо того, чтобы воспитывать своих детей, мы готовы оставлять свой дом и бежать, сломя голову, на служение, ради того, чтобы там кого-то накормить духовной пищей, тогда как в своем собственном доме мы не готовы научить своего собственного сына и свою дочь. И Бог рано или поздно однажды свой вердикт проговорит в нашей жизни. Дай все-таки Бог, чтобы каждый из нас после этой проповеди осознал свою бытность и понял слова Христа, который говорит, что прежде всего проповедь должна быть в своем собственном доме, в своей собственной Иудее, Самарии, а затем дальше пределы всей земли. И если мы перескакиваем Божьи принципы,
мы не будем успешны. Может быть, мы для кого-то и что-то и привнесем в его жизнь, какие-то яркие окраски жизненные, но в то же самое время мы повредим своему собственному делу, ради которого Бог призвал нас. Апостол Павел однажды произнес такие удивительные слова и сказал: «Принесите себя в жертву, святую, живую, благоугодную Богу». Я так задаюсь вопросом: Господи, а сколько вот из нас здесь сидящих исполнили это слово в своей жизни? Или, возможно, мы просто отдали кого-то другого в жертву ради псевдо каких-то христианских и библейских принципов и божественной воли? Порой вместо того, чтобы нам пожертвовать своим собственным временем для своих детей, для своего дома, для своей церкви, для своих друзей, мы порою кого-то другого приносим на этот жертвенник. Мы ложим своего сына, свою семью, благоустройство, может быть, мирные взаимоотношения ради того, чтобы там, где-то, жили лучше и прекраснее, тогда, когда здесь вопиет душа перед Богом. Возможно, накладывает на себя посты, молится и говорит: Господи, да сколько же это может происходить? И вот почему-то мы так устроены, мы глобалисты. Простите за такое слово, его нет вообще в грамматической такой основе. Но мы пытаемся решить все глобально, забывая о своем, о личностном. А прежде всего, Павел говорит: назидайте себя, устрояйте себя, свои домы и благословляйте других. Благословляйте, чтобы они были, но прежде необходимо устроить свое ради того, чтобы быть благословенными в другом. И как бы в заключение своей проповеди я хотел бы еще ознакомить вас с одним интересным текстом, который, надеюсь, вы все очень хорошо знаете. Это будет записано в 4 книге Царств, 4 глава, с 8 по 37 стих. Даже наверняка оператора попрошу уже не высвечивать этот текст, с тем, чтобы просто вы опять же услышали главное, суть, ради чего я вышел сюда, на это место. Здесь Библия говорит о том, как однажды Елисей пришел в один город, который назывался Санам. Там была одна богатая женщина, которая очень охотно приняла его. Она долгое время наблюдала за ним, за тем, как он ходит перед Богом, и она отметила в нем искреннее служение Богу. Она подчеркнула, что он святой человек, и обращаясь к своему мужу, и говорит: этот человек, который ходит здесь, он святой, и я хотела бы что-то сделать гораздо больше, чем просто принять его в свой дом и накормить его от души и от сердца, от избытка, возможно, своего. Давай мы построим на городской стене еще небольшую обитель для этого человека. Поставим там кровать, поставим стол, поставим светильник, чтобы когда он, после того, как, скажем так, вот перекусит, подкрепится, у нас он смог пойти бы в свою обитель и отдохнуть. Муж охотно согласился, исходя из того, что они все-таки это сделали. И написано, что однажды, когда этот пророк Божий Елисей пришел в свою горницу, отдохнувший, перекусивший, он лежал и просто блаженствовал. Наверняка, особенно мужчины, хорошо им знакомо это чувство, когда вы натрудились, когда вы находились, чем-то занимаясь, а потом пришли домой, и ваши любимые жены наготовили вам сполна. Вы поели и легли на кровать, чтобы отдохнуть. И какие-то сразу блаженные мысли приходят в наш разум. Нам хочется что-то сделать доброе в ответ на женскую доброту, на ихнюю привязанность, на ихнюю любовь. Мы хотим что-то сделать для них. И вот такими подобными порывами был переполнен этот человек, Елисей. Он говорит Гезию: пойди, позови эту женщину. Я хотел бы что-то сделать для нее. Он идет, зовет, она заходит. Он говорит: что я могу для тебя сделать? Я могу поговорить с царем, он мой друг. Я вхож в его врата. Может быть, поговорить с военачальником, у тебя проблемы, где-то здесь тебя зажимают конкуренты, где-то переходят свои полномочия. Она говорит: нет, дорогой, я живу среди своего народа, и никто не огорчает меня. Она уходит. Елисей, как добрый консультант, обращается к ней и говорит: нет сына у нее. В Израиле это было большим достоинством иметь сына. Было на кого переписать свое имущество. Было кому продолжить деятельность своих родителей, продолжить славу своих предков. Но, говорит, супруг у нее уже старый. Не знаю, какие мысли хранились или гнездились в Гиезе, какие-то намеки, возможно, какая-то подоплека, но в то же самое время он говорит: слушай, пригласи ее еще раз. Он идет опять к ней, призывает ее, она приходит, еще находясь в дверях, он говорит ей: через год ты будешь на руках иметь своего собственного сына. Она говорит ему: зачем ты это говоришь? Не обижай меня. Ты же знаешь, как, мол, мое положение. И спустя год получилось то, о чем говорил Елисей. Она была уже сыном. Прошло еще какое-то время, и когда уже сын возрос, он пошел к жнецам, к своему отцу в поле. Но, исходя из текста, мы видим, что он получил, возможно, солнечный удар. И притом это было настолько сильно, что он подошел к отцу и говорит: отец, болит голова сильно. Он за ним мог. Отец посылает слугу и говорит: занеси сына для матери. Мать держит его на руках, и в полудню сын умирает.
мать в расстроенных чувствах. Она не имела изначально нужды, то есть не нужды, а даже чаяния в своем сердце, что она будет когда-то иметь сына. А теперь, когда она получила его, нет возможности дальше быть с ним. Она берет этого молодого, юного человека, несет в ту обитель Елисея, ложит его на кровать, закрывает двери, посылает к супругу и говорит: «Пошли мне раба и дай мне осла. Мне нужно пойти туда, в Силам, где находится этот пророк Божий». Он говорит: «Зачем? Сегодня же никакой праздник, сегодня не на Новомесячье, не какой-либо другой праздник. Пожалуйста, оставься дома». Она как бы соглашается, но вопреки всему этому берет все-таки осла, оседлала его, берет раба и говорит: «Иди прямо туда, в дом к тому человеку». Еще издали Елисей увидел эту женщину. Задает вопрос Гиезию и говорит: «На самом ли деле эта женщина из Саанаама или нет?» Он говорит: «Да. Пойди и узнай, все ли в порядке». Она как бы обходным путем и говорит ему, что все в порядке. Жив господин, жива я, все нормально. А когда уже в близком общении, она приходит и говорит о скорби своей: «Ты дал мне надежду, и она угасла. Я остаюсь опять одна в доме, без сына. Есть скромно то, что было взято у меня». И написано, что Елисей, узнавший всю эту проблему, обращается к Гиезии и говорит: «Гиезия, возьми жезл и положи его на этого маленького ребенка, и он воскреснет». Но эта женщина не оставляет в покое этого слугу пророка Божьего и говорит: «Нет, не отпущу и не оставлю тебя». Она вцепляется в его ноги, он говорит: «Хорошо, я пойду». Интересная маленькая такая деталь. Гиезия идет и ложит этот жезл, жезл пророка Божьего. Она делает так, как... То есть он делает так, как сказал этот пророк Божий. Но ничего не происходит. Он возвращается к этому пророку Божию и говорит: «Ничего не происходит». И тогда он идет и сам предпринимает определенные действия. Он заходит в свой дом, который уже по праву принадлежал ему. Он видит свое ложе, на котором он отдыхал, блаженствовал, почивал, на котором получал вдохновение, силы и жизнь. А тут лежит абсолютно недвижимое тело, мертвое. И ничего данная ситуация не сулит доброго. И написано, что он ложится на этого ребенка, он распростирается над ним, он делает так, чтобы его нос соприкоснулся с носом ребенка, чтобы глаза сошлись с глазами, руки, чтобы положить в его руки. И написано, когда тело начало прогреваться, еще ничего не происходило поначалу, даже он встал, казалось бы, безысходная ситуация, он прошелся по комнате туда и обратно, затем опять ложится, и ребенок оживает. Он чихнул раз 7, и это было признаком жизни. Он замерз, он вернулся к жизни, и это великое Божье дело было совершено в жизни этой женщины. Интересно, так вот бывает, что при воспитании своих собственных детей мы пытаемся снарядить кого угодно. Мы готовы

Благословит вас всех Господь, чтобы каждый из нас просто понимал для себя, наша задача – воспитать наших детей. Никогда не приносите своих собственных детей, свои личные взаимоотношения с кем-то на алтарь служения Богу. Прежде всего, апостол говорит, принесите себя в жертву живую, святую и благоугодную. И тогда это будет на самом деле благоугодно Богу. Тогда вы получите большое благословение. И, возможно, не вы пойдете на миссионерские поля. Возможно, ваши дети принесут себя в жертву, и они пойдут и будут служить там, в других странах, в других городах, в других церквях. И ваше дело будет результативным. Более того, когда вы прежде всего будете рядом и близко со своими детьми. Поэтому никогда не ложите что-то холодное на лицо ваших детей. Не давайте им, возможно, смотреть подолгу телевизоры. Не давайте им, возможно, долго сидеть на мобильных телефонах. Возможно, еще чем-либо занимаясь, то, что не дает им назидания. Но давайте возможность им всегда быть рядом с вами. И еще один маленький пример. Знаю, уже избрал свой лимит времени, но все-таки. Один интересный эпизод жизненный произошел в жизни одной женщины. Она была учительница и дала детям воскресной школы какое-то задание, чтобы они написали, кем бы они хотели бы быть, какое их прошение перед Богом. Один ребенок написал письмо, написал сочинение на эту тему. И когда эта женщина пришла домой и читала все эти сочинения, она горько заплакала. И в это время зашел супруг в комнату и говорит, дорогая, чего ты плачешь? Она рассказала ему суть дела. И рассказала об этом сочинении. А содержимое было следующее. «Дорогой Небесный Отец, я прошу Тебя, сделай меня телевизором. Я хочу, чтобы мои родители всегда, каждый вечер садились вокруг меня, как они садятся вокруг телевизора. Я хотел бы, чтобы всякий раз, когда отец или мать приходит в расстроенных чувствах, чтобы они не просто где-то зарывались в комнате, а как перед телевизором садились и находили там свое успокоение. Чтобы тогда, когда ломается этот телевизор, они также, знаете, упорно и также настырливо ремонтировали этот телевизор, как хотелось бы, чтобы они также и способны были оказать мне услугу, когда в моей душе не все так хорошо и гладко. Господи, сделай меня телевизором, чтобы больше внимания было уделено мне, так как его не хватает. Быть может, не в полной мере я смог передать это сочинение, но идея такова, что зачастую дети хотят быть неодушевленным, видя, насколько мы много посвящаем свое времени или телевизору, или работе, или, возможно, каким-то другим коммуникациям. Дай Бог, чтобы наши дети, молившись и обращаясь к Богу, сказали, «Господи, сделай меня, как Ты сделал прекрасным моего отца, чтобы, смотря дети на нас, они находили в нас что-то высокое, духовное и превознесенное». Я хотел бы вас призвать к краткой молитве. Молитве за отцов. Молитве за матерей. Я знаю, что матеря и так неусыпно пекутся. Они проявляют свое материнское сердце, свою любовь и свою чуткость. С отцами порой бывает не так. Хотел бы, чтобы в этой молитве мы все-таки попросили Бога, чтобы отцы все-таки находили время больше находиться с детьми. На нас немало лежит ответственность зарабатывать деньги и приносить их в дом, но все-таки надо порой переступить самих себя, чтобы при возможности больше находиться с детьми. Поднимемся для молитвы.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога. 2 Тимофею, 1 глава, 8 стих. Кратко о Новом Завете. Второе послание к Тимофею. Во втором послании к Тимофею, как и в первом, говорится об индивидуальной ответственности в связи с Церковью. Павел писал его из тюрьмы. Это его последнее послание, написанное с осознанием того, что его вот-вот предадут смерти за свидетельство о Господе. Павел говорит уже не о Доме Божьем, а о Большом Доме. То, что когда-то было Домом Бога, определенной меры чистоты и истины, переродилось до такой степени, что появились сосуды в низком употреблении. Кроме того, все Васии отвернулись от Павла, не желая больше его учения. Но он не впал в отчаяние. Он с радостью в сердце подбадривал этого молодого человека, придавая ему силы преодолевать природную застенчивость. Тимофей не должен был стыдиться свидетельства Господа, верно передавая слово истины. Ему нужно было воспользоваться этой благословенной истиной, действуя во имя Бога твердо и решительно. Он не мог пренебрегать ею, шла ли речь о труде евангелиста или служении народу Бога. Глава 2 указывает верующему на 8 важных аспектов жизни и хороша для любого, кто искренне желает служить Господу. Послание содержит великое ободрение для искренних сердец в день отступничества и духовной беспечности. Оно возвещает о благословении того, что приготовил Бог, так как Он предвидел нынешнее состояние. Каким бы ни было бесчестие для имени Бога в исповедующем христианстве, тот или иной может оставаться верным значению имени Тимофей, почитающий Бога.

Момент творения. Хрупкость гремучей змеи. Гремучая змея – существо опасное, но при этом на редкость уязвимое. Хотите верьте, хотите нет, но грызуны, которые, казалось бы, могут стать легкой добычей для гремучей змеи, в действительности едва ли не самые страшные ее враги. Суслики иногда набрасываются на гремучих змей и кусают их. От этих укусов остаются раны, и если в них попадает инфекция, то змея умирает. Суслики же обычно ничем не рискуют, потому что их реакция значительно быстрее. Всякий, кто имеет дело с гремучей змеей, должен опасаться ее укусов. Но если вы решили взять такую змею в руки, нужно позаботиться не только о собственной безопасности, но и о змее, потому что у нее очень хрупкая шея. Если гремучая змея пробудет под палящим полуденным солнцем хотя бы 20 минут, у нее начнутся судороги. А если оставить ее на крутом склоне, то взбираясь по нему вверх, она, возможно, умрет, поскольку ее сердце не приспособлено к таким нагрузкам. Более того, если просто подержать эту змею в руках, она может отказаться от еды и уморить себя голодом. В Священном Писании дьявол многократно назван змеем, но как гремучая змея действительно смертельно опасна и в то же время очень уязвима, так и дьявол при своем коварстве тоже уязвим. Каждый, кто верит в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя от греха, смерти и дьявола, обретает в нем победу. Хотя дьявол и хочет, чтобы мы забыли о его поражении. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорожите любовью, люди. Без нее слишком пусто жить. Как без неба луны не будет, так без веры любви не быть. Не молчите о самом важном. Доверяйте мечты тому, кто для вас миром стал однажды. На рассвете не ждите тьму. Не теряйте любовь в обидах. Отключите гордыню, злость. Если чувства уйдут из виду, заживете со счастьем врозь. Уступайте друг другу чаще. Кто-то должен мудрее быть. Станут чувства намного слаще, если будете их ценить. Берегите друг друга, люди. Боль потери не лечит хмель. Мы художники наших судеб. Мы и кисти, и акварель. Относитесь к любви как к кладу, что потом не рыдать ей вслед. Без любви ничего не надо. Без любви ничего и нет.

слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
3: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Как любит Спаситель безмерно детей, Он мире хранит их от слез и скорбей. Он им приготовил на небе блаженство, Чтоб были они, как и Он, совершенством. Он им приготовил чудесный чертог, Чтоб каждый ребенок хвалить его мог.

Дорогие дети, все в мире меняется, идет вперед, развивается. Неизменным остается вечное Слово Божие, всегда нужное и полезное нам. Я буду читать с вами истории из Ветхого Завета. Но прежде чем мы пойдем дальше, мы повторим коротко прошлый урок. Мы говорили о том, что Моисей не вошел в обетованную страну, но по велению Бога взошел на гору и там умер. С горы он мог видеть Ханаан, который лежал по другую сторону Иордана, и его душа радовалась за народ. Он произнес благословение на каждое колено народа израильского и предсказал их будущее. Народ плакал за ним, хотя не всегда бывал послушным ему и часто огорчал его. Моисей остался верным Господу до конца и перед смертью просил Господа, чтобы он указал человека, способного заменить его. Господь указал на Иисуса Навина, и после смерти Моисея и 40 траурных дней Иисус Навин стал главным руководителем народа и ввел его в Ханаан. Сегодня мы узнаем о важных событиях, которые предшествовали этому знаменательному вторжению. На другом берегу Иордана, всего в нескольких километрах от лагеря израильтян, лежал город Иерихон. Его окружала высокая каменная стена. В то время почти все города были окружены стенами для защиты от врагов. В стене были ворота, через которые могли входить и выходить люди. Жители Иерихона знали многое о израильском народе. Слухи о переходе через Черное море по суше и о победах на пути достигли и их, и они все были в страхе и ужасе. Что, если израильтяне перейдут Иордан и захватят их город? Они непременно победят, потому что Бог явно помогает им. Такие мысли не давали жителям Иерихона спать. После смерти Моисея Господь сказал Иисусу Навину: «Переведи народ мой через Иордан в страну, которую я обещал им. Куда бы они ни шли, земля под ними будет отдана им. Будь смел и мужествен, и я буду с тобою, как был с Моисеем, и не оставлю тебя». Иисус Навин велел своим военачальникам пройти через лагерь и предупредить народ о том, что через 3 дня они пойдут вперед и будут переправляться через Иордан. Народ собрал свои вещи, приготовил пищу на дорогу. Племена Рувима, Гада и Манасии, которые нашли себе место на этой стороне Иордана, тоже собрались в путь, потому что они пообещали Моисею помочь их братьям занять Ханаан. Пока народ собирался в путь, Иисус Навин послал 2 человека в Иерихон посмотреть, как там и что, и доложить ему. Иерихон лежал на пути в Ханаан, и его нужно было захватить сначала. Когда 2 посланника пришли к стене Иерихона, ворота города были еще открыты. Они прошли в город, вошли в дом, который был в стене города. Многие люди жили в стене. В доме, в который они пришли, жила женщина по имени Раав. Она встретила их приветливо, но пока говорила с ними, кто-то побежал к царю и доложил ему о том, что у Раав остановились странники. Запыхавшись, они прибежали к царю и сказали: 2 человека из израильтян пришли в наш город, чтобы рассмотреть, что тут и как у нас. Царь знал, что ему нужно во что бы то ни стало задержать этих людей и не дать им возвратиться в лагерь израильтян. Он послал за ними в дом Раав нескольких своих стражников, но Раав спрятала израильтян на крыше в снопах льна, которые сушились у нее. Стражники обыскали ее дом и никого не нашли. Раав сказала им: «Я же говорю вам, что странники ушли через ворота, еще засветло, и если вы поспешите, вы найдете их на пути к Иорданской переправе». Стражники поспешно удалились, надеясь догнать беглецов, а Раав побежала на крышу, чтобы объяснить посланникам Иисуса Навина, почему она спасла их от гибели. «Я знаю, что Бог с вами, — говорила она, — и дал вам эту землю. Я слыхала обо всем том, что Бог уже сотворил с вами, и верю, что ваш народ находится под защитой Бога». Женщина просила их, чтобы за то, что она спасла им жизнь, они помиловали ее и ее родных, когда захватят город, и они обещали ей это. Она должна была повесить красную веревку из окна, чтобы они знали, в каком она доме, чтобы обеспечить безопасность ей и ее родственникам. Они поняли, что город не будет трудно захватить, потому что народ был в страхе, но им еще нужно было возвратиться в лагерь и доложить обо всем Иисусу Навину. Раав помогла им и в этом. Она спустила их по веревке из окна ее дома на другой стороне стены и посоветовала спрятаться в горах на 3 дня, пока возвратятся в город те,
которые пошли искать их. Через 3 дня они возвратились благополучно в свой лагерь и доложили все Иисусу Навину. Он был весьма рад и снова убедился в том, что Бог отдает им эту прекрасную страну, потому что навел страх на жителей Иерихона. На этом, дети, наша библейская история сегодня окончится, и мы будем еще с вами говорить о Библии, о Слове Божьем, которое мы с вами проходим, читаем. Я прочитаю вам об этом рассказ. Однажды одна мама позволила своим детям устроить в доме охоту за сокровищем. Дети обыскали весь дом от чердака до погреба, и каждый искал то, что считал наиболее ценным. Во дворе шел сильный дождь, и дети переиграли уже все игры, и эта новая игра казалась им очень занимательной. Мама сказала им, что спрятала сокровище сама и дает им ровно 15 минут на поиски. Сначала прибежал запыхавший старший мальчик Борис и спросил маму: «Мама, как же оно выглядит? Дай нам хоть какие-нибудь признаки». Мама сказала, что сокровище небольшое и не очень маленькое, но именно эта вещь самая ценная во всем доме. Потом прибежала 9-летняя Люся и спросила маму, будет ли награда за то, что сокровище будет найдено. Мама сказала, что выигравший будет иметь право первого выбора, когда на стол будет подано печенье разных сортов после обеда. Это вполне удовлетворило детей, которые все были сладкоежки. Маленькая Верочка тоже хотела искать сокровище, и мама позволила и ей пойти, только не очень далеко. Ей было только 2,5 годика. Дети снова бросились кто куда, и каждый думал, что же это может быть? Может быть, старые стоячие часы в столовой? Они перешли маме от дедушки, и она очень дорожит ими, но она сказала, что сокровище не очень большое, а часы довольно громоздкие. Борис вспомнил о маленькой черной шкатулочке, в которой отец хранил какие-то важные бумаги, но когда нашел ее, она оказалась запертой, и он решил, что ошибся. Он пошел в спальню наверху, а маленькая Верочка шла за ним по пятам. Он заглядывал под кровати и в шкафы, но ничего не казалось ему достаточно ценным. Люся ходила по дому с задумчивым видом и повторяла: «Что же это может быть? Не может быть, чтобы это были деньги, потому что их у нас не очень много. Драгоценных украшений мама тоже не носит, может быть, это картина?» Но мама сказала, что сокровище не очень большое, а все картины в доме довольно больших размеров. Может быть, это шкатулка, или портфель, или книга? Да, вот эта идея. Почему я не подумала об этом раньше? И она побежала к книжной полке, чтобы поискать какую-нибудь старинную книгу, которая по какой-то причине дорога маме. Осталось 3 минуты, нужно было спешить. «Я нашел что-то!» — крикнул сверху Борис. «И я тоже!» — крикнула Верочка. А Люся все еще рассматривала книжную полку. Тут были книги по истории, было много литературных произведений различных авторов. Книги были и толстые, и тонкие. И вдруг, среди всей этой массы книг, она нашла небольшую книжку, и улыбка расплылась по ее лицу. «Нашла!» — сказала она как раз в тот момент, как мама дала сигнал. «Время кончено, идите все сюда!» Борис принес мамин кошелек, но мама сказала, что он не может быть сокровищем уже потому, что в нем мало денег, и особенно в конце недели. Маленькая Верочка сказала, что привела себя, и мама должна была согласиться, что это ценное существо, и крепко прижала ее к себе, но это не было то сокровище, которое спрятала мама. Люся подошла краснее, уверенная в том, что нашла то, что было нужно, и протянула маме Библию. «Прекрасно, ты выиграла игру, но как ты догадалась?» «Не знаю, я просто увидела ее и решила, что она и есть наше сокровище». «Кто бы мог подумать, — сказал Борис, — Библия, мне и в голову не пришло». «А я удивляюсь, что вы все вместе не подумали об этом, — сказала мама. Ведь она полна сокровищ, это ведь золотые прииски истины. В ней говорится о любви Иисуса Христа, о Его смерти за нас грешных. Она бережет нас от плохих поступков и непоправимых ошибок. Нет книги важнее и дороже ее. Да, дети, нет книги дороже Библии. Есть другие учения в мире, но все они говорят о том, что человек должен сам что-то делать для того, чтобы спастись или достигнуть неба. Только Евангелие говорит о спасении, которое совершил Христос и которое дается нам даром, поверив в Него. Были и другие учителя, но никто из них не умер за грехи мира и не воскрес, как это сделал Христос. Именно этим отличается христианство от всех других религий мира. Примите Христа верою в сердца ваши и сами

Если кто тебя обидел, очень сильно огорчил, и тебя возненавидев, боль сердечку причинил, ты не можешь быть веселым, ты задумчив и уныл, то подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословил, он любил врагов своих, крест ему народ готовил, он молил Отца за них. Всем обидчикам за злое воздавай и ты добром. Это средство неземное примирит тебя с врагом.

0: Время от времени Джек задумывался над своей молитвой отчаяния там, в школе. Она была услышана, и причем таким чудесным образом, что в один из воскресных вечеров, сидя в кругу молодежи, он даже тихо прошептал: «Спасибо». Этим вечером руководил один юноша из городской церкви. Читая доклад, он заикался и сбивался, но, услышав слово «усыновление», Джек прислушался. «Бог любит нас так сильно, — заикаясь, говорил докладчик, — что желает усыновить каждого из нас, чтобы мы стали его детьми. Быть принятыми в семью еще прекраснее, чем в ней родиться. Это значит, что кто-то очень-очень любит тебя, если решает усыновить тебя. Меня самого усыновили в 6 лет, и это стало переломным моментом в моей жизни. Я знал, что отныне и навсегда я стал членом моей новой семьи, что здесь меня окружат заботой и вниманием, и будут любить совершенно по-особому». После этих слов Джек уже больше не слышал докладчика. Сколько он себя помнил, он всегда мечтал о том, чтобы его усыновили. Господин Джи Льюис однажды совершенно однозначно дал ему понять, что он для этого не подходит. Неужели же Бог тоже счел его бы неподходящим? После доклада все пили горячий какао и ели испеченный госпожой Джарвис пирог. Джек подошел к докладчику и спросил его просто: «Что нужно сделать, чтобы Бог меня усыновил?» «Его нужно только об этом попросить», – прозвучал уверенный ответ. «Я вообще-то уже много всяких глупостей наделал», – пояснил Джек. «Что подумает Бог о человеке с таким прошлым, как у меня?» «Но каждый, кто хочет, чтобы Бог его усыновил», – ответил ему юноша, – «должен сначала рассказать ему обо всем том плохом, что он сделал. И если он действительно в этом раскаивается, то Бог простит его и сделает это потому, что его Сын Иисус Христос вместо нас был наказан за наши плохие дела и мысли». «Это как семья Джарвисов простила мне тот случай со зловонной бомбой», – подумал Джек. Ком, появившийся в его горле, становился все больше. «Так значит, это и все, что я должен сделать, и тогда Бог усыновит меня?» – спросил он. «Так точно», – улыбнулся докладчик. «Бог ждет. Когда же ты к нему придешь? Если хочешь, можешь сделать это прямо сейчас». «Давай, Джек, сделай это», – подбодрил его Питер, стоявший неподалеку. «Я это уже сделал в прошлом году». «Нет-нет», – быстро сказал Джек. «Я еще не знаю, имеет ли все это отношение ко мне лично. Я не хочу стать посмешищем, чтобы потом убедиться, что Бог меня отверг». Он, оставив своего собеседника стоять в недоумении, поднялся в свою комнату. «Откуда мне знать, Бог, что у тебя серьезные намерения?» – молился он. «Такого, как я, ты ведь точно не можешь любить». Он всегда считал, что размышлять о Боге или об Иисусе Христе было занятием бесполезным. Теперь же казалось, что это стало самым важным в его жизни. Он выключил свет и еще несколько часов пролежал без сна, погрузившись в размышления. Когда на следующее утро Джек проснулся, все для него было совершенно ясно. Ему нужно было какое-нибудь однозначное знамение, чтобы он мог поверить, что это все не было простой выдумкой Джарвисов и их друзей. «Бог, если они меня отсюда не выкинут, — молился он, одеваясь, — тогда я буду знать, что все это правда. Тогда я приду к тебе и признаюсь во всем, что я натворил. Я попрошу тебя простить меня и усыновить». Вот так просто решил Джек эту проблему. Теперь он спокойно ждал, что же случится дальше. Радость от возможности влиться в нормальный школьный коллектив была еще больше, чем Джек мог себе представить. Тем не менее, проблема с господином Ренсоном и уроками физкультуры оставалась все еще нерешенной. «Питер Джарвис рассказал мне, что вне урока физкультуры ты просто настоящий футбольный ас», – пожаловался разочарованный учитель. «Почему бы тебе не принести на урок свою спортивную форму и кроссовки и перестать упрямиться?» Джек бы с удовольствием так и сделал, но дело зашло к этому времени уже слишком далеко. Он не знал, как ему себя вести, чтобы выйти из сложившейся ситуации с честью. Игра с командой школы из Харли была назначена на среду января. И Питер, естественно, был вратарем. В день матча за завтраком он пояснил всей семье. «Эти типы считают себя непобедимыми». «Думаешь, вы можете у них выиграть?» – спросил почтальон, у которого сегодня был выходной. «Вообще-то», – ответил Питер с набитым ртом, – «они все время выигрывали, но сегодня у нас будет новый игрок Стивен Дэвисон, и господин Ренсон считает, что у нас есть шанс на победу». Почтальон собирался отвезти Питера и еще одного мальчика из их деревни в Харли. Так как в машине оставалось свободным еще одно место, поехал с ними и Джек. Команду, как только она вышла из раздевалки на тщательно ухоженное футбольное поле, поприветствовал чрезвычайно взволнованный господин Ренсон. Победа над этой заносчивой командой была делом чести и для него лично. С учителем физкультуры из Харли у него были свои счеты. На карте стояла его честь как тренера. «Где же Дэвсон?» – спросил он нервно. Кто-то сказал, что он еще не приехал. Пришлось господину Ренсону начать свою речь для поднятия духа команды без него. Время от времени он бросал озабоченный взгляд на свои часы. Внезапно через подмерзшее поле к ним быстрым шагом направился директор школы из Харли. «Мне только что позвонили», — сказал он, еще не отдышавшись. «Мне очень неприятно вам об этом говорить, но один из ваших игроков по дороге сюда попал в аварию. Он и его отец доставлены к нам в больницу». «И случиться это должно было как нарочно с Дэвсоном», — простонал господин Ренсон. «Он был нашей единственной надеждой». К ним подошел с вызывающим видом учитель физкультуры из Харли. «Неужели вы не можете найти замену? Пора бы уже давать свисток. Мои ребята потихоньку начинают мерзнуть». Господин Ренсон растерянно оглядел болельщиков своей команды, но все они были либо старше 15 лет, либо у них не было с собой кроссовок. Из запасных игроков на матч не явился ни один. «Твои кроссовки лежат у папы в багажнике!» Питер схватил Джека за руку. «Они остались там лежать с прошлой субботы, когда папа подвез нас со спортплощадки».
1: «Я не буду играть», — категорически заявил Джек.
0: «Ну, пожалуйста», — умолял его Питер, — «я знаю, что ты это можешь». Он смотрел на него так жалобно, что сердце Джека дрогнуло.
1: «Что, он?»
0: Вот и все, что смог выдавить из себя господин Ренсон, когда Питер сообщил ему, что Джек согласился заменить Дэвсона.
1: «Все-таки лучше, чем играть в неполном составе», – выдвинул главный свой аргумент Питер.
0: Господин Ренсон уже не сомневался, что сегодня чашу унижений ему придется испить до дна. Поэтому он лишь пожал плечами и бросил Джеку форму. Появившегося на поле Джека команда из Харли встретила уже привычными для него перешептываниями и наглыми улыбочками. Но именно это... Красно-черно-белая шуточка разбудила в нем боевой задор. Лишь только судья дал свисток к началу игры, Джек понесся изо всех сил по полю. Этой игры господину Ренсону не забыть никогда. Он стоял у боковой линии рядом с тренером из Харли и наблюдал, как Джек на середине поля отобрал мяч у противника, мастерски обвел трех защитников, переведя мяч на левую ногу и сильным ударом послал его в сетку ворот. Вратарь застыл на месте, пораженный. Выражение лица господина Ренсона менялось просто на глазах. И когда Джек забил второй гол, от возбуждения он чуть не подпрыгнул.
1: «Этот ваш маленький запасной не без таланта», —
0: вынужден был признать его соперник завистью.
1: «Он что, действительно младше всех остальных или только ростом не вышел?»
0: «Ему нет еще 13», — сказал господин Рэнсон.
1: «Я, конечно же, немало с ним поработал», — добавил он.
0: При этом ему втайне было очень стыдно. Но для Питера, как вратаря, это был звездный матч в его жизни. Ребята из Харли выглядели чрезвычайно подавленными, когда к концу первого тайма счет был 2-0, не в их пользу. На перерыве тренер соперников собрал вокруг себя всю свою команду. Многое отдал бы господин Рэнсон за то, чтобы услышать, что он им говорил. Как бы то ни было, но на поле игроки вернулись, как стая голодных волков. Не успел Питер и опомниться, как они забили 2 гола. При этом они опекали Джека так плотно, что он и к мячу-то не мог приблизиться, не говоря уже о том, чтобы забить гол. Господин Рэнсон больше не улыбался. Он нервно грыз ногти, когда счет игры стал 2-2.
1: «Не падать духом!» – взывал он хрипло. «Не сдаваться!»
0: Но все-таки он вынужден был согласиться, что ничья была еще лучшим результатом, чем он вообще ожидал. За 3 минуты до конца игры команда противника устремилась в последнюю отчаянную атаку. Как раз в этот момент, когда опасность контратаки была наиболее острой, Джек был сбит с ног грубым нападением сзади. Это было очевидное нарушение, и судья назначил штрафной удар. К мячу направился Гэвин Скотт, который обычно и выполнял 11-метровые удары. Но всем было известно, что в решающие моменты у него сдавали нервы. И тут тренер окликнул Джека.
1: «Давай, Джонсон, посмотрим, не забьешь ли ты свой 3-й гол сегодня?»
0: Недолго думая, Джек послал мяч в левый угол ворот, далеко за пределы досягаемости расстроенного вратаря из Харли. Никогда еще игрока по окончании финальной игры на Кубок чемпионов не обнимали так крепко, как Джека после финального свистка, когда уже никто не сомневался, что в этот раз они все-таки выиграли.
2: 3 великолепных гола! – выдохнул Питер, от всей души хлопнув Джека по спине.
1: «Я знал, что ты меня не подведешь!»
0: Команда из Харли, сначала насмехавшаяся над Джеком, теперь выглядела такой же подавленной, как и ее тренер. Но трудно было определить, кто сиял от радости больше – господин Рэнсон или деревенский почтальон. На общешкольном собрании в понедельник директор объявил:
1: «Давайте поздравим нашу футбольную команду! В субботу, впервые за 16 лет, они наконец-то победили команду из Харли!» Все начали аплодировать. Потом директор поднял вверх руку, прося тишины. Матч закончился со счетом 3-2. Все наши голы забил один и тот же мальчик, Джек Джонсон, игравший в команде взамен выбывшего игрока. Разразившиеся вслед за этим бурные аплодисменты напомнили Джеку большой потрескивающий костер. В море сияющих лиц он наткнулся на свирепый взгляд господина Паркера. Джек был беспредельно счастлив. С того дня Джек принимал участие в каждой игре. С выздоровевшим Стивеном Девсоном и стоявшим в воротах Питером команда в том сезоне не потерпела ни одного поражения. В учительских всего графства только и были разговоры о господине Рэнсоне. Вместо привычной клички «Краснокожий» Джека повсюду встречали уважительными взглядами. Мальчишки же помладше почитали его чуть ли не героем. Этой зимой жизнь повернулась к Джеку своей солнечной стороной. Но вскоре его счастье омрачилось, так как появились новые трудности.

0: Ты живешь в городе или селе? Ты любишь свой город? То место, в котором ты родился? Наверное, да. И ты слыхал о других городах, больших и прекрасных. Ты мечтал поехать туда и увидеть эти чудесные города: Париж, Лос-Анджелес, Рим, Сидней, Женеву или город Прагу, который называют еще Злата Прага.
1: Может быть, твоя мечта сбудется. Может быть, ты пройдешь улицами этих городов. Но и в самых красивых городах есть много больных и бедных людей. И в самых красивых домах слышится плач. И на самых красивых улицах бывает темно и страшно. И самые богатые люди умирают.
0: Чего только люди не предпринимают, чтобы заглянуть за черту жизни. Всякие колдуны и чародеи обычно за какую-нибудь плату или даже бесплатно предлагают вступить в контакт с кем-то из умерших.
1: Движимые любопытством и желанием узнать, что же все-таки происходит после смерти, люди идут на эту приманку дьявола и попадают к нему в сети.
0: Только к Богу можно обращаться с вопросами, касающимися нашей жизни и смерти. Только Он один знает, что ждет нас после смерти. Об этом Он сказал в Своем Слове Библии.
1: Иисус Христос, зная неистребимое желание людей знать о своей участи после смерти, рассказал однажды своим слушателям следующую историю.

0: Жили на свете два человека. Один из них был очень богатым,
1: а другой нищий. Нищего звали Лазарем.
0: Богач жил роскошно, на широкую ногу, пировал, наслаждался жизнью, имел, что хотел.
1: А Лазарь желал бы напитаться остатками со стола богача, но никто не давал ему. Умер Лазарь, и отнесли его ангелы на лоно Авраамова.
0: Умер и богач, и похоронили его, но не на лоно Авраамова, то есть место блаженства, в рай, а попал жестокосердный богач в ад. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря и закричал им:
2: «О, смилуйтесь надо мной и дайте хоть каплю воды, я сильно мучаюсь в пламени ада!»
0: Но Авраам сказал:
3: «Вспомни, что ты получил доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Между нами и вами великая пропасть, и хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят».
4: Из этой истории мы с уверенностью можем сказать, что после смерти людей ждет разная участь, и ее после смерти изменить будет уже невозможно.
5: Поэтому очень важно уже сейчас, живя на земле, получить уверенность в том, где мы будем проводить вечность – со Христом, Авраамом, Лазарем и многими другими в раю,
4: или с сатаной и такими, как богач, в аду?
5: Конечно, всем понятно, не богатство и не бедность определяют наш вход в рай, а наша жизнь, соответствующая Слову Божию. И тот, кто живет здесь на земле согласно заповедям Божьим, тот имеет надежду оказаться однажды в чудесном городе, который построил сам Бог для любящих Его.
4: Мы хотим рассказать вам об этом настоящем золотом городе.
5: Этот город озарен чудным светом.
4: Он окружен высокой стеной, которая сверкает, как бриллиант.
5: Улицы в нем золотые.
4: В город можно войти только 12 воротами. Каждые ворота сделаны из одной жемчужины.
5: Перед воротами стоят ангелы. Они охраняют вход в город.
4: В этом городе живет сам Бог. Там очень хорошо.
5: Там нет болезней.
4: Там нет слез и смерти.
5: Вы, конечно, уже догадались, что этот город находится на небесах.
4: На небесах все так прекрасно, как на празднике, который никогда не кончается.
5: Величие Господа Бога наполняет все.
4: Но самое прекрасное в этом городе – это сам Иисус, наш Спаситель. Там, где Он, всегда царит только радость.
5: А ты хочешь туда, мой друг? Иисус зовет тебя.
4: Но войти в этот город может только тот, у кого сердце чистое.
6: Я хочу войти туда.
7: И я тоже.
8: И я хочу.
9: И я.
10: И я тоже.
11: И я.
12: И я.
13: И я.
14: И я.
4: А твое сердце чистое? Ты никогда никого не обидел, не обманул, никогда не воровал? В твоем сердце нет греха?
15: Я маму обижала, сплетничала, списывала контрольную.
0: А я радовался чужому горю, не слушался родителей, воровал, иногда курил.
16: И я обманывал часто, но говорил всегда, что я шучу.
0: А я дрался.
6: А я говорила плохие слова.
4: Ничто нечистое не войдет туда.
2: Я очень хочу в этот город тоже. И я знаю, что сделать. У меня есть много денег. Я их накопил, чтобы купить компьютер. Но вы возьмите их, чтобы мне попасть в этот город.
4: О, нет! В этот город вход невозможно купить за деньги. Там дома из золота, улицы из драгоценных камней. Туда войдет только тот, кто с чистым сердцем.
2: Но как мне сделать мое сердце чистым? Я столько раз пытался стать лучше. Я просыпался утром и говорил себе: «Сегодня я буду хорошим, я никого не обижу, никому не солгу, никому не пожелаю зла». Но у меня ничего не получалось. Я не могу сам себе сделать свое сердце чистым.
4: Ты прав. Это только может сделать Сын Божий, Иисус Христос, который умер вместо тебя на горе Голгофе за твои и мои грехи, потому что наказание за грех – смерть, и все люди должны были погибнуть. Но Бог возложил все грехи на Своего Сына Единственного, у кого не было греха. Его смерть разрушила преграду между людьми и Богом и открыла дорогу в золотой город.
5: Если ты хочешь сделать свое сердце чистым, то принеси свои грехи к Иисусу.
2: Как это сделать?
5: Попроси у Него прощения за все свои плохие поступки. Он услышит тебя.
4: Это ты можешь сделать прямо сейчас, слушая нашу передачу.
5: Если ты веришь, что Иисус умер за тебя, то ты можешь помолиться так: «Иисус, я верю, что Ты умер за мои грехи. Прости меня, что я причинял Тебе боль своими плохими делами. Сделай мое сердце чистым».
4: Если ты это сделал, то для тебя открыт золотой город.
5: Но ты должен жить теперь так, чтобы ничем не огорчать Бога.
6: На карте мира не найти страну, где Царь Христос. Но как же нам туда дойти? Звучит в душе вопрос. Туда нельзя на корабле по океану плыть, ни пешеходом по земле путь дальний совершить. Ни в стратосфере, ни в воде страны той чудной нет.
8: Но где же в самом деле? Где? Кто может дать ответ?
6: Здесь география проста. Хотите знать? Сейчас примите веру во Христа, и Царство будет в вас.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Анатолия Бушила, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Пожалуйста, откройте 90-й псалом. И у нас сегодня будет тема с вами следующая. Кому Бог защитник? Я читаю 90-й псалом, начиная с 14 стиха. Это слова Божьи. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу Его. С Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его. Долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение Мое». Ввиду того, что у нас сегодня есть и интернет-зрители, и телезрители, и люди, которые неверующие, я бы хотел говорить так, чтобы люди, которые нас смотрят или слушают, понимали, о чем речь идет. 90-й псалом, как считают богословы, это псалом Давида. Это самый известный псалом из 150 псалмов Библии. Этот псалом еще назван «Живые помощи» или «Живые в помощи». Это так в народе этот псалом называют. Во время войн, революций, отчаянных обстоятельств люди учили этот псалом наизусть, проговаривали его и искали помощи от Бога. И одни были спасаемы Богом, другие нет. И мы сегодня должны ответить на вопрос, почему так происходит. Часть людей относились к этому псалму, ну, как к талисману, как к оберегу. Зашивали его в свои одежды, некоторые носили в кармане этот псалом, надеясь, что в лихую годину, когда будет ужасно, страшно, этот псалом поможет им. Они жили своей греховной жизнью, но тем не менее, они носили эти записи для того, чтобы Бог помог. Люди вообще, когда очень страшно, люди начинают искать сверхъестественную силу для помощи. Некоторым из них абсолютно все равно, кто поможет, Бог, дьявол, лишь бы помог кто-то. Но помощь от Бога в этом псалме будет адресована тем, кто сказал: «Живущие под кровом Всевышнего, под сенью Вседержителя покоятся». Этот человек говорит в сердце своем: «Прибежище мое, Господь, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Если ты хочешь вообще, чтобы у тебя был Бог защитником, тебе надо вслушаться, что сегодня Господь говорит. Бог не говорил, что случайным людям, которые вспоминают о Боге только в трудную минуту, когда беда пришла в жизнь, вот Он им будет помощником. Бог дает следующее обещание святым людям: «Избавлю тебя от сети ловца, от гибельной язвы». Для них, для святых людей, Бог щит и ограждение. Это богоугодные люди, они надеются на Бога в самых трудных обстоятельствах. Они не убоятся ужасов в ночи. Знаете, мучительные страхи, когда преследуют человека. Некоторые люди вообще не могут спать, потому что страхи их мучают. Женщина недавно звонила мне и говорит: «Я не могу спать по ночам, потому что страхи меня мучают». Святые люди не убоятся стрелы, летящей днем. Апостол Павел говорит о том, что будут раскаленные стрелы лукавого, который хочет поразить нас. Это не только мысли, когда демоны начинают мучить человека. Это и нападки на человека, когда приходят самые трудные, тяжелые обстоятельства, притом это внезапно. И человек, который защищаем Богом, говорится, что он и яз, выходящий во мраке, не убоится, и зараза не страшна ему. Падут возле него тысячи и 10 тысяч, а к нему не приблизится. Вот такие обетования Бог дает людям, которые любят Его, которые надеются на Него и которые хотят, чтобы Бог был защитником. Притом, этому человеку, который любит Бога и познает Бога, Бог дает еще обетование. Посмотрите 13 стих 90-го псалма. «На аспида и василиска наступать будет». Это разновидности ядовитых змеев, демона в духовном мире. «Попирать будет льва и дракона». Этот человек – победитель в духовном мире. Его Бог защищает, дает ему власть, и эта власть ему дана от Бога над царством сатаны. Многие люди хотели бы иметь безопасность, чтобы иметь власть в духовном мире.
И мы сегодня попытаемся с вами ответить на вопрос, как достичь этого. Как стать таким человеком, кому защитник Бог. Представь, что Бог твой защитник. Бог защищает тебя. Очень многие люди, когда страшно, когда тяжело, они начинают поспешно молиться, они начинают поститься, ища у Бога защиты. Но есть другая категория людей, о которых мы сегодня с вами будем говорить. За то, что Он возлюбил меня и познал имя мое. Вот за это, что любит, за это, что познает имя мое, за то, что стремится понять мои законы и выполнить их, вот за это я его защищу. Вообще Библия говорит нам, что любовь – это черта Бога. Библия раскрывает нам Творца, как любящего Бога. В Ветхом Завете это можно проследить. Посмотрите книгу Второзакония. Это будет 4 глава, 37 стих. «Так как Он, Бог, возлюбил отцов твоих, избрал вас, потомство их, после них, и вывел вас из Египта». Отец еврейского народа Авраам был возлюблен Богом, он повиновался Богу, он ходил пред Богом и угодил Богу. И во Второзаконии, 10 глава, 15 стих прочтем. «Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, избрал вас, семя их, после них, из всех народов». Здесь интересная мысль. Здесь говорится и напоминается о том, что через вождя Моисея Израиль выходит из Египта. Бог дарует им ханаанскую землю. Сам Бог является защитником их и силой их. Здесь есть и другая мысль, достойная того, чтобы над ней подумать. Отец Авраам любит Бога. И Бог благословляет семя его, детей, внуков, потомков его. И мысль такая, мужчины, если мы желаем увидеть счастье в наших детях, в наших внуках, наше сердце должно ходить пред Богом и любить Бога. Если ты не враг своим детям, то хождение перед Богом, святая жизнь, приведет к тому, что Бог будет благословлять и твоих детей. Семя твое будет благословенно. Блажен муж, крепко любящий заповеди его. И дальше говорится, семя его будет благословенно. Это принцип Божий. Найдите мужчину, который любит Бога, ходит верно пред ним, и вы увидите благословляющую десницу над ним. Я думаю, ты хотел бы этого. Я лично очень хотел бы этого. Бог не только в общем любил Израиль, но Бог любит и отдельно каждого человека. Вторая книга Царств, 12 глава, 24 стих. «И она, Версавия, родила сына и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его». Бог возлюбил его, потом благословил его, дал ему мудрость, он стал царем, он стал великим благословением для Израиля. У него была благословенная жизнь у Соломона. У другого человека была тяжелейшая жизнь, очень тяжелая, пророк Иеремия. Но однажды в своих горестях он встретился с Богом, и он пишет об этом. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Бог говорит человеку, я возлюбил тебя любовью вечной, я буду защищать тебя, к тебе мое благоволение. Бог защищал его в трудные минуты, в самые тяжелые минуты. Он давал ему откровение и смелость проповедовать. Он был его защитником. В Новом Завете мы тоже видим любящего Бога. Вообще мы все нуждаемся, чтобы нас любили. Наверное, это самое сильное желание у человека. Если он любим, он знает, для чего жить. И если человек не любим, у него очень много внутренних проблем. А потом, израненный, он ранит других. Имея боль внутри, он причиняет боль другим. Чаще всего больно делают те, кто нелюбимы. Потому что у них боль внутри. И они попадают под один закон, который звучит так. От избытка сердца, говорят уста. Итак, Новый Завет. Перед распятием о Христе сказано.
Он возлюбил сущих в мире, до конца возлюбил их. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Распятый на Голгофе, Сын Божий, это знак Божьей любви к тебе. Он доказал свою любовь ко мне и к тебе, потому что умер на Голгофском кресте. Библия вообще говорит о Боге, что Бог есть свет, Бог есть дух, но есть и такое определение. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Будучи любовью, Он всегда искал и находил предмет, объект для своей любви. На первых страницах Библии мы читаем, что Бог любящий создал Адама по образу своему и подобию своему. Бог дарит ему жену Еву. Он беседует с ними, он общается, он любит их. И он дает им заповедь. Не вкушайте от дерева познания добра и зла. Я хочу, чтобы эта мысль была понятной. Любящий Бог хочет иметь ответную любовь. Он ищет людей, которые бы любили его. Ситуацию в Эдемском саду можно описать словами Христа. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Он дал им одну заповедь, не вкушая дерева познания добра и зла. Вот мы с тобой говорим, что мы любим Бога. Давай сегодня попросим Духа Святого, чтобы Он коснулся нашего сердца и сказал, насколько мы любим Бога. Первая семья, Адам и Ева. И я здесь снова хотел бы обратиться к мужчинам. Если мужчина любит Бога, то эта Божья любовь перетекает в его сердце. Тогда он отдает эту Божью любовь своей жене. Когда в сердце родителей есть любовь, они дарят эту любовь своим детям. Я еще раз эту мысль хочу сказать. Если мужчина ищет лица Господнего, Бог есть любовь, и когда наше сердце открыто для общения с Богом, эта любовь перетекает в наше сердце. И мы можем любить прежде всего своих домашних. И тогда любимая жена, и тогда любимые дети. Они любовью служат. И Писание говорит, что есть такое духовное состояние, когда вера действует любовью. Однажды я ехал в троллейбусе, и возле меня стояли два молодых мужчины. Им было лет 25-30, и они разговаривали между собой. Это были друзья. И один говорит ему, я, ты знаешь, развелся со своей женой, сейчас нашел женщину, ей лет 25, ее мать работает на молокозаводе, всегда сметана, молоко. Ты знаешь, отлично живу. Когда надо, посещаю ее, никакой ответственности, все нормально, живу, ну нормально живу. А второй говорит, ты че? Я люблю свою жену, я детей люблю. Первый говорит, ты знаешь, года 2-3 у меня тоже было так. А потом все это прошло, а потом, знаешь, по ночам дети плачут, сопли, слезы. А теперь нормально у меня все. Какая мысль? Когда божественная любовь, когда Божья любовь, тогда эта Божья любовь, она пройдет сквозь все искушения. Когда плотская, человеческая любовь, она живет по принципу «если мне выгодно». Если не надо жертвовать ничего, я готов любить. Я хотел бы спросить, что ты имеешь в семье? Божественную эту любовь видят твои дети, видит твоя жена, твой муж видит? Или проходящую любовь? Если да, то пепел, который нашел этот первый мужчина в своей семье, развелся со своей женой, бросил своих детей, а это будет преследовать его. А дальше... Он не понимает, что после 30 есть 60 лет, а потом 80. И в старости он будет никому не нужен. Следующая мысль. Библия говорит о том, чтобы мы возлюбили Бога. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Марка, 12 глава, 30 стих. Христос говорит, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим». И всею крепостью твоей. Бог прежде возлюбил нас, но Он ищет ответной любви к себе. О Соломоне. Когда Бог возлюбил его, он только родился. А потом, когда он вырос, сказано, «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида».
И потому Бог начал его благословлять. Наша тема сегодня «Кому защитник Бог?». И первые слова там «За то, что Он возлюбил меня и познал имя мое». Пророк Иеремия возлюбил Бога, и Бог защищал его. Бог нашел в этих сердцах ответную любовь. Любящие Бога люди вместе с Давидом могут сказать: «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища Твоего». Или «Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Любящий Бога, он любит и Слово Господне, и дом любит, и он видит всегда пред собой Господа. Почему? Потому что кого мы любим, о том мы думаем, о том мы говорим, с тем мы желаем проводить время, если мы любим, если это внутри нас. В Новом Завете говорится о любви к Богу. «Сам Отец возлюбит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали в Меня». Это о Христе. Когда любишь Христа, Отец Небесный возлюбит тебя. Да, мы Его не видим, но любим, потому что Он дал нам прощение грехов, потому что Он крестил Духом Святым, потому что Он заботится о нас, и ответное чувство спасенной души – это любовь. И через любовь мы познаем Бога. Но здесь интересный момент. Однажды своим современникам Христос сказал так: «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». И здесь бы я хотел немножко остановиться. Вот смотрите, есть эмоциональные чувства. Ну, допустим, пример. Жена говорит, что я люблю мужа своего. И она называет его Степочкой, она ласковые слова говорит, она нежно обходится с ним. Но когда Степа что-то попросит, она никогда не выполнит то, что просит Степа. Да, она нежна, она может поплакать от любви, как она любит Степу, но если она не выполняет то, что говорит муж, она не любит его. «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Однажды Христос сказал: «Что вы Мне говорите? Господи, Господи!

а здесь дело нужно. Я буду жить так, как учит Бог. Посмотрите, первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко», то есть Слово Божье. Это акт воли. И вот здесь я хотел бы мысль сказать следующую. Что Божья любовь, которая излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, она лежит в плоскости, в сфере нашей воли. Я буду любить не эмоций, а воли нашей. Я принимаю решение любить Бога. Я принимаю решение выполнять то, что Бог говорит. Я принимаю решение любить свою жену. Я принимаю решение любить своего мужа. Это не эмоции. Потому что эмоции меняются, как весенняя погода. К нам хорошо относятся, мы любим. К нам немного хуже отнеслись, мы насторожились. А если к нам плохо, я теперь не люблю тебя. А небесная Божья любовь, она лежит в плоскости воли человека. Соблюдать заповеди Божьи. Это не эмоции, это решение. Однажды Христос после своего воскресения встретился с апостолом Петром и говорит ему: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Он говорит: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». А потом Бог говорит: «А теперь дело. Если ты действительно любишь меня, то сделай следующее. Паси моих агнцев». Вот когда будешь заботиться о моих агнцах, вот тогда я увижу, что ты действительно любишь меня. Но толку с того, что если я буду плакать в молитве, я буду говорить хорошие слова Богу в молитве, а то, что Бог говорит, я не хочу выполнять. Это не любовь. Это не любовь. Любовь – это когда соблюдаешь заповеди Его. Любовь – это когда любишь Слово Его. Любовь – это когда бежишь в Дом Божий, потому что здесь встреча с любимым, когда тебе хочется быть в Доме Божьем. Вот это любовь. Потому что наше сердце идет за нашим сокровищем, за нашим предметом любви. Там говорится о том, что надо возлюбить Бога за то, что Он возлюбил меня. И вторая мысль – познал имя мое. Познание Бога – это знание сердца Бога. Что Он хочет, что Ему нравится, что Он любит. Угождать Ему, служить Ему – это решение человека быть в близких отношениях с Богом. Давайте аналогию или подобие. Адам увидел Еву и сказал: «Это кость от кости моей, плоть от плоти моей. Она будет называться моей женой. Это мое». А дальше говорится, Бытие 4 глава, 1 стих. «Адам познал Еву, жену свою, она зачала и родила сына». Адам прилепился к ней. Это семья, это одно. Они стали одной плотью. В нормальной семье нет тайн. Это не семья, когда муж скрывает, сколько зарабатывает денег. Это не семья, когда у жены приватная жизнь, и она по компьютеру общается с любовниками. Это не семья. Это не семья, когда он таит от нее, а она таит от него. Это не семья. Семья – это когда открыты сердца друг для друга. Теперь давайте о познании Бога. Сначала давайте определим познание Бога, что это значит. Святой Павел говорит: соединяющийся с Богом есть один Дух. Бог есть Дух. Когда мы каемся, рождается наш Дух. И когда мы соединяемся Духом нашим с Духом Божьим, начинается познание Бога. Когда начинается поклонение Богу, начинается откровение. Бог говорит к сердцу человека. Дух – это центр богопознания. Посмотрите, как святой Иоанн говорит в первом послании, 2 глава, 3-4 стих. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Итак, если ты соблюдаешь Его заповеди, тогда ты познаешь Его. А посмотри 4 стих. «Кто говорит: я познал Бога, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Если ты говоришь, что «я знаю Бога, а заповеди не соблюдаешь», святой Иоанн говорит: «лжец, и нет истины». Один Бог только знает, сколько этих лжецов по разным церквам. Сегодня хорошо, если бы Дух Святой коснулся наших сердец и подсказал нам,
Не в числе ли

мы этих лжецов. Подумай, не входишь ли ты в это число, которые говорят: «Я знаю Бога, но заповеди, я его и не думаю соблюдать. Ходить в церковь буду, обряды религиозные выполнять буду, но заповеди его и жить по его слову я не буду». У одного иудейского царя с преданным сердцем было следующее переживание. Посмотрите 4 книгу царств, 18 глава, 6 и 7 стих. Вообще это великолепный царь. «И прилепился он, Езекия, к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею». 7 стих. «И был Господь с ним везде, куда он ни ходил. Поступал он благоразумно и отложился от царя Ассирийского, и не стал служить ему». 25 лет было, молодой человек встал на престол и сразу наклонил свое сердце к Богу. Разбил всех идолов, высоты отменил, срубил дубравы, стал угождать Богу, сердце Израиля наклонил к Богу, уповал на него и познал Бога. Стал человеком, который искренне поклонялся Богу и стал служить ему. Кстати, это тоже интересная мысль. Кому мы поклоняемся, кому мы служим, того мы и любим. И наоборот. Ты поклоняешься и ты служишь тому, кого любишь или что любишь. Это всегда так. Познание Бога и любовь к Нему приводит к поклонению и служению Богу. Произошло ли в твоей и моей жизни это? Это очень важно. Езекия, он прилепился к Богу. Он конкретно решил, что Бог будет смыслом его жизни. 90-й Псалом, 15 стих. «Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». 39 лет он заболел, и заболел смертельно. И когда он заболел смертельно, пришел пророк Исаия, говорит: «Делай завещание дому своему, умрешь, не выздоровеешь». Весть от Бога: «Умрешь, не выздоровеешь». И тогда он отвернулся к стене и стал плакать, и говорит: «Господи, вспомни, что я ходил пред Тобою верно, с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И, отвернувшись к стене, сильно заплакал. Вот если придет беда в твой дом, сможем мы с тобой сказать Богу: «Господи, а теперь вспомни, что я ходил пред Тобою верно. А теперь вспомни, Господи, с преданным Тебе сердцем. Вспоминай, Господи, делал угодное в очах Твоих». Сможешь сказать? Если да, тогда Он будет защитником Твоим. Если да. И Бог услышал его молитву. И Бог услышал его молитву и исцелил его. Он в молитве мог с чистым сердцем прийти к Богу. Он прежде говорил: «Господь, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Его сила была в том, что он до болезни был святым. Ни ночные ужасы, ни язвы, ни стрела болезни не поразили его. Кто хотел иметь защитником Бога, тот должен выслушать следующий совет. «Прилепитесь к Господу, Богу вашему, как вы делали сие до ныне». Это Иисус Навин говорит. Посмотрите, 23 глава, 8 стих. «Прилепитесь к Господу, Богу вашему, как вы делали до сего дня». Это решение воли — прилепиться к Богу. И знаете, когда сердце прилепится к Богу, тогда ты понимаешь Бога. Когда сердце не прилепляется к Богу, сердце бродит где-то далеко, а только устами приближается к Богу, а сердце далеко от меня, говорит Господь. Почему? Потому что Божьи очи обозревают всю землю. Каждый раз Бог обозревает всю землю и поддерживает тех, чье сердце вполне преданное. Нам надо следить за своим сердцем. И потому и сказано: «Больше всего хранимого храни сердце свое». Потому что если сердце мое или твое будет прилепляться к земному, или к грехам будет прилепляться, беда будет. А потом слезы, а потом рыдания: «Господи, помоги». Но сегодня Бог говорит: за то, что он возлюбил меня, за то, что он познал меня, я защищу его, я помогу ему, я выйду навстречу, потому что до беды он любил меня. До беды он не менялся на проходящее, временное.
Он в сердце своем положил сказать: «Господь, прибежище мое, защита моя, скала моя». И это было правдой. А что любят те, которые не любят Бога? Наше сердце, вообще человеческое сердце, устроено так, что оно любит. Вы можете открыть 108 Псалом, 17 стих. «Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него». Те же принципы. Что возлюбил, то и придет. Возлюбил Бога, придет Бог. Возлюбил проклятие, оно и придет. Не захотел благословений, оно удалится. В Новом Завете еще говорится следующее. Это Христос говорит: «Люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые». Когда злые дела, когда греховная жизнь, когда пьянки, блуд и алкоголь, когда грехи в сердце человека, он не хочет идти к Богу, потому что Бог есть свет. И приближаясь к Богу, человек должен расстаться со своими грехами. Итак, один возлюбил проклятие, второй возлюбил тьму. Есть и третья группа людей. «Ибо возлюбили более славу человеческую, нежели славу Божью». И теперь мысли. Если возлюбил тьму, грех возлюбил, проклятие, это придет в жизни этого человека. Эти люди познают глубину греха. Если любящий Бога познает сердце Бога, эти познают глубину греха. За то, что они не имели Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. И они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, коварства, злобы, распри, обмана, злоречия. Посмотрите послание к римлянам, 1 главу с 28 по 32 стих, и вы найдете полный перечень людей, которые любят не Бога. Эти люди будут поклоняться и служить твари вместо Бога. Потому что если мы любим Бога, мы Ему служим и любим Его, и поклоняемся Ему. Если мы не любим Бога, тогда человек обязательно начнет поклоняться твари вместо Творца. Но в жизни этих людей бывают тоже очень тяжелые, очень трудные моменты. Когда грянет гром, эти люди могут взять Псалом 90 и начать проговаривать его. «Защити меня, пусть рука Твоя будет в защиту мне, избавь меня, помоги мне». Но эта молитва не поможет, потому что грешнику Бог говорит: «Ты сначала покайся, ты сначала возлюби меня, ты сначала приди ко мне, ты сначала наведи отношения добрые со мной, а потом я твоим буду защитником». В покаянии нуждаются не только грешники, которые не знали Бога. В покаянии нуждаются и отступники, которые в определенное время своей жизни знали Бога. Может, это было 5-10 лет назад. Может, это было год назад, когда ты был в добрых отношениях с Богом, а потом отступил от Бога и стал пить грех. Стал из мутных потоков беззакония пить. К сожалению, от Бога в старости отступил Соломон. И сказано, что он прилепился любовью к чужеземным женам и прилепился сердцем своим. И начал идолам поклоняться, и не было сердца его вполне предано Богу. Подходя к заключению, я бы хотел суммировать то, что мы слушали сегодня. Любить Бога – это решение. Чтобы Божья любовь была в моем и твоем сердце, надо принять решение. Проблема наших дней – это безвольные христиане. Они готовы слушать хорошие проповеди, они готовы поплакать в церкви, когда Дух Святой касается. Но самое главное – это когда мы пойдем из этого молитвенного дома по домам нашим, по нашим работам. Когда придут искушения, сложности, трудности, тогда должна выдержать моя и твоя любовь к Богу. Там мы должны остаться верными. Когда сложно, когда обольстительно, хорошо кажется греховная жизнь и тянет человека в ту греховную жизнь. Когда исполняются слова Иакова: каждый увлекается и обольщается собственной похотью. Вот тогда надо любить Бога. Посмотрите 15 стих 90-го псалма. «Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Здесь говорится о долготе дней, долголетии. Вообще, насколько я помню и понимаю Библию, в двух случаях Библия обещает долголетие. Если мы любим Бога и познаем Бога,
И вторая грань долголетия следующая. «Почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Кто хочет добрую жизнь иметь, надо любить Бога и почтением платить своим родителям. Я сегодня шел в церковь и выслушал о Роберте Шумане, композитор такой. И он полюбил девчонку, это был 19 век, Клару полюбил, это в Германии было. И отец категорически не разрешил им жениться. И Роберт взял, написал письмо в суд, высшую инстанцию, и судом было разрешено жениться им. Когда отец понял, что дочь его не слушается и выходит замуж за этого человека, он неверующий человек, отец Клары, он сказал: «Проклинаю тебя, и пусть ты со своими детьми придешь к порогу моего дома просить милостыню». Это очень неразумно. Мы всегда о своих детях должны говорить только доброе. И вообще ни о каком человеке не должны говорить плохо. А что касается детей, не говори ничего плохого, чтобы реально не хотел, чтобы оно исполнилось. И жизнь этой пары была очень сложной. В конце концов, он рано умер. Притом у него начались психические расстройства у композитора. И то, что отец не благословил, оно исполнилось в жизни Клар. Я какую мысль хочу сказать молодым людям? Ни одной пары в своей жизни я не встречал благословенной, где бы родители не благословили, и эта пара была благословенной. Я очень хотел, чтобы мы подумали, особенно те, которые замуж хотят и жениться хотят. Если это от Бога, сердце родителей будет расположено, даже если оно камень, сердце. Бог, Он может и камни менять. Но если Бог за тебя, если Он твой защитник и тебя хочет благословить, Он сердце родителей точно обратит на твою сторону. Итак, возвращаемся к заключению. Эти слова благословения исполнились в жизни Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Иисуса Навина, Моисея и многих христиан. Почему? Потому что они возлюбили Бога, потому что они познавали Бога. За то, что Он возлюбил меня и познал имя мое, Бог говорит: защищу его. Я буду ему прибежищем, я буду всегда с ним. Ужасы, которые придут, он пройдет. Стрела, которая будет лететь, не коснется его, потому что он мой. Я назвал тебя по имени твоему, ты мой. Если Бог говорит это, ты мой, то ему никто не сможет сделать зла. Бог сильнее всех. Есть другой образец, Саул, который знал Бога. Не слушался Бога, нарушал его заповеди, как хотел ходил, а потом в конце жизни сказал такие слова: «Тяжело мне очень, Бог не отвечает мне ни во сне, ни через пророков, ни через Урим. Бог защищает любящих его людей». Я хотел бы призвать к покаянию тех, кого касался Господь. Если ты грешник, и Бог сегодня тебя касался, и тебе надо покаяться, прийти к Богу. Если ты отступник, и Дух Святой обличал тебя, и ты живешь совершенно другой жизнью, и никто не догадывается, какой ты жизнью живешь, выйди на покаяние. Но покаяние – это не только слезы. Покаяние – это решение, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Надо решительно расстаться со грехами. Я не хочу такой жизни. Я хочу любить Бога и познавать имя Его. И тогда Бог говорит: а вот сейчас за то, что ты решил сделать это, я говорю тебе, я буду защищать тебя. Я буду с тобой. И когда ужасы будут, я рядом буду. И когда будет сложно, щит и ограда моя будет над тобою. И когда 1000 падет и 10 000 падет, к тебе не прикоснется. Почему к тебе не коснется? Потому что ты возлюбил Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Дух Святой. Дух Святой – это есть чистота. Это святость, любовь и прощение. Это третье лицо Божества. Он указывает путь ко спасению. Иисус умолил там Отца, чтоб сошел Дух Святой к нам на землю. Будет церковью здесь до конца и любовью своей нас объемлет. Мы есть дети царя всех царей. Он родил нас от Духа и Слова. Святым Духом нас запечатлил. Мы наследники Царства Христова. Дух Святой исцеляет больных, а уставших пути ободряет. Может сделать родными чужих и на истинный путь всех наставить. Он за каждым по жизни идет, по дорогам и бездорожью, к Богу всех неустанно зовет, чтобы всем оказать милость Божью. Грешников Он ведет ко кресту, чтоб могли получить там прощение. Заполняет души пустоту, устрояет нам с Богом общение, исправляет людские сердца, кто послушным Ему быть желает, открывает Христа и Отца и хвалою уста наполняет. И к тебе не замедлит прийти, если этого ты пожелаешь. Он решит все проблемы твои. Божий мир в сердце с Ним испытаешь. Дух Святой – это личность и сила, это нежность и красота, сила та, что Христа воскресила, воскресит Он и наши тела. Это наша опора и щит, наша радость и наша победа. Он в опасностях нас сохранит, чтобы взять к Иисусу на небо.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Я был отважным воином. Ко мне часто обращались бельгийцы, когда им нужно было подчинить себе деревни и их вождей. Однажды я заболел, потерял сознание и умер. Вот что сказал о себе Джабори до того, как он и еще 80 туземцев Налы приняли крещение. Среди них было трое вождей, двое из которых построили молитвенные дома в своих деревнях. «Мои друзья, — продолжал Джабори, — выкопали могилу. И когда они меня укладывали в нее, я поднялся и сказал, что я увидел самого Господа. И Он мне сказал, что скоро придут англичане и расскажут нам об истинном Боге и о правде. Я рассказывал об этом видении многим людям. Их поразили мои слова, и после этого они стали называть Господа англичанином. Стат, который к тому времени сделал Налу своей штаб-квартирой, так сказал об удивительном признании Джабори. Бог работает среди этих людей. И если в Великобритании каждое обращение является чудом, то в Африке любое обращение в 1000 раз большее чудо. Представьте себе, что общественное мнение выступает на стороне греха, и такое положение вещей сохраняется на протяжении 100 лет. Жизнь людей при таком состоянии становится хуже, чем у диких животных. Но туземцы продолжали принимать христианство и следовать более гуманному образу жизни. И что еще более всего радовало сердце стада, это то, что многие из них ощутили потребность проповедовать и отправлялись с этой целью на 3 месяца в близлежащие деревни. В наше время это называется «работа на выезде». В первой партии местных энтузиастов, недавно ставших евангелистами, готовых отправиться из Нала, было около 20 человек. Каждый из них на 12 недель получил на расходы по 3 франка. Когда они вернулись в Налу, часть из них имели 1 франк, а некоторые даже половину от выданной суммы. И все оставшиеся деньги они положили в церковную кассу, туда, откуда они их получили. Всю свою поклажу они постоянно носили на себе. Обычно это был травяной матрас и тонкое одеяло. На поясе они крепили корзину для еды, нож и эмалированную кружку. Их единственной одеждой была набедренная повязка, и они получали удовольствие, щеголяя в соломенных шляпах, которые они обычно носили с небрежным изяществом. В очень жаркую погоду они смазывали все тело жиром, и оно блестело на тропическом солнце. Конечно, стад продолжал путешествовать. Поскольку он был главным, у него были носильщики, которые носили его вещи. Но он зачастую пользовался велосипедом. Однажды, собираясь повидаться с вождем Абарамаси, он не смог выбраться раньше вечера, и поэтому всей группе пришлось разбить лагерь на ночь. Наутро носильщики поднялись очень рано, а стад последовал за ними на велосипеде немного позже. Он приехал к широкому и полноводному ручью и остановился перед ним, озабоченный тем, как ему переправиться на другую сторону. И вдруг на противоположном берегу он увидел юношу. Юноша откликнулся на его зов, перенес через ручей велосипед, а потом вернулся и за миссионером. Юноша взвалил миссионера на спину, прошел несколько шагов в воде, зашатался и упал лицом вперед. При этом миссионер перелетел через его голову. «Нам ничего не оставалось, как разразиться громким хохотом», рассказывал стад об этом случае, «и разойтись каждому своей дорогой, веселясь, как эфиоп в деяниях после своего крещения». Возможно, Чарльз вспомнил случай, когда он пользовался другим видом транспорта – мулом. На дороге перед собой он увидел упавшее дерево, которая нависла, образуя арку. Сможет ли он проехать под этой аркой? Не успел он решить, как ему поступить, как мул ринулся под дерево, и стад застрял между ветвями в сводчатой арке. Он пробрался сквозь них с большим трудом, повредив при этом свой левый бок. «Когда мне удалось протиснуться через арку, я выглядел как блин», — говорил он.
У меня были сдавлены ребра, и я испытывал сильную боль, даже когда садился. Но спасибо Господу, что я не толстый. Это меня спасло. Когда миссионер догнал своих носильщиков на пути к вождю Абарамаси, с ним произошел второй казус, имевший юмористическую окраску. Он увидел, как носильщики спорили с каким-то человеком по поводу покупки большой обезьяны, которую тот убил. Стад вмешался в спор и купил обезьяну, мясо которой было хорошей едой для носильщиков, а шкуру животного он хотел использовать для починки своего банджо. Однако он больше не увидел ни обезьяны, ни ее шкуры. Наверное, все ушло в суп. И еще приключилась одна неприятность. В пути из одного из ящиков, которые несли носильщики, стала вытекать темная жидкость. Каким-то образом перевернулась самодельная банка с потокой и открылась крышка. Все бумаги, книги, письма, одежда стали очень липкими. У них ушло 2 часа на то, чтобы разобраться с этим месивом. И когда группа добралась до деревни, было уже темно. Все чувствовали большую усталость, и им хотелось сразу же завалиться спать. Но жители деревни были настроены иначе. Им хотелось петь гимны при лунном свете, а также провести богослужение. Весь следующий день прошел в молитвах, а вечером было служение, где Чарльз использовал проекционный фонарь. Он объяснял, что было изображено на картинках. Чарльз едва говорил на местном языке, и спустя некоторое время он обратился к одному из главных туземцев христиан. «Попробуйте вы, они, возможно, не поняли меня. Объясните им текст». Туземец начал говорить, но его голос утонул в криках вождя, а также и остальных людей. «Вопи, вопи!» что означало «чушь и ерунда». Туземцы кричали, что они понимают каждое слово, которое говорил стад. В конце службы заговорил Абарамаси, и стад почувствовал большую радость, когда услышал такие слова. «Я и мой народ, и мой брат-вождь, и его народ желали сказать тебе, что мы верим всему тому, что тобой было сказано о Боге. И мы хотим идти по той же дороге, что и ты, дороге к небу». Пришло время, и Альфред Бакстон с женой и маленькой дочкой Сьюзен, первый белый ребенок, родившийся в самом центре Африки и получивший посвящение в церкви Навалы, поехали в отпуск в Англию. В районе осталось 6 миссионеров. Они отважно продолжали выполнять свою работу, но наступили времена тяжелых испытаний, потому что многие из новообращенных опять вернулись к своей прежней жизни. Но если в этой части Африки наметился некоторый спад, то в то же самое время в Англии с окончанием Первой мировой войны наблюдалось заметное продвижение вперед. В 1919 году Джильберт Баклай, муж Дороти Стад, стал штатным работником на Найлэйн-Роуд в южной части Лондона, выполняя обязанности управляющего. Он стал надежной опорой для Сицилы Стад. Барклей сразу же стал отстаивать первоначальную идею о новом крестовом походе как всемирной миссии, который также получил свое собственное название. Крестовый поход номер 2 был в районе Амазонки. В этой миссии работали Фентон Холл, Кеннет Граб и Гальд Моррис. Оба прошли страшные пытки и были на грани мучительной смерти. Крестовый поход номер 3 был в Центральную Азию. Миссионеры Джордж Первис и Рекс Бевингтон перешли через северную границу Индии и дошли до маленького Тибета через Гималайские вершины высотой в 16 тысяч футов. Крестовые походы номер 4 и 5 были в Западную Африку. Оба потерпели неудачу при первой попытке. Но в дальнейшем там была основана арабская миссия, которая приобщила бедуинов к Евангелию. Крестовый поход номер 6 состоялся в Колумбии, в Южной Африке.
С течением времени все больше мужчин и женщин вступали во всемирный крестовый поход и отправлялись в разные страны мира в качестве миссионеров. Но вернемся в Африку. В 1920 году у стада уже был новый штат людей, и когда спустя год вернулся Альфред Бакстон, он был поставлен во главе миссионерской организации в Нале. Благодаря этому стад смог перебраться в провинцию Итури, где он видел большие возможности для своей деятельности. За несколько лет до этого он некоторое время прожил в лесах Итури. И именно там, в провинции Итури, стад достиг самых удивительных успехов в своей миссионерской работе. Тысячи людей были обращены им в христианскую веру и посвятили свою жизнь распространению Слова Божьего. «Я хочу, чтобы они построили здесь церковь», — сказал стад своему белому товарищу во время пятичасового перехода через лес от деревни Айбамби до деревни Имбаи. «И я хочу, чтобы эта церковь была величиной в крикетную площадку. Она будет вмещать 1250 человек». Стад считал, что церковь надо построить именно там, в Айбамби, так как жители этой деревни горели желанием услышать Евангелие. Еще до того, как в рекордные сроки было окончено строительство в Айбамби, с различных районов стали стекаться туземцы. Как-то раз около 1500 человек, сидя на корточках, расположились на земле, прижавшись друг к другу, как сельди в бочке. Просидев на тропическом солнце в течение 2 часов, они сделали передышку на час, а затем снова молились еще 2 часа. Строительство церкви было непростым делом. И когда пришло время для укладки крыши, для этого понадобилось очень много травы, и нести ее нужно было издалека. Один из миссионеров предложил, чтобы рабочие разошлись по своим деревням и вернулись для окончания работ через несколько дней. Но туземцам это не понравилось. «Неужели вы думаете, что мы уйдем домой, если еще не закончен дом Господа?» И они остались до тех пор, пока не были закончены все работы по строительству церкви и не была построена хижина для миссионера. Работа миссионера в Айбамби, которая в прежние времена была известна как место охоты на самых свирепых леопардов, быстро набирала темпы. Айбамби стала чудесным миссионерским пунктом со школами, с новыми домами для миссионеров, с новой церковью, с улицами, на которых высились новые хижины для аборигенов и простирающимися вокруг полями. Вождь деревни, хотя и открыто не называл себя христианином, однажды очень удивил бельгийских чиновников. Явившись по их вызову, он внимательно слушал то, что говорил один из представителей власти. «Мы разрешили тебе взимать с миссии ежегодно 600 франков за пользование вашей землей». Названная сумма в те времена была для вождя целым состоянием. Вождь, не колебаясь ни секунды, ответил: «Я никогда этого не сделаю». Официальное лицо еще раз повторила свое предложение. Но вождь Айбамби дал тот же самый ответ, а затем добавил: «Я отдал землю

воскресные дни. В воскресенье начиналось с пения гимнов, что продолжалось в течение часа. Стад сам написал около 100 гимнов на местном наречии и аккомпанировал себе на банджо. Почти во всех гимнах звучало «Аллилуйя». После гимнов в течение 40 минут туземцы горячо молились, и каждая их молитва заканчивалась словами «Куина Яезу», что означало «Во имя Иисуса». Это повторялось в каждой молитве всеми присутствовавшими. Затем читали Священное Писание. Это занимало около 90-120 минут службы. И хором повторяли заповеди. Обращаясь к людям, Стас всегда старался передать библейские истории на языке, понятном африканцам. И, конечно, хлеб у него превращался в бананы, верблюды — в слонов, а неведомый для слушателей снег — в мел. Иногда, когда туземцы приходили целыми семьями, запасаясь едой и матрасами, служба продолжалась и весь понедельник, и даже вторник. Среди лучших друзей стада был вождь Адванзе. В его деревне на службу собиралось не менее 500 человек. В этой деревне произошли чудесные события. Вождь деревни когда-то был одним из самых страшных каннибалов, а также зачинщиком всевозможных дурных поступков. Ранее он заявлял, что обратился в христианскую веру, но это не было настоящим обращением. Сейчас это был совершенно другой человек. Он стал стопроцентовым евангелистом и делал все возможное, чтобы и другие вожди поверили в Иисуса. Он рассылал гонцов, чтобы они разносили Евангелие в самые отдаленные племена. Какими замечательными свидетелями оказывались многие из новообращенных. Взять, к примеру, человека, который по приказу его вождя получил палочные удары за то, что рассказывал людям об Иисусе. Этот человек не только не протестовал против наказания, но когда оно закончилось, протянул руку вождю и сказал: «Спасибо тебе за то, что ты меня удостоил чести получить наказание за Иисуса». За эти слова его опять били палками. На этот раз после наказания он опустился на колени и стал молиться за вождя. После того, как его бросили за решетку, многие из верующих обратились к вождю с просьбой: «Можем ли мы удостоиться чести сесть со своим братом в тюрьму за Иисуса?» Неизвестно, что на это ответил вождь. Но, пожалуй, самым удивительным новообращенным в деревне Адвангве был туземец по имени Заму. Он получил откровение стать миссионером и отправился за 200 миль к самым диким племенам. Вот как все это произошло. Заму был ничем не примечательным маленьким человеком, который ужасно страдал от незаживающей язвы на ноге, из-за чего ему приходилось во время ходьбы ступать не на стопу, а только на пальцы. У него уже были неприятности с представителями власти и другими племенами за то, что он проводил евангелизацию среди жителей близлежащих деревень. Далеко к югу от Адванзве жили племена, которые в течение поколений были врагами его племени. Они убивали и обращали в рабство его соплеменников. Он почувствовал, что Господь избрал его для работы среди них, и он был уверен, что его работа будет успешной. «Но не будет ли для меня, — сказал он себе, — смертельно опасным, если я отправлюсь к этим свирепым людям, не имея поддержки со стороны белых людей?» Перед ним вдруг возник Христос, распятый на кресте своими врагами за грехи всего мира, в том числе и за грехи тех диких племен, о которых он думал. После этого Заму сказал женщине-миссионеру, которая в то время работала в деревне Адвангве, что он должен отправиться очень далеко в леса к этим диким племенам. Понимая, какая опасность ожидает его и как тяжело ему будет идти из-за больной ноги, миссионерка задала ему несколько вопросов, проверяя, насколько твердым было его решение. Но на каждый вопрос Заму отвечал: «Есть Бог, белая госпожа». А когда миссионерка спросила его, возьмет ли он с собой свою жену, он ответил: «Она будет сопровождать меня. Есть Бог,
белая госпожа.

Жа. И они отправились в путь вдвоем, и первую половину путешествия окончили в Айбамби. Там они навестили стадо и о многом с ним переговорили. «Иди день за днем вперед, когда Господь дает тебе силы, Заму», — был совет Бваны. «Господь будет с тобой, и Он поддержит тебя. Не бойся, будь смелым и проповедуй Евангелие. И если ты будешь верен, в один прекрасный день Господь окружит тебя многочисленными сторонниками». Первый этап 80 миль пролегал через леса и реку Айтури, а затем Заму свернул на юг, в сторону племени Бабари, и прошел еще 100 миль. Затем он отправился к племени Балумби. Там его встретили по-дружески, хотя и не могли понять, почему этот чернокожий человек не делает злых поступков, подобно им. И он получил прозвище «Заблудший человек». Все шло хорошо, пока Заму не начал говорить туземцам о том, как они погрязли в пороке, и умолять их отказаться от своих дурных привычек. Тогда отношение к Заму и его жене настолько изменилось, что они оказались на пороге голодной смерти. Но Господь не терял контроля над ситуацией. Брат местного вождя, который был согласен с тем, что говорил Заму, пригласил его с женой в свой сад и сказал им, чтобы они ели все, что им хочется, и взяли еду про запас. Несмотря на доброту этого человека, Заму и его жена постепенно теряли силы, так как их пища не содержала ни соли, ни пальмового масла. В конце концов, Заму произнес специальную молитву об этом. «О Господи, Ты спас своих гонцов от голодной смерти, но мы просим хоть немножко соли. Пошли нам ее, дорогой Боже, в знак того, что Ты не оставил нас». Ответ на эту молитву оказался столь неожиданным, сколь и удивительным. В это самое время к Заму и его жене была послана группа людей из его родной церкви. И две недели спустя муж и жена увидели, как им показалось, незнакомцев, которые шли по главной улице деревни. Узнав их, они бросились в объятия друг к другу. И вновь прибывшие вручили Заму и его жене большой пакет соли. Несколько лет спустя среди племени Балумби уже работало 10 чернокожих евангелистов. Почин Заму и его твердая вера побудила еще 50 человек из деревни Адвангве отправиться вместе со своими женами к 6 другим племенам. И вот таким образом, уже будучи в преклонном возрасте, стад стал свидетелем того, как местная церковь наполнилась силой Святого Духа, а служба Господу стала основной целью жизни черных христиан. «Как хорошо пребывать в постоянной борьбе за Иисуса», — писал стад домой. «Наше дело стало на твердый фундамент, и вскоре мы совершим стремительный прыжок вперед». Стад посетил деревню Адвангве, когда вождь уже был при смерти. Умирающий не хотел лежать в постели, и его посадили на стул, принесли в дом к миссионеру. Бвана вышел вперед навстречу вождю. Миссионеры вынесли для него стул и подушки. Но стад, который был такой же слабый, как и вождь, забрал подушки со своего стула и уложил их вокруг бывшего вождя каннибалов, для того, чтобы тому было удобнее сидеть. Это была их последняя встреча на земле. Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте в нашей следующей передаче.

ума, по природе не можешь расти, то широким кустом вырастай у ручья или зеленой травой при пути. Если морем глубоким не можешь ты быть, или большой многоводной рекой, будь каналом, чтоб пользу другим приносить, родником будь в пустыне сухой. Коль дорогой не можешь, тропинкой будь, коль не солнцем, то яркой звездой. Если сам недогадлив, смотри, не забудь сделать то, что попросит другой. Капитаны не все на большом корабле, и матросы там тоже нужны. Дел великих и малых не счесть на земле, и что можем, то делать должны. Что-нибудь, где-нибудь, кому-либо, делай доброе в жизни, мой друг. Или не знаешь ты, сколько погибло, сколько гибнет несчастных вокруг. О, явись ты с любовью во взоре, подкрепи изнемогших в пути, облегчи горемычному горе, и тебе станет легче в пути. Разгони сладкозвучной песней безысходную грусть и тоску, ободри благодатной вестью, в нищете помоги бедняку. Заблудившимся к счастью покоя укажи безопаснейший путь. В непогоду или стужу под зноем делай доброе, друг, что-нибудь. Не кто-нибудь, а ты берись за дело и не жалей для Бога сил своих. Взгляни на ниву, жатва уж поспела и очень ждет работников своих. Не как-нибудь, а с пламенной душою и с радостью работать выходи. Здесь трудности встречаешь пред собою, но отдых и награда впереди. Не кем-нибудь, а другом и опорой будь каждому разбитому душой. Учи с любовью, нежно, без укоров, и ободри терзаемых борьбой. Не что-нибудь, а истину святую возвышенно и просто возвещай. Закрой глаза на суету земную и направляй других в небесный край. Не где-нибудь, а там, где провидение тебе велит на страже пребывать, ты разливай свет правды и спасения. Гори, как ясный луч, но не сгорай.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Бушила.
1: Глава 5 книги притчи Соломоновых. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюдать рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания. Ибо мед источает уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня, и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим, и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома, и ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь: зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим, едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серной. Груди ее да упояют тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственное беззаконие его, и в глаза, в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления и от множества безумия своего теряется». Глава 6 книги притчи Соломоновых. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего, не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки, и как птица из руки птицелова. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действие его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит с лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь, и сеющий раздор между братьями. Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательные поучения — путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной нищают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но, будучи пойман, он заплатит всемеро, а даст все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится. Потому что ревность — ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров. Глава 7 книги притчи Соломоновых. «Сын мой, храни слова мои, и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего. Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои. Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее. В сумраке, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Спальню мою надушила смирною, алоем и корицею. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу. Кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния». Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его. Как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее — пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти. Глава 8 книги притчей Соломоновых. Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые — разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих — правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото. Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень — ненавидеть зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я — разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровища непогибающие и правда. Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих искони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял

и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получил благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть.

мы рождены, чтобы в корне измениться. Над нами наш хирург. И лишь ему видны насквозь не только наши лица, а мысли, что влияют на судьбу. Пред ним развернуты кардиограммы эго. Их может только он расшифровать. Лишь он в размытом снимке слез и смеха способен четкий контур разобрать. УЗИ мотивов, трепета и мести, знай, он один лишь понимает толк. Поверь, ему диагноз наш известен. Нам нужно, чтобы он нам всем помог. Теперь я знаю, дышим мы не тщетно, не просто так бежит по венам кровь. Нас всех преображает незаметно две вещи: боль и эликсир любовь. Господь уверен, где пинцетом лучше, а где уже без скальпеля нельзя. Но мы все смертным доверяем души, по краю жизни медленно скользя. Заметь, мы так легко себя вверяем земным врачам, давая доступ в мозг, и даже сердце вскрыть им позволяем, по доброй воле падая в наркоз. Но Богу нет, ему не доверяем. Все думаем, что сами знаем, как себя лечить, а небо обвиняем, как будто нам отец не друг, а враг. Поверив в ложь, мы ропщим и сгораем, все ищем на хирурга компромат. Мы существуем, шанс свой прожигаем, неверие нас опускает в ад. О, слава Богу, мне открылась тайна, я так-то хочу тебе ее сказать. Мы рождены не просто, не случайно, Господь желает нас преображать. Я знаю, если я ему доверюсь, тому, кто обещал всегда любить и верить в невозможное, я смелюсь, то он меня успеет изменить. Я с ним сверяю направление шага. И даже если он допустит боль, я верю, обернет мне все во благо. Мой врач, мой капитан и мой король. Я верю, у него все под контролем. Он лучшей тропою проведет. Держусь за слово, что без Божьей воли и волос с головы не упадет. Ему все полномочия сдала я. Он кровью подписал наш договор. Теперь я в нем не грешная, святая. И как меня менять? Решает он. Мне все с тех пор содействует к победе. Его намерение благо, он добро. Нам нужно лишь успеть на этом свете ему стать ключ от сердца своего. Доверие — вот наш рецепт от стресса. Не жди, на операцию решись, но будь готов, что длительность процесса займет не час, не 5 часов, а жизнь. Аминь.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Как орел высывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Второзаконие 32:11-12. Наш всемогущий Отец любит подводить своих птенцов, о которых Он так нежно заботится, к самому краю пропасти, а иногда и столкнуть их в необъятное воздушное пространство, чтобы они могли познать, что обладают еще неизведанной ими роскошью, способностью летать. Если же вдруг птенцы подвергаются неожиданной опасности, Он тотчас готов подхватить их на свои мощные крылья и унести ввысь. Когда Господь создает для своих детей невыносимо трудные условия, дети могут рассчитывать, что получат избавление из рук Божьих. Когда Бог возлагает бремя, то Он же и поддерживает своей десницей. Маленькое чахлое растение вырастало в тени могучего ветвистого дуба. Оно ценило тень, которая укрывала его, и дорожило покоем, которым оградил его тот благородный друг. Но для этого растения готовилось Божье благословение. Однажды пришел дровосек и острым топором срубил дуб. Маленькое растение заплакало и застонало. «Погибла моя защита! Теперь сильные ветры будут гнуть меня, а ураганы вырвут меня с корнем». «Нет-нет», — сказал ангел-хранитель этого цветка, «теперь солнце согреет тебя своим теплом. Дожди оросят в изобилии влагой. Твое тело станет стройным и прекрасным, а цветы будут купаться в солнечных лучах. И люди скажут: как выросло это растение, каким оно стало прекрасным! И все благодаря тому, что срубили дуб, который служил тенью и оградой этого деревца. Разве не понятно, что Бог может отнять у вас удобства и лишить преимуществ для того, чтобы сделать вас лучшими христианами? Господь воспитывает своих солдат не на мягких перинах, а в трудных походах, на тяжелой работе. Он принуждает их переходить вброд бурные потоки, переплывать реки, взбираться на горы и совершать длинные походы с тяжелыми котомками горя и печали за спиной. Только таким способом Бог создает выносливых и стойких солдат. Создает тем, что закаляет воинов, а не тем, что облекает их в парадные мундиры, чтобы хвастливо стоять в карауле или красоваться перед праздной публикой в парке. Бог знает, что солдатами становятся в бою, а не в мирной жизни. Только под грохот пушек и свист снарядов, вдыхая запах пороха, воины получают свои самые важные уроки. Понимаешь ли ты это, христианин? Чувствуешь ли, как Господь печется о твоем благочестии? Осознаешь ли, что Спаситель развивает в тебе воинские качества, посылая в самую гущу сражения? Почему бы тебе не приложить все усилия, чтобы выйти из этой битвы победителем?

Каждый верующий знает, что он воин. Он служит в армии у Господа Христа. А каждый воин чести удостоен сражаться за победу до конца. У воина всегда оружие наготове. Не отступает он, а помнит свой завет. И сила его не в могуществе, а в слове. И поступать по духу — вот его ответ. Бог взращивает нас на поле боя. От маленьких побед идем к большим. Победы обретаем на молитве стоя. И у престола милость обрести спешим. Есть Божьи генералы, просто рядовые. Тут чин и звание не возвышают нас. Молитвой и постом мы служим ныне, и этим исполняем Господа наказ. Войну ведем в духовном мире. Молитва сокрушает силы тьмы, и свет приходит, и сияет в силе. От Господа победу видим мы. Нам на войне не стоит расслабляться. Хоть враг хитер, не отклонимся перед ним. Лишь Господу мы станем поклоняться и знаем, с Ним уж точно победим.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Анатолия Бушила. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Слава Богу, братья и сестры! Не так давно, будучи в одной церкви, в поездке, когда был разговор у нас о небе, о воскресении, о первом, о втором, о суде, верующие люди, которые, казалось бы, знают об этом, они слушали, и потом один из братьев, который также присутствовал там, говорит: «А что, это правда есть?» Я был удивлен, что верующие люди, верующие, он не один и не два, и вот он обратился к этой публике, где мы находились, и он говорит, вот когда он сам удивился, что все-таки есть воскресение мертвых, есть загробная жизнь, я думал, это шутка. Оказывается, это было не шутка. Он только поверил в спасение, которое Бог ему дал. И он обратился к этой публике, говорит: «А вы об этом знаете?» И они, знаете, все друг друга пересматривались, говорят: «Нет». Я так удивился, что некоторые даже люди, поверив в Иисуса Христа как Спасителя, они дальше не шагнули в то, что есть что-то большее, что-то лучшее, во что мы верим. Мы верим в вознесение, мы верим в восхищение Церкви, мы стараемся попасть в первую, знаете, вот эту, в эту первую Церковь, которая на суд не приходит. Мы к этому готовимся, мы к этому стремимся, чтобы нам не попасть, как головня из огня, хотя и такие люди будут, но наше стремление. И, знаете, я так был удивлен и начал говорить, читать Писание, книгу Откровения. Знаете, он настолько удивился и одновременно вдохновился, что у нас, людей верующих, земная жизнь, она только начинается. На земле это Царство Божие мы, знаете, приобретаем, но мы туда уже переходим. И в свое время, как и апостол Павел говорил в послании, о том, чтобы мы помнили, что в свое время мы будем взяты, взяты от земли, и мы должны этими словами друг друга утешать. Иногда приходится замечать, что мы проповедуем о радости, о этих обетованиях, но как будто нас ничего и не берут. Ну, слушаем, и все равно даже не улыбаемся, что все-таки у нас что-то есть ценное. Знаете, когда земное, оно как-то больше человека привлекает. И я как-то рассуждал и вспомнил, мне приходилось быть несколько раз в горах, где живут люди. Высоко в горах есть домики, где живут, я там даже ночевал. И что я заметил? Там, в этих горах, где живут люди, их есть строения, они простые. И там во дворе вообще почти ничего нет. И я как-то обратил внимание, что у них не так, как где-то в селе или как у нас в городе. Вот обрати внимание, зайди к кому-то в гараж, ну то бывает надо переступать. Там всего. И вот найди там радость в этом гараже или в сарае, или там еще там у хозяек иногда баночки, шкляночки, всего. И особенно люди в старости, попробуй ты возьми эту шкляночку или баночку. Все надо. Знаете, все надо. И вот, казалось бы, ну, простая жизнь, все надо. Но знаете, почему оно так лежит, висит? Почему оно все захламлено? Потому что к этому сердце прилеплено. И вот скажи такому человеку про радость. Как она будет радоваться, если все заполнен. Заполнено. И знаете, вот я тогда понял, чтобы заполнить на горах или в горах, там, где высоко, туда надо занести. И я начал спрашивать: а как вы продукты приобретаете? Знаете, а как вы сюда приносите? И знаете, там есть лошади. Они опускаются, там приезжают там, на этой лошади, и, ну, верхом. Там мешок муки, мешок сахара. Вот так приезжают. Знаете, им только нужно все необходимое. Необходимое. И я увидел, как легко. В сарае пару там вещичек каких-то нужных лежит. Знаете, там на огороде там все такое, все только необходимое. И люди так живут. Они свободны. А уже когда ты опускаешься где-то сюда, в деревню, в село, как мы называем, все надо, надо, надо, надо. И знаете, это такие физические законы, как мы называем, хотя это и не те законы, которые нам необходимы. Но знаете, в Писании сказано и о духовных вещах. Что препятствует нам утешать этими словами? Что препятствует нам стремиться в небеса? Оказывается, очень много. Давайте мы с вами будем читать Писание. Деяния святых апостолов, 1 глава, 6 стиха. Давайте мы прочитаем одно место Священного Писания, потом еще несколько прочитаем и порассуждаем. Как же нам прийти к этой радости? «Посему они, ученики, сойдясь, спрашивали Его», то есть Иисуса Христа, «говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказал сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Се Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали. 14 стих. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его». Обратите внимание, человеческий фактор. Когда идут какие-то разговоры, и тогда были разговоры Христа с учениками, вот интересует человека вот недуховное. И Христос отвечал им. Очень много можно в Евангелии заметить, как Христос отвечал. Да? И даже в некоторых уже случаях ученики боялись задавать вопрос. Они где-то между собой говорили, но они не хотели даже Христу задавать, потому что Он отвечал так, что им непонятно было, да и, возможно, не всегда нравилось. И вот в этот случай, который мы прочитали, что произошло, когда Христос сказал им о своем вознесении, о том, что Его жизнь на земле, она временная, и о Царстве Божьем говорил. Знаете, и вот они начали задавать вопрос. Вот не в сие ли время ты восстанавливаешь Царство Израиля? То есть они где-то слышали про Царство. Но Христос, отвечая на их вопрос, говорит: не ваше дело. Вот как бы грубый ответ. Грубый ответ. И вот можно, братья и сестры, чисто в практической жизни проследить, в нашей жизни так часто Бог делает. Обстоятельства такие допускает. Слово звучит за кафедры или где-то еще мы слышим, может быть, на домашних группах. Но не всегда нам, ну, понятно, а иногда даже обидно. Иногда нам не хочется слышать, что Бог говорит. И вот обратите внимание, Христос говорит ученикам: не ваше дело. То есть этим не занимайтесь. Такие вопросы не задавайте. Почему? Потому что вопросы появляются, потому что сердце этим загружено, разум этим забит. И вот обратите внимание, и в нашей вот практической жизни, почему человеку нет интереса к молитве? Почему нет интереса к Слову Божьему? Загружены чем-то. Он чем-то загружен, у него какая-то загрузка в разуме. Вот закончится служение, можно даже быстро себя проверить, что мы будем говорить. А можно даже во время служения тоже проверить, что я думаю. Я помню, однажды я слышал проповедь одного проповедника, такой был проповедник, он уже отошел в вечность, он слепой, Куриленко, и у него была такая тема проповеди: «Мы не есть то, что думаем о себе, мы есть то, что думаем». Такая замудренная фраза. Когда я ее слушал, и я соглашаюсь. То есть мы всегда думаем о себе, ну, как-то предвзято, высоко. А вот его была такая важная мысль, вот как ты думаешь, ты такой и есть. Думаешь сейчас во время служения про огород, вот твое сердце там. Думаешь там про покупку, думаешь еще про что-то. Вот это все, оно лежит на твоем складе, оно загружено, твое сердце. И вот смотрите, Иисус Христос, говоря ученикам, не ваше дело. То есть вы занимаетесь, что я вам говорю. То есть освобождайтесь от своих мыслей, освобождайтесь от своих каких-то планов человеческих для того, чтобы прийти в настоящую радость. Я в своей жизни, я думаю, что и вы проходили не раз периоды времени. Давайте возьмем один из примеров, который многие, знаете, сопровождал. Я помню в нашей семье, когда одна была у жены беременность, врачи начали говорить очень плохое, что ребенок не развивается, что у ребенка будут такие патологии. Врачи начали говорить о том, что нужно прерывать беременность. Ну, и это было как бы неприятно. Но перед этим мы были на молитве. Еще не знали, что будет. Просто была молитва, идет такое слово. И вот скоро будут говорить вам страшное и ужасное. Жене идет такое слово: но ты сохраняй спокойствие. Мы не знали о чем. И вот когда она попала уже к врачу, и вот это все начало идти. И знаете, вот эти месяцы, и беременность не прорвешь, и такие страшные диагнозы. И этот месяц, второй, третий, четвертый. И вот ты в таком ожидании. Кто из сестер проходил подобное? Какие мысли? О чем человек думает? Все, ничего в голову не лезет. Ребеночек родится, инвалид или еще что-то. И знаете, воспоминаешь, а у того человека так, а у того. И знаете, все такие воспоминания. И у тебя ни в голову ничего не лезет. Ни про Царство Божие, ни про градки, ни про теплицу. Ничего в голову не лезет. Молишься, молишься, молишься и ожидаешь. Ожидаешь. И вот пришло время. И знаете, и ждем рождения этого ребеночка. И вот рождается девочка наша, и врачи проверяют, и ничего не повторяется. То, что они прогнозировали. Я вспоминаю, какая была радость, какая была молитва. Знаете, эта девочка уже выросла наша, она уже сама мама. А в нашей истории осталась эта история и не одна, и не вторая, но вот бывает период времени, когда Бог говорит: не об этом думай, не в это время надо думать. А знаете, вот почему в нашу порой жизнь приходят вот разные такие мысли? Почему? Потому что мы не заняты тем, что нам Господь говорит. Он говорит: не ваше дело. Мы верующие люди, мы должны заняты быть другим. И Писание говорит, ожидайте. И мы пропели такой чудесный псалом, что Дух Святой живи во мне. Для чего? Чтобы плод приносить. Чтобы плод приносить. И вот сегодня так много было сказано, чем мы должны заняты быть, чтобы радоваться Господе. Надо оставлять многое, то, что не нужно нам. Не нужно эти мысли, не нужно эти слова. Заняты ты должен быть Господом. Еще один пример вспоминаю. Один служитель рассказывал, когда он посетил одну сестричку, старушку в своей церкви. Ну и как служителя всегда посещают, готовят человека к вечности, задая им вопросы разные. И вот я говорю, говорит этой нашей сестричке, ну скажите, а вы готовы к вечности? Вы уже вот способны уже так дать ответ, что вы ждете Господа, вы туда стремитесь? Она говорит, вроде да, но и не совсем. А я говорю, а

А потом, ну, есть одна, говорит, у меня сестра. Вот, вот что-то не то, но я не виновата. Вот что-то не то, говорит. И я переживаю, пастор, как же я буду на небе с нею? А я, говорит, сестра, не переживай, ты там не будешь. И она так удивилась, что я так сказал. А почему? Говорит, ну если вы на земле не решили вопрос этой сестрой, то туда точно не попадете. И знаете, вот в нашей жизни бывает вот точно так, как в физической жизни. Насобираем полные гаражи, и то лежит, и то лежит. А знаете, а это ж не просто лежит. Ты ж натягал это или натаскал. И мы читаем, когда Езекия в свое время восстанавливал богослужение, которое должно быть угодно быть Господу, то написано, что из храма выносили много мусора. По-моему, там 2 недели они таскали. И у меня вопрос, как он туда наносил? Вот смотрите, у нас тут, как можно наносить туда мусора этого, что надо вытаскивать, выносить несколько времени. И мы читаем в Писании, братья и сестры, что иногда в нашей жизни вот так и происходит, что мы наносим этого мусора. А потом приходит время, чтобы восстановить вот это Царство Божие внутри себя. Знаете, оказывается, надо его выносить уже. И вот смотрите, прочитаю, уже времени у нас не так много, что Писание нам говорит. 1 Фессалоникийцам, 4 глава. «Братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляю же вас, братья, более преуспевайте и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делая свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как и прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. И потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга всеми словами». Слава Богу, братья и сестры, за такое обетование. Но еще прочитаю. Со 2 Фессалоникийцам 3 глава. «Ибо когда вы были у вас, 10 стих, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова, Слово нашего в всем послании.

того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брат». Очень важная тема. Мы сегодня читаем Писание, мы верим в обетование, но Писание нам говорит, чем мы должны быть заняты. Ученики, те люди с первой церкви, они молились. И мы читаем, что мы должны поступать по Писанию. И слово такое «бесчинный» – это который не соблюдает заповеди. Для кого, знаете, церковь или на работе, или в семье, или в церкви, ну, как будто не нужно выполнять порядок. Знаете, а везде должен быть порядок. Должно быть написано «благопристойно и чинно». Чинность – это есть слово «чин» такой. И это сделал Господь, написано «иных поставил». Да? «Всякая власть от Господа, муж – глава, дети – повинуйтесь». И много об этом можно говорить, но я думаю, верующим людям об этом и много не надо говорить, они все знают. Но апостол Павел говорит о том, что вот люди поступают бесчинно. Ничего не делают. Что они делают? Они с чем-то заняты. И вот не зря мы сегодня с вами рассуждаем, почему нет радости. Потому что суетятся, грузят то, что не надо грузить. Собираем то, что не надо оно тебе. Придет время, придется все убирать. И земное, а тем паче вот это духовное. Знаете, Бог нас призвал в свой виноградник, и когда мы читаем еще, по-моему, в 20 главе Матфея, что Царство Божие подобно господину, который пришел, нанял. Он увидел, что стоят там люди и ждут чего-то. И пришел господин, говорит, что вы стоите? Говорит, никто нас не нанял. И вот, знаете, вот стоят. И вот в каждое время, в каждую, можно сказать, период времени приходит Господь, Господин и предлагает. Вот Царство Божие, оно такое. Господь нам говорит, не стойте праздно, идите в мой виноградник. И мы читаем, что они пошли в виноградник, и уже потом уже была плата. И вот в нашей жизни тоже Господь нас призывает в свой виноградник. Каждый день Он призывает, что делать? Приносить плоды. 5 глава Исаии мы читаем о винограднике, который Господь насадил, поставил охрану, ограду. Для чего? Для того, чтобы приносить плод. И вот я хочу подытожить, для чего мы приходим к Господу и чем мы должны заниматься. И в 13 глава 1 Коринфянам сказано, что любовь, она не бесчинствует. То есть нам нужно в винограднике Божьем приносить плоды. А когда человек, не работая над этим и не приносит плода, знаете, он бесчинствует. Он не послушен ни родителям, ни на работе, ни с соседями. Знаете, и верующий человек, но улавливает его враг, вот ему что-то надо понимать, вот ему про Царствие Божие надо рассуждать, а вот как там? И вот летает, как говорят люди в облаках, суетится, суетятся и ничего не делают. И вот Писание говорит нам, чтобы мы таких людей имели на замечании, не на взыскании. Замечайте. Замечайте, и знаете, эта заметка не для того, чтобы просто человека, знаете, оттолкнуть. А надо человеку объяснить, устыдить его. Ты не этим занимаешься. Не для этого тебя Господь призвал. Не для этого за тебя Христос страдал и умер. Он дал тебе спасение, Он дал тебе прощение. Он вложил в тебя эти качества. Он дал тебе возможность, пребывай в Господе. Не суетись, не думай, не носи этих в свой храм разных ненужных вещей, потому что рано или поздно будешь вытаскивать их. Если будешь желать идти с Господом, придется вытаскивать. Придется тому священнику приходить, и, может быть, и 2 недели, и месяц, и больше выносить из твоего храма, потому что наложил много.
И вот знаете, вот эти препятствия остаются в жизни человека, и можно заметить, что если нету радости в Господе, если нету тебя на молитве, если тебя нету в Слове, если ты от этого не получаешь радость, что-то не там лежит у тебя. Где-то что-то ты насобирал. Где-то что-то у тебя много. Где-то шкляночек и баночек, как я говорил. Очень много чего ненужного. То с невесткою, то с зятем, то с сыном, то с дочерью, то со служителем, то на работе. Ты насобирал. И Писание говорит, это бесчинство. Это бесчинство, это нет уважения тебе к Слову Божьему. Ты не любишь Господа, ты заповеди не соблюдаешь. И Писание говорит, это люди, которые ничего для Господа не делают. Богу ты не приносишь плод. И поэтому вот эти вещи, которые в жизни бывают людей, много ненужных, можно определить очень просто. Если нету радости, если нету стремления, если не наполняешься Духом Святым, зайди домой, пройди свою комнату, зайди в сарай, зайди в гараж, зайди везде, погляди, что там тебе лежит. Мне рассказывал, братья старшие знают, мне папа мой рассказывал, когда служителям нужно было быть в 70-каком-то году, говорит, тогда еще были вместе с братьями-баптистами. Тогда ставление было такое, говорит, в нашей стране. Приезжали несколько служителей на 3 дня, старшие служители, и жили там то у одного, то во второго служителя, и ходили везде. И в сарае, где коровы, где свиньи, где стоят. Все, просто с детьми разговаривали и смотрели. И он мне недавно, может, недели, может, 2-3 назад это мне рассказывал. И знаете, я как-то думаю, вот если бы ко мне пришли. Слава Богу, что гаража нету на 7-м этаже, правда, можно, всем разрешаю, придите, посмотрите, нема ни подвала, ни гаража. Вроде все спокойно, мыши не бегают, ноги не ломают, как кто-то сказал. То есть нема за что зацепиться. Но, братья и сестры, для нас это пример. Что у нас мешает? Почему нет радости? Может, что-то мы наложили много? Оно тебе не надо. И не только внешне, а и внутри. Что-то не то. И вот это бесчинство. И Павел говорит, таких имейте на замечание. Замечайте. Устыдите. Говорите, оно тебе не нужно, брат, сестра. А радости нет. Почему? Мешает что-то. Давайте поблагодарим Бога за это прекрасное служение. Будем стремиться к тому, чтобы, как Павел пишет, не знаю, что избрать. И то, и другое влечу, чтобы нас влекло, особенно небесное. И помолимся за эти нужды, о спасении, о исцелении, о других нуждах. Может быть, в нашем собрании есть люди, которые нуждаются в покаянии или в молитве церкви. Может быть, вы нуждаетесь. Не смотрите, что время уже как бы подошло оканчивать. Если есть нужда, идите, а мы совершим молитву. Молимся, Церковь Божья. Господь!

Господь сказал: «Иди, иди греши». Она стояла, будто бы не слыша. Да, средства у закона хороши, но Божие прощение превыше. Господь сказал: «Иди и не греши». Не выяснял он, как, когда и сколько. И книжники по одному ушли. Все те, кто привели ее вот только. Да, он сказал: «Иди и не греши». Где обвинители и кто тебя осудит? Мне кажется, в молитвенной тиши она шептала: «Это Бог, не люди». Так почему ж безмерно далеки мы от любви и милости Христовой? А если и простим, то ярлыки вернутся к оступившемуся снова. Господь сказал: «Иди и не греши». Но люди видеть не желают и не хотят горячих слез души, что к Богу в покаянии взывает. Тебе я благодарна, мой Христос, что ты не человек, себе ты верен, и кто с тобой прошел долину слез, тот может.

0: Момент творения. Хрупкость гремучей змеи. Гремучая змея – существо опасное, но при этом на редкость уязвимое. Хотите – верьте, хотите – нет, но грызуны, которые, казалось бы, могут стать легкой добычей для гремучей змеи, в действительности едва ли не самые страшные ее враги. Суслики иногда набрасываются на гремучих змей и кусают их. От этих укусов остаются раны, и если в них попадает инфекция, то змея умирает. Суслики же обычно ничем не рискуют, потому что их реакция значительно быстрее. Всякий, кто имеет дело с гремучей змеей, должен опасаться ее укусов. Но если вы решили взять такую змею в руки, нужно позаботиться не только о собственной безопасности, но и о змее, потому что у нее очень хрупкая шея. Если гремучая змея пробудет под палящим полуденным солнцем хотя бы 20 минут, у нее начнутся судороги. А если оставить ее на крутом склоне, то взбираясь по нему вверх, она, возможно, умрет, поскольку ее сердце не приспособлено к таким нагрузкам. Более того, если просто подержать эту змею в руках, она может отказаться от еды и уморить себя голодом. В Священном Писании дьявол многократно назван змеем, но как гремучая змея действительно смертельно опасна и в то же время очень уязвима, так и дьявол при своем коварстве тоже уязвим. Каждый, кто верит в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя от греха, смерти и дьявола, обретает в нем победу. Хотя дьявол и хочет, чтобы мы забыли о его поражении. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.
1: Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит Господь всех наших радиослушателей!

0: Когда семья Амстронгов наконец отправились смотреть свой новый дом, сердца у всех четырех громко бились от волнения. Кто никогда не переезжал в чужой край, тот вряд ли может себе представить их чувства. Было довольно свежо, даже холодно, и они подняли свои воротники, чтобы, по крайней мере, уши не мерзли. Серое небо над ними обещало, что завтра будет снег. «Отец», — сказал Лавел, — «здесь вообще нет деревьев». «Конечно нет, мы теперь находимся на западе».
1: «Дома стоят так далеко один от другого», — сказала Виргиния.
0: «Естественно, мы же на западе, здесь люди не бегают постоянно по соседям, чтобы занять то или другое».
1: «А дома все такие маленькие», — сказал Иосиф. «Посмотрите только на этот, он же похож на коровник».
0: «Люди на западе не вкладывают все свои деньги, которые они зарабатывают, в дома или всякие там бархатные занавески. Посмотрите, какой здесь скот».
1: Аня смотрела по сторонам и вообще ничего не говорила. «Дети, успокойтесь немного, иначе господин Стапкан может подумать, что вы забыли все правила поведения, которым я вас учила». Господин Стапкан, маклер, человек крепкого сложения, сидел на переднем открытом сиденье кибитки и непрестанно жевал. Хотя он и слышал, что сзади него говорят дети, но никаким образом на это не реагировал. Когда Бинет хотел ему что-то сказать, то он наклонялся вперед и кричал ему прямо в правое ухо. Вот он повернул лошадей налево. Бинет спрыгнул с повозки и отцепил на одном из участков колючую проволоку. Здесь не было деревянных ворот на железных шарнирах, как у прежнего их дома. Они прошли через открытое место и повернули за угол.
0: «Вот это здесь», — сказал Бинет.
1: Маклер Стапкан помог Виргинии и жене Амстронга подняться вверх по ступеням, а мальчишки поскакали за ними. Бинет прошел вперед и открыл тяжелые без стекла двери. Его семья следовала за ним и оказалась в убогой, неприбранной халупе, которая состояла из двух комнат и маленькой кухоньки. Голый пол был неровным, на стенах висели коричневые обои, которые во многих местах отстали. Через щели кухонного пола Аня могла видеть холодную серую землю. Таким образом, ей и спрашивать не надо было, есть ли подпол. Она открыла одну из дверей.
2: «А это что?» – спросила она.
1: Маклер Стапкан был довольно туговат на ухо, а Бинет не отвечал. Ей пришлось повторить свой вопрос погромче и поближе к его уху.
0: «Это коровник», – ответил Стапкан громко и внушительно.
1: Анни чуть не упала в обморок, но Иосиф обнял ее за плечи и шепнул ей на ухо: «Мама, не плачь, пожалуйста». Те несколько предметов из мебели, которые Бинет посчитал необходимым взять в магазине уже использованных вещей и которые перекупщик Стапкан своим транспортом сюда доставил, пока Бинет еще занимался в городе другими своими делами, стояли впереди между брошенными и нагроможденными, как попало в том помещении, вещами. Только небольшая печка уже была установлена, потому что Бинет попросил своего маклера Стапкана ее сразу установить и подключить, чтобы они могли по прибытии ее затопить. Господин Стапкан это сделал, и не только это. Он из любезности к ним отыскал в коровнике несколько полешек дров, клубок тряпья, обмакнутый в солярку, обломок от тележной оси. Все найденное затолкал в печку и зажег. Можно было констатировать, что он позаботился изгнать из помещения этот сырой холод. Конечно, огонь погас еще прежде, чем маклер одолел полпути обратно в город. Дом был холодный. Анни дрожала до того, что у нее зуб на зуб не попадал. Это была не только и не столько дрожь от холода, сколько добавилось ее волнение и переживание. «Вот стул, мама, садись!» Иосиф постарался высвободить в этой куче из-под двух матрасов стул. Господин Стапкан еще не отдалился на почтительное расстояние, как Бинет уже кричал Иосифу:
0: «Давай, давай, не стой, берись немного за что-нибудь. Вот тебе спички, попытайся найти что-нибудь для растопки.
2: Я попрошу Стапка на завтра как можно пораньше привезти нам повозку угля, а также 20 литров солярки. На этом его обязанности заканчиваются».
1: Бинет, указывая на коровник, сказал:
2: «Там, посмотри, может, найдешь пару кусочков кокса или еще что-нибудь для топки. Виргиния, что с тобой случилось?»
1: «Я замерзла», — ответила она, и глаза ее утонули в слезах. Это был не тот, далеко не тот дом, о котором она мечтала. В зале не было камина. Нет, если сказать честно, то и зала-то не было, потому что обе комнаты побольше надо было использовать под спальни.
2: «Если ты замерзла, то достань себе из чемодана еще одну пару чулок и надень.
1: Мне надо их приберечь на выход». И Виргиния громко расплакалась, и на пухленьком лице Лавелла, который стоял, прислонившись к коленям матери, тоже было уныние. Казалось, что и он вот-вот расплачется. Он совсем не чувствовал себя счастливым, нисколечко. Все здесь было в беспорядке, к тому же еще и темно.
2: «Конечно, вы замерзли, ясное дело», — сказал Бинет. «Поторопись, Иосиф, достань что-нибудь на растопку».
1: Сам он копался в этом хламе и отыскал фонарь, который купил. Фонарь был обернут в старую газету.
2: «Вот немного бумаги, она тебе пригодится».
1: Бинет зажег фонарь и повесил его на стене у входной двери.
2: «Я купил в городе хлеба и отварного мяса. Оно должно здесь где-то быть, в куче. Я хорошо помню, что положил его в тележку. Стапкан посоветовал найти кого-нибудь в городе, кто бы мне привез плиту для кухни. Так что я завтра с ним поеду в город, когда он привезет нам угля. Я думаю, мы можем... Иди-ка сюда, Лавелл, ты можешь мне помочь поднять матрасы. Вот здесь еще имеется пакет с супом. Мы можем его тут на печке разогреть».
1: «Ты не забыл купить чайник, Бинет?» — тихо спросила Анни. Она все еще сидела на прежнем месте на стуле, куда Иосиф ее определил.
2: «Не забыл, конечно», — резко ответил Бинет. «Ты, наверное, думаешь, я идиот?»
1: «Нет, Бинет», — ответила она тихо и для себя решила ему больше вопросов не задавать.
2: «Я и сковородку купил. Вот она. Мне как-то одним после обедом очень повезло, я думаю. Я все сразу закупил и даже о крышках не забыл. А вот и симпатичный термос под кофе. Идем, Иосиф, нам надо для начала кровати расставить».
1: «Отец, а что, у нас только один стул?» — спросила Виргиния.
2: «Да, был только один пригодный, который можно было купить. Другие все были слишком дорогие. Мы сначала можем и на кроватях посидеть, пока у меня будет время немного оглядеться. Уж несколько дней мы и так потерпим, я думаю».
1: Анни была слишком испугана всем, что она увидела, и совершенно выбита из колеи, чтобы подняться и приняться за работу. Она сидела и смотрела, как Бинет с Иосифом собирали и ставили кровати.
2: «Нам же нужно три кровати». «Иосиф», — сказал Бинет недовольным голосом, — «Виргиния и Лавелл могут поспать с матерью, пока мы найдем для нее раскладушку».
1: «Выходит, Иосиф должен теперь спать с отцом. Они еще никогда не спали вместе». Эта мысль его необыкновенно взволновала. Он думал, опустится ли отец на колени перед кроватью, чтобы помолиться.
2: «Эта кровать сломана, отец».
1: «Сломана?» «Да, вот ножка, видишь, она отломлена. Она, наверное, была просто приклеена. Как только я пододвинул кровать к стене, она сразу отломилась».
2: «Зачем ты так неосторожно ее двигал?» «Мы ее временно составим, а потом, когда у меня будет время, я ее склею».
1: «У нас было...» Голос Анни прервался. Это было лучшее, что она могла сказать.
2: «Что у нас было?» — спросил Бинет.
1: «Ах, ничего». Она внутренне покаялась, что начала этот разговор.
2: «Что у нас было?» — повторил Бинет. Он готов был возмутиться, но не дать себя в чем-либо обвинить.
1: «Я только хотела сказать...» — медленно и нерешительно начала Анни, — «что кровати, которые мы продали, были крепкие и надежные».
2: «Ну и что?»
1: «Я подумала», —
2: Она закашляла. «Что за эти деньги мы могли бы купить хорошую новую кровать? Все наше добро мы ведь неплохо продали».
1: «Неужели ты думаешь, что мы все деньги снова должны всунуть в мебель?»
2: «Я не имею в виду деньги, которые мы выручили за двор и скот, но деньги, которые мы получили за мебель, за посуду, за постельные принадлежности, за другие вещи домашнего обихода».
1: Бинет презрительно засмеялся.
2: «Я купил участок земли. Анни Амстронг, мы теперь живем на Западе. Здесь главной гордостью людей является земля и скот, которые они имеют, а не то, что у них в доме». И что-то наподобие улыбки появилось на его лице. Остаток мебели расставляли молча.
1: «Мама», — прошептал Лавил, — «я кушать хочу».
2: «Мы сейчас будем кушать, как только отец управится».
1: «Я пить хочу».
2: «Да, дорогой, я тоже».
1: «Иосиф, колонка там внизу за поворотом, как повернешь за дом», — пояснил Бинет.
2: «А где взять ведро?»
1: «Ведро? На это у меня при закупке уже не было времени. Возьми вот чайник. Вы, дети, должны сегодня воду экономить. Я сейчас принесу воды и заодно посмотрю, что там за колонка», — сказал Бинет через некоторое время. «Иосиф, помоги Виргинии расстелить одеяло на кроватях, и чтобы вы к моему приходу управились. Фонарь мне придется взять с собой. Я дорогу еще не знаю, а на дворе уже совсем темно».
2: «Ой, мама!» — заплакала Виргиния после того, как дверь за отцом закрылась. «Как нам здесь жить? Мама, ты разве не видишь, как здесь плохо?»
1: «Я не могу вам сказать ничего, как плохо я себя чувствую», — с грустью ответила Анни. «У меня сердце разрывается». Голос ее прервался, и Иосиф услышал в темноте ее сдержанное рыдание.
2: «Одно я твердо знаю», — сказал Иосиф, стараясь ее немного ободрить. «Мы должны крепко держаться вместе, и тогда нам будет легче». Он немного помолчал, потом отыскал в комнате руку Виргинии и пожал ее. «Да, сестренка?»
1: «Конечно, ты прав», — сказала она, подавляя слезы. «Что мы еще можем сделать?»
2: Они ели хлеб с холодным мясом и все жались поближе к печке.
1: Вслед за этим Бинет сказал: «Завтра у меня много работы, поэтому давайте теперь все пойдем спать».
2: Иосиф подождал, пока отец затушил фонарь. Потом он встал перед кроватью на колени и стал молиться. С болью в сердце он пытался найти слова, которые бы принесли немного облегчения. Он думал о матери. Можно ли его чувства и переживания сравнить с ее? И инстинктивно понял, что ее переживания еще больше. Он слышал в темноте, что она не спит, ворочается и вздыхает. А отец в это время уже спокойно спал. Во сне он храпел. Иосиф слышал, как вдалеке завыл степной волк. Потом вой повторился. И еще, и все ближе. Иосифу хотелось бы узнать, не слышит ли это и мать, но он не хотел ее громко окликивать. Может, она и во сне изредка стонет. На покупку нескольких подушек у отца тоже времени не хватило, так что Иосифу пришлось сделать для матери подушку из пальто. Он знал, если ее голова лежит низко, ей тяжело дышать. Было уже, наверное, около 3 часов ночи, когда Иосиф наконец забылся в беспокойном сне, а Виргиния вдруг жалобно заплакала.
1: «Что случилось?» — сердито спросил Бинет.
2: «Меня что-то кусает, отец!»
1: «Ах, это тебе просто приснилось, ложись и успокойся».
2: «Да нет, ей это не приснилось», — сказала Анни в темноту ночи. «Меня тоже что-то кусает. Я до сих пор и глаз еще не сомкнула. Бинет, в кровати, наверное, клопы».
1: «Меня еще никто не кусал».
2: «О, Бинет, я прошу тебя, зажги фонарь. Я не могу больше терпеть. Мои обе ноги распухли от укусов».
1: «Отец», — сказал Иосиф на следующее утро, — «а где здесь школа?»
2: «Так у тебя опять школа на уме, как я вижу. Она от нас 2 километра на север. Я с твоим учителем уже говорил. Он совсем случайно оказался в том магазине, где я мебель покупал».
1: Бинет строго посмотрел на Иосифа, увлажнил губы, а потом продолжил. «Я с ним так договорился. Он живет в городе и, как большинство горожан, не любит по утрам рано вставать. Он сказал, если ты возьмешь на себя хозяйственные дела в школе и в 7 часов уже будешь в школе и затопишь там печь, то он достанет тебе школьные учебники бесплатно. Вот на таких условиях, значит, ты можешь ходить в школу. Но только должен тебя предупредить, что ты обязан мне с 5 до 6:30 помогать при заготовке сена или что там еще надо будет сделать. И после школы тоже. Только тогда я разрешу тебе в школу ходить».

Свободные от домашних хлопот часы, они веревочными тканями затыкали щели в окнах. Бинет полностью был занят покупкой необходимого, так он говорил, машин, приспособлений для скотного двора и самого скота. Виргиния должна была два раза в день доить коров, а Лавелл обеспечивать домашнее хозяйство водой. Детям никогда не приходилось что-нибудь говорить два раза, одного раза было достаточно. Этому они были научены еще с детства. Иосиф не раз получал наказание, да и двоим другим не раз доставалось. Только с Виргинией Бинет не был так груб, как с мальчиками. И вот, наконец, школа. Уже только по внешнему виду Карл Герман был прямой противоположностью Амос Пеневеллу. Эта разница между учителями больнее всего ударила Иосифа, когда он открыл двери школы. Его слегка отшатнуло. Не нужно было долго разговаривать, достаточно было обменяться несколькими словами, чтобы Иосифу ясно стало, что эта разница не только внешняя. Дети сидели за партами запуганные, не смея головы поднять, когда Иосиф с небольшим опозданием явился в класс. Не сказав ему ни одного приветливого слова, учитель указал ему на место среди шестиклассников. Сердце его упало, когда он увидел раскрытую книжку по английскому языку. Книга была другая, учебная методика была другая, да и вся школьная система была другой. Иосиф тяжело глотнул, стараясь скрыть свое разочарование. Ничего не обрадовало бы его отца больше, чем если бы Иосиф сказал, что школа ему не нравится и что он больше ходить туда не хочет. Но Иосиф твердо решил не сдаваться и, вопреки всем разочарованиям, 8 класс закончить. Когда Иосиф 3 дня подряд исполнял хозяйственную работу в школе, он сказал учителю следующее. «Мой отец сказал, чтобы я сегодня к обеду был дома и помог ему в работе». «Ты принес от отца письменную просьбу?» Карл Герман стоял прямой, как столб, за своим пультом. При этом он казался, что вся тяжесть его тела перенеслась на бедра. Его карие, почти черные глаза, казалось, просверлят Иосифа насквозь. «Нет». «Тогда принеси мне ее завтра». Был его строгий, без конкретного обращения, ответ. Иосиф встал, выпрямился и посмотрел учителю прямо в глаза, потом глубоко вздохнул и сказал, «Если вы мне не верите, то записка от отца не имеет никакого смысла, господин Герман, потому что если бы я хотел соврать, то я без всякого труда мог бы написать себе записку сам». Учитель Герман скрестил руки за спиной. Его прямая фигура немного расслабилась. «Очень хорошо, сын мой», — сказал он. «Можешь идти, чтобы ты завтра утром снова был здесь и чтобы печи были натоплены». Хлестала по земле крупицами поземка, завывал ли ледяной северный ветер, падал ли хлопьями снег или шторм бушевал по приперьям, Виргиния и Лавелл шли в школу. Бинет за невысокую цену купил подержанную коляску, на которой он мог ездить в город, но у него не было ни времени, ни желания когда-либо отвезти своих детей в школу. Само собой, разумеется, он хотел, чтобы его дети научились писать и читать, но он считал, что Анни могла бы и дома им давать уроки. Уметь обходиться с числами было в глазах Бинета самое главное, чему следовало учиться. Втайне он радовался способностям Иосифа в математике, но Иосифу этого никогда не показывал. История для него была, напротив, сплошное времяпровождение. Чему могла научить подрастающего молодого человека история жизни людей или пусть и целой нации? В этом случае он мог стать мечтателем или искателем приключений. А английский? Это же совершенно ненужный предмет. Разве не учатся все дети говорить у своих родителей? И разве этого недостаточно? Зачем им нужно напрасно тратить время и учиться видеть разницу между обыкновенным глаголом и вспомогательным? Кто из детей после окончания школы думает о том, как правильнее употребить именную часть составного сказуемого? Бинет не раз заглядывал

в тетради Иосифа, но тут же с пренебрежением их закрывал. Он был просто разочарован, когда Иосиф даже в декабре не жаловался, что ему нужно в 5 часов вставать, чтобы успеть в школу до прихода первых учеников и натопить печи. И точно так же он был удивлен и разочарован, когда и Виргиния, и Лавил ни разу не заявили, что они не хотят ходить в школу и хотят лучше оставаться дома. В конце концов, это было не шутейное дело 2 раза в день проделывать длинный путь через снег и лед, а Аня то и дело чинила им варежки.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы услышите завтра в это же самое время. Ждем вас у ваших радиоприемников. Божьих вам благословений!

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Земля уснула над планетой ночь, и сон окутал на земле творение, убегая за горизонтом солнце прочь. Все повинуется Творцу в смирении. Земля уснула, кажется, что все спокойно спят в домах уютных. И кто поставит стражника к душе, чтоб не склониться у потоков мутных? Не дать душе питаться ядом, когда и нету друга рядом, когда душа одна идет и бремя тяжкое несет. Кому есть дело до несчастья, что кто-то стонет у дорог, что кто-то плачет от ненастья и тихо шепчет: где ты, Бог? Если ты есть, приди на помощь. Если ты есть, то дай мне знак. Я так устал, и нету силы, и обманул меня злой враг. Сначала горы обещая, горы и злата, серебра, но я слепой был, и не зная, что это черная рука, что это дьявол, прикрываясь, другом ко мне пришел он сам, надменно, гордо издеваясь. Попробуй плод сей, съешь, Адам. Рай потерялся, пришли муки, сад изменился на глазах, и сердце рвалось от разлуки. Вместо покоя пришел страх. Страх перед тьмою, пред грозою, что завтрашний день нам принесет. Сегодня солнце, день покоя, а завтра, может, не придет. Сегодня радость и веселье, а завтра слезы и беда, стоны и боль в семье, потеря. Чья же это есть вина? Может, отца, а может, мамы, что сын ушел и не вернуть? Передозировка или убийство? Врагу удалось обмануть. Как много ныне слезы льются о сыне, о дочери и об отце, что он не смог домой вернуться, или об умершей жене. Беда постигла дома наши, а люди будто бы во сне. О, это не мое ведь дело, что так случилось в семье, что там развод, и там потеря, и там восстание детей, и враг провозит в каждой сфере, неся обман и яд злой змей. Сколько народ будет в унынии, сколько еще отдаст детей, смотреть, как тонут в поражении среди страданий и скорбей. Зачем тогда сошел Сын Божий на эту землю умирать? Он на тебя был сам похожий, чтобы я и ты смогли принять, чтобы мы могли принять победу и силу в наши же сердца. Когда Он в небо возвращался, такие Он сказал слова: и все иду к Отцу на небо, и упрошу Его дать вам Святого Духа на победу, чтоб не давались вы врагам. И сила с неба к вам придет, и помазание сойдет. Свидетель будешь ты, друг мой, и будет он всегда с тобой. Не только языки придут, обряды разные возьмут, круговорот вас дорогие, но вы не те, вы есть другие. Свидетели мои, вот кто, не променяйте ни на что. И если Дух Святой зовет, не бойся, веруй и вперед. За борт одной ногой ступай, потом другой дальше дерзай. На волны рядом не смотри, а то утонешь на пути. А путь далек и впереди, и нам всем надо поспешать, чтоб не застала ночь в пути, как будешь видеть, где ступать. День клонится к закату, люди, свидетель ныне, поспешай. Пусть это каждый не забудет, что Божие Богу-то отдай. Он дал нам силы не напрасно. Ты запасайся ныне, друг, и наполняй светильник маслом, когда труба раздастся вдруг и над землей пронесется. Жених идет, беги, встречай. Невеста, церковь вознесется к Христу домой, в небесный рай. Аминь.

Когда Иоанна, называемого Крестителем, священники и левиты спросили: «Кто ты? Что скажешь о себе самом?» То он ответил: «Я — глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу». Иоанна 1:19-23. Удивительные слова. Подумайте, как бы вы ответили, если бы вас спросили: «Кто ты? Что скажешь о себе самом?» Возможно, кто-то проявил бы скромность в своей самооценке, но сомневаюсь, что найдется тот, кто ответит: «Я никто». Представив себя таким образом, Иоанн после этого еще и перевел внимание вопрошающих его людей на Господа. Наша беда в том, что мы рождаемся с весьма завышенным мнением о себе и своих возможностях. К сожалению, многим не хватает всей жизни даже для осознания того, в каком ужасном самообмане они пребывают. Духовное прозрение блудного сына из Евангелия от Луки обозначено очень яркими и точными словами: «Придя в себя» — Луки 15:17. И только после этого он смог насладиться благостью отцовского прощения. Но как нелегко согласиться с Божьей оценкой нашей значимости. «Все они, то есть мы с вами, легче пустоты» — Псалом 61:10. Недавно одна женщина после нашей с ней беседы возмущенно спросила: «Не понимаю, почему я должна отвергнуть себя? Ведь тогда я перестану существовать как личность. Неужели Бог действительно этого хочет?» Да, нам очень тяжело расставаться с нашим представлением о самих себе. Но как счастливы те, кто все-таки решился на это. Потому что только освободившись от ложной самооценки, можно увидеть ценность Христа и уяснить для себя суть Божьего спасения. Апостол Павел, совершивший для Бога так много значительных дел и достигший глубины духовного познания, сказал о самом себе: «Я — ничто». А что можем сказать о себе мы? Кто мы в своих глазах? Никто или ничто? От искреннего ответа на этот вопрос зависит наша вечная участь. Кто ты и для чего живешь? Смирился ли ты перед Богом? Успеешь ли, отвергнув ложь, избрать Его дорогу? Или хвалишься самим собой, себя считая правым, и, создавая образ свой, гордишься мнимой славой? Кем ты считаешь сам себя? Вопрос весьма серьезный. Спеши расстаться с гордым «я», пока еще не поздно. Взгляни на крест, где Иисус смирил себя до смерти, и сбрось с души греховный груз, склонив пред Богом сердце.

слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Джордж Вашингтон Карвер, широко известный чернокожий американец, бывший раб, был великим мужем молитвы. Рассказывает, что обычно Карвер проводил свой утренний час молитвы в лесу. В тот день он молился о мудрости. «Господи», — говорил он, — «для чего Ты создал мир?» Ответ был следующим. «Человечек, это не по твоему уму. Спроси что-то попроще». Тогда он спросил: «Господи, для чего Ты создал человека?» И опять ответ был подобным. «Человечек, это все еще не по твоему уму. Спроси что-то поменьше». Карвер немного подумал, а потом сказал: «Господи, для чего Ты создал арахис?» Последовал ответ: «Вот это тебе по плечу». Итак, Карвер, будучи мужем Божьим и мужем молитвы, занялся исследованием арахиса и обнаружил, что его можно использовать не менее чем в 153 направлениях. Историки считают Джорджа Вашингтона Карвера одним из выдающихся американских ученых. Его исследования о низкорослом арахисе оказали революционное влияние на земледелие всего мира. Каждому из своих детей Бог поручил дело, как раз подходящее для того или другого человека. Одних Господь призвал быть великими руководителями, которые организовывают и планируют великолепные и важные проекты Царства Божия. Однако в большинстве случаев на нас возложены обязанности меньшего масштаба. Неемия был великим человеком с врожденными способностями руководителя и организатора. И Бог поручил Неемии крайне ответственное задание по восстановлению Иерусалимской стены. Но, разумеется, Неемия не в состоянии был справиться с работой самостоятельно, и поэтому он заручился помощью всех жителей Иерусалима – мужчин, женщин и детей. Каждому было дано задание по силам. Им было поручено работать над той частью стены, которая проходила непосредственно около их дома. Были среди них и такие, которые пытались сорвать выполнение строительного проекта. Но Неемия в своих наставлениях, данных жителям Иерусалима, сказал: «Не бойтесь их. Помните Господа великого и страшного. И сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои». Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысл их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. Мы, христиане, вовлечены в сражение, в сражении, которое идет в наших Иерусалимах, в наших семьях. И каждый член семьи должен участвовать в этом сражении, чтобы защитить семью от врага. Но защита семьи – это еще не все. Бог хочет, чтобы наша семья послужила примером для других. И в этом особенно необходимо активное участие и помощь каждого члена семьи. Христианская семья – это свидетель Иисуса Христа. Такова тема нашей сегодняшней программы.
2: Когда Неемия вместе с израильтянами восстановил Иерусалимскую стену, это обеспечило им безопасное, защищенное место, где они могли жить и воспитывать свои семьи. Но восстановление стены имело и другое, очень важное значение. Все сделанное стало свидетельством о Божьей силе, проявившейся в Его детях и через них. В 6 главе книги Неемии мы читаем: Стена была совершена в 25-й день месяца Элула, в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Во всех соседних странах стало известно о восстановлении Иерусалимской стены. И, возможно, наблюдатели сказали: «Вот молодцы! Посмотрите, с каким умением они перестроили стену своими руками!» Нет. Библия говорит, что во всем этом окружающие народы узнали руку Божью. Они увидели, что произошло что-то сверхъестественное. Отчаянному положению следовал блестящий успех. Посмотрев вокруг, мы не можем не заметить, как повсюду в невероятных масштабах распадаются семьи. Подростки нисколько не уважают авторитет, они растут в непослушании своим родителям и, следовательно, попадают в неприятности в школе и даже становятся нарушителями закона. Родители с небрежностью относятся к своим обязанностям воспитателей. Мужья и жены постоянно спорят, и в результате процент разводов достиг неслыханной высоты. Что нужно миру ввиду таких обстоятельств, это не только слова, не только советы, как исправить положение. Ему нужны живые примеры хорошей семейной жизни. Миру необходимо видеть семьи, сосредоточенные на Боге и на Его принципах. Посредством этих живых примеров Иисус Христос найдет доступ ко многим сердцам и семьям. Даже самый ожесточенный атеист остановится и непременно заметит семью, в которой муж и жена проявляют взаимное уважение и любовь, в которой дети вежливы и хорошо воспитаны. Словесное свидетельство об Иисусе Христе занимает свое место и имеет особый смысл в плане Божьем. Но мы живем в такие дни, когда людям недостаточно одних слов. Современный человек без того захлестнут потоком информации, идей и мнений. Все это поступает к нему через книги, газеты, радио и телевидение. И человек теряется, он не знает, чему верить. Но когда он своими глазами видит результаты происходящего, он остановится и обратит на это внимание. Например, когда он видит перемену, происшедшую в жизни другого человека, перемену к лучшему, его заинтересует, чем вызвана эта перемена. Он проявит двойной интерес, если эта перемена происходит в той области, в которой он сам испытывает трудности и терпит неудачи. Он захочет узнать, в чем же секрет. И, обнаружив, что это Бог действовал в вашей семье, он сам захочет познать Бога, могущего совершать такие чудеса.
3: Мы хотим, чтобы наши семьи послужили добрым свидетельством об Иисусе Христе. Но мы не можем просто решить быть свидетелями. Скорее, нашей молитвой должно быть: «Господи, сделай нас Твоими свидетелями». Человеческое достоинство заключается не в том, что мы можем сделать для Бога, а скорее в готовности получить то, что Бог приготовил для нас. Мы получили свое спасение даром от Господа, и мы каждый день получаем все необходимое для последующих дней жизни. Для того, чтобы наша семья могла быть свидетелем, под Божьим контролем должна быть каждая область нашей жизни. Но что это значит на практике? Мы успеем остановиться только на двух примерах. Когда Бог является центром семьи, Он, во-первых, берет на себя все заботы, отягощающие семью. Апостол Петр сказал: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».
1: Человек или семья, отягощенная заботами, вряд ли может быть эффективным свидетелем Иисуса Христа. Ведь мы становимся Его свидетелями именно тем, что Он освобождает нас от забот, Он берет на Себя все наши страхи. Ведь каждая семья попадает в ситуации и сталкивается с решениями, которые приводят к заботам, незначительным и серьезным. Как нам дальше быть? Наша квартира слишком тесна для нашей семьи. Какое отношение должно быть к этой испорченной молодежи, оказывающей нехорошее влияние на наших подростков? Как сумеем мы справиться в этом месяце? Ведь возникает столько непредвиденных расходов. А что касается образования детей, смогут ли они продолжать учебу после школы? Такие вопросы и заботы могут возникнуть в любой семье. И христиане тоже не избавлены от проблем и трудных решений. Но разница в том, что христианская семья не должна нести бремя одна. Христиане могут возложить свои заботы на Господа и испытывать настоящий мир среди самых трудных обстоятельств. Христианская семья всегда смотрит на свои заботы, спрашивая: «А что об этом говорит Господь?» И это вовсе не средство крайней необходимости, которому следует прибегать только во время кризиса. Приносить свои заботы Господу должно быть обычным делом. Христианская семья вместе обсуждает свои проблемы и потом приносит их Господу в молитве. Это так естественно, так просто. И в то же время совсем недоступно для тех, кто не встретился лично с Иисусом Христом. Когда жители Иерусалима заботили угрозы врагов, и они думали о том, справятся ли их семьи с наступившим кризисом, Неемия сказал: «Не бойтесь, помните Господа великого и страшного». И враги были смущены их смелостью. Пусть наши семьи также будут живым свидетельством великой и страшной Божьей силы. Пусть мир увидит, что наш Бог достаточно силен для того, чтобы справиться со всеми нашими заботами. В 5 главе своего первого послания апостол Петр написал: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И потом в следующем стихе он продолжает: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить». Современная семья отягощена множеством конфликтов. Конфликты между родителями и детьми, между супругами, между братьями и сестрами и так далее. Мы начинаем хорошую дискуссию и не успеем оглянуться, как уже кричим друг за друга. И никто не знает, с чего все началось. Кажется, что все не так, как будто в нашем доме действует невидимый враг. Тебе знакомы подобные высказывания? Я верю, что конфликты в семьях планируются и провоцируются экспертом, опытным подстрекателем, самим сатаной. Петр говорит о сатане как о рыкающем льве, ищущем кого поглотить. Сатанинские нападки на семью приобретают самые разные формы. Ему нравится играть на разнице в характерах и возбуждать конфликты из-за пустяков. Он использует также давление извне, чтобы нарушить взаимоотношения в семье. Что угодно, лишь бы разрушить семью. Прочитайте книгу Неемии, и вы убедитесь, сколько было пущено в ход самых разных хитростей, чтобы помешать восстановлению стены. Но Неемия знал силу Господа, и он ободрял людей, говоря: «Бог наш будет сражаться за нас». Какое преимущество имеют христиане? Им не нужно сражаться в одиночку. На их стороне сам Бог. Петр предупредил о хитрых уловках сатаны, и он писал: «Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Помните, вы не одни. Другие семьи также переживали и переживают те же трудности. Апостол Петр продолжает. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Сражение за вашу семью будет не из легких, но всем нам обещана победа. Бог укрепит наши семьи и утвердит их, как живых свидетелей Его силы и славы. В этом ведь суть христианской семейной жизни – жить силой, которая превышает все наши способности. Семья, которая находится под Божьим контролем, будет Его свидетелем. Такая семья возложит все свои заботы на Господа, а Он будет сопровождать эту семью и сражаться за нее. Он будет использовать ее, чтобы согреть надеждой и принести спасение погибающему миру.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио. Радио МВ.

Как хочется людям пойти в угоду, хотя и дурную их знаешь природу. Нельзя за толпой уходить на злое, пускай ты один, но делай благое. Одни друг на друга, как братья похожи, тебе же внушают одно и то же. Да будь ты как все, подчинись общей воле. Я все это слышал в советской школе. А ныне, кажется, люди святые, а правила в обществе точно такие. Терпеть нету сил, может взять и послушать, ведь будут томить уговорами душу. Но помни, мой брат, что толпа когда-то превозмогла своим криком Пилата.

Бывают ли у вас минуты изнеможения и отчаяния, когда не осталось больше сил, истощилось желание бороться и хотелось просто сказать: «Все, не могу больше, устал». Знакомо ли вам чувство неуверенности и безысходности, чувство разочарования и поражения? Каким бы сильным и волевым ни был человек, как бы ни старался сохранить бодрость духа и душевное равновесие, иногда наступают моменты, когда он ослабевает. Если все вокруг превратилось в черно-белую картинку, все, что радовало и вдохновляло еще вчера, потеряло всякий смысл, что тогда делать? На что надеяться? Куда направить взгляд души? В минуты отчаяния и полного изнеможения человек может воспользоваться лишь одним средством, которое гарантированно поможет. Оно доступно круглосуточно, 365 дней в году, легко усваивается организмом и при этом остается совершенно бесплатным. Что это за дивное лекарство? Вот оно. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Еврея 12:3. Размышление о том, что кто-то претерпел больше нас, укрепляет и дарует нам новые силы, особенно если этот кто-то — наш Спаситель Иисус Христос. Для того, чтобы не ослабеть и не изнемочь душой, нужно просто сменить фокус зрения. Не на себя, а на Него. Не на свои страдания и обиды, а на Его поругания и пытки. Не свои интересы, а Его воля. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Деяния апостолов, первая глава. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами». В продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Поэтому они, сошедшись, спрашивали его, говоря: «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женщинами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120: «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предсказал Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия, и помолились, и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из этих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам. Деяния апостолов, глава 2. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и удивлялись, говоря между собою, «Эти говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Иринеи, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил свой голос и сказал, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте моим словам. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем». «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мужи израильские, выслушайте слова сии. И Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, его по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании». Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницей Божией, и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите.
ибо Давид не восшел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Деяния апостолов, глава 3. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом во храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив, стал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что удивляетесь сему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы,
как и начальники ваши сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни эти. Вы, сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Деяния апостолов, глава 4. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таких людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставивши их посреди, спрашивали: «Какой силой или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки, и приказавши им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря: «Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени этом никому из людей». И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас больше, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось это чудо исцеления. Бывшие отпущены, они пришли к своим
и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что мятутся язычники, и народы замышляют тщетные. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое. Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где

те, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов.

0: Момент творения.
1: Библейский возраст Земли. Но когда же оно все-таки было, это начало? В каком году Бог сотворил небо и землю, как сказано в книге Бытия? В наши дни, когда ученые рассуждают о миллиардах лет, вопрос о том, что же по этому поводу говорит Библия, становится еще более актуальным. Практически все знают, что согласно Библии, наш мир относительно молод. Родословие Ветхого Завета – это воспроизведение календарной системы, которая использовалась в древние времена. Поскольку тема эта очень сложна, мы хотели бы поделиться с вами некоторыми расчетами, сделанными известными христианами. Наверное, вы знаете о подсчетах епископа Ашера, согласно которым сотворение мира произошло в 4004 году до нашей эры. А известно ли вам, что по расчетам великого астронома Кеплера наш мир появился в 3877 году? Согласно же подсчетам Мартина Лютера, это произошло в 3961 году до нашей эры. Если производить исчисления, основываясь на Священном Писании, то окажется, что даже при самых больших допущениях нашей Земле не более 7,5 тысяч лет. С точки зрения христиан, ответ на вопрос о возрасте Земли может быть найден только с помощью Библии. Нет другого вопроса, на который Священное Писание давало бы нам столь же исчерпывающую информацию. Библия говорит, что творение молодо и что Бог хочет известить нас об этом. Дело только за нами – принять или отвергнуть авторитет Священного Писания. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Поспешает рассвет, разгоняя туман, и росою ложится холодная мгла. Разлетаясь, растаял туман над рекой и открыл вдруг просторы ее берегов. Так приходит сознание, развеявши тьму, открывая просторы спешащему дню. И туман вдруг растаял, и тьма отошла. Возродился вдруг дух, что был дан от Христа. О, какое общение у света со тьмой! Все туманы там тают, где приходит Господь. Господь — свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Псалом 26:1.

Когда мы проходим через боли, обиды, гонения, мы становимся мягче, мудрей и добрей. Мы находим покой, обретаем терпение, меньше мним о себе, больше ценим людей. Проходя через резкие страски в дороге, накрахмаленный ворот теряет свой вид. Мы становимся проще, доступней для многих. Меньше слов, больше дел. Наша жизнь говорит. Проходя через бури и знойные ветры, мы ошибки свои не желаем скрывать. Мы не прячем себя, не таимся от света, но сильнее хотим нашу жизнь исправлять. Проходя одиночество, горечь потери, мы находим себя, находим друзей. Платим цену любви без надрывных истерик. Мы становимся тише, спокойнее, мудрее. Проходя с Иисусом тернистой тропою, начинаем яснее Его понимать. Нам дороже становится Царство Святое. В направлении том продолжаем шагать. Проходя через преграды, овраги, колючки, наши ноги становятся крепче в пути. Если мы со Христом, то становимся лучше. На Иисуса глядим, нам расти и расти. Проходя через мельницу Божьего Слова, в руки Бога мы сыплемся белой мукой. Мы становимся мягче и снова через боль обретаем желанный покой. Аминь.

Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Притчи 20:27.

загорелым лицом, смело поднятым ввысь к небесам, где орлы лишь дерзают летать, человек поднимался по склону горы, чтобы редкий цветок на вершине сорвать. Эдельвейс, благородный, пушистый цветок, что растет, где ручьи ледяные бегут. Путь к вершине горы крут, извилист, далек, там цветок тот красуясь цветет на снегу. Серебристый, особенный, редкий цветок, я найду, я сорву, повторял человек. Он своей красотой мою душу привлек, эдельвейс на снегу у источников рек. Если я подскользнусь, если я упаду, ночь настигнет меня. Отдохну, поднимусь, и цветок на вершине горы я найду, и в долину домой без него не вернусь.

то самое время, когда члены организации «Всемирный евангелизационный поход» отправились в район реки Амазонки, стад решил сделать своей постоянной штаб-квартирой деревню Айбамби. Одним из показателей того, что это место представляло собой заметный по значению и величине населенный пункт, было то, что леса вокруг него были расчищены в глубину на расстояние в 5 крикетных площадок по обе стороны дороги. В Айбамби росло много чудесных пальмовых деревьев, в тени которых возводились аккуратные бамбуковые хижины. Крыши и двери хижин были сделаны из листьев. Туземцы тщательно заплетали волосы в различных замысловатых стилях, что выглядело очень странно на их продолговатых головах, прикрытых причудливыми соломенными шляпами. Когда стад прибыл в Айбамби, его орлиный нос стал еще больше выделяться на лице с запавшими щеками. У него выпали почти все зубы, тело было изможденным, а лицо обрамляла густая борода. Он выглядел тем, кем он был, страстным проповедником, но его твердый взгляд и горящие глаза смягчались чувством юмора и веселым смехом. Его шутки обычно отражали его индивидуальность. Тысячи людей горели желанием узнать о Боге и Его любви, и многие из них шли в Айбамби для того, чтобы принять крещение. «Нас ожидали люди, желающие креститься», — писал Стас своим родным домой. «Почти каждый день можно было слышать, как люди, распевая гимны, стекались к нам с разных сторон для того, чтобы принять Иисуса как своего Спасителя». Еще по меньшей мере в 6 местах были открыты небольшие миссионерские пункты, и к ним тоже шли толпы людей. Это действительно стало духовным Эльдорадо, о котором говорил Стад. Но работа эта отнимала у Ванды очень много сил, и его родные в Англии, а также друзья в Африке, настаивали на том, чтобы он взял отпуск. Снова и снова он отказывался прислушиваться к их доводам. «Господь сказал мне отправиться в Африку, когда все были против меня», — был его ответ. «И только Господь может сказать мне, когда поехать домой». Здоровье стада уже давно беспокоило его соратников-миссионеров. И спустя некоторое время один из них попытался подойти к решению вопроса об уходе его в отпуск, использовав другой, очень личный аргумент. «Вам следует поехать домой и заняться зубами», — сказал он. «Вы питаетесь в основном жидкой пищей и теряете силы». Но ответ на это был по-прежнему отрицательный. «Даже неприятности с зубами, а это совсем мелочь по сравнению с тем, что терпел наш Спаситель, не правда ли, не заставит меня изменить свое решение. И если Господь захочет, чтобы у меня были новые зубы», — улыбнулся Вана и продемонстрировал отсутствие таковых, «Он легко сможет обеспечить меня ими здесь на месте». Несколько месяцев спустя Паулин Стад со своим мужем Норманом Грабом, возвращаясь в Англию, отправились на каноэ вниз по реке Арувими до пересечения ее с рекой Конго. Однажды рано утром, во время своего двухнедельного путешествия, они заметили другое каноэ, которое двигалось по направлению к ним вверх по реке, и в нем находился белый человек. Когда лодки поравнялись настолько, что можно было бы переговариваться, грабы обратились к человеку с приветствием на английском языке и услышали ответ тоже по-английски. «Давайте подойдем к берегу и позавтракаем вместе», — предложил незнакомец. Высадившись на берег, трое англичан представились друг другу. Незнакомца звали мистер Бак. Втроем они немного углубились в лес, чтобы спрятаться в тени от солнечных лучей. Перекусили там и вместе помолились. Когда пришло время прощаться, мистер Бак взял миссис Граб за руку и отвел ее в сторону. «Поскольку вы дочь мистера Стада, — сказал он, — я бы хотел открыть вам один секрет. Господь послал меня сюда, в сердце Африки, не только для того, чтобы проповедовать Евангелие, но и для того, чтобы снабдить мистера Стада новыми зубами. Я взял с собой все, что требуется для того, чтобы сделать зубы и поставить их.
Глаза миссис Граб загорелись, когда она услышала эту удивительную новость. И побеседовав еще немного с мистером Баком, они расстались с ним, отплыв вниз по реке. А мистер Бак продолжил свой путь в Айбамби. По прибытии туда он представился стаду и сказал: «Первое дело, с чем Господь послал меня в Конго, это ваши зубы». Вскоре мистер Бак удалил у стада стертые до корешков зубы, чтобы затем поставить новые. Как это замечательно со стороны Господа прислать в сердце Африки дантиста для того, чтобы заняться зубами своего дитяти, который не может отлучиться домой. «Помните, что я вам говорил», — напомнил стад окружающим, «что Господь легко мог бы прислать мне сюда новые зубы, если бы только этого захотел». И как это случилось, что дантист Бак оказался на реке Арувим именно в тот день, когда там были грабы? За несколько месяцев до этого он писал в Лондон и предлагал свои услуги для миссии в сердце Африки. Но в связи с тем, что Бак по возрасту был старше на 10 лет, чем требовалось, его кандидатура была отклонена. Немало не смущаясь, он продал свою практику и отплыл на пароходе до устья реки Конго. Когда Бак добрался до места назначения, он открыл зубной кабинет для представителей администрации и для торговцев, и вскоре у него уже было достаточно средств для того, чтобы отправиться на 700 миль вверх по реке в район Айтури. Была ли случайной его встреча с миссионером и миссис Граб? Ни он, ни они так не думали. Легко представить, какую сенсацию произвело появление ванны с новыми белыми зубами среди его прихожан, а их было около 1000 человек. Но сам стад никак не мог привыкнуть к тому, что он называл приемной семьей у себя во рту, и он обычно их вынимал, когда кто-нибудь другой читал молитву. Представьте себе, какое изумление появилось на черных лицах, когда по окончании молитвы они обнаружили пропажу зубов Убваны. «Кто вытащил Убваны зубы, пока мы молились?» — спрашивали они друг у друга. Однажды стад сыграл шутку над своими друзьями. Он вставил нижнюю челюсть, не прижав ее крепко. И когда пришли друзья, взял щипцы и одним рывком выдернул все 8 зубов. Их лица при виде этого могли бы стать моделью для классического фотографического снимка. Стад никогда по-настоящему так и не привык к своим новым зубам. И хотя он мог теперь есть больше твердой пищи, его здоровье продолжало ухудшаться. Его зубы часто можно было видеть на его письменном столе, так же, как ручку и подставку для карандашей. Дом стада в Айбамби представлял собой хижину овальной формы с бамбуковыми стенами. Пол хижины был сделан из глины, а крыша — из травы. Вождь деревни дал ему свою кровать, в которой не было пружин. К деревянному каркасу кровати были привязаны выделанные козьи шкуры. Матрасом служили несколько вытертых одеял, и такими же одеялами стад укрывался. В изголовье у него были холщовые подушки. По одну сторону кровати находился стол, похожий на стол школьника. На нем лежали разные вещи – ножницы, ножи, ручки, карандаши, небольшой плотницкий инструмент и тому подобное. На книжной полке напротив лежали несколько изданий Библии, и среди них его любимое издание Библии. Дом ванны представлял собой и спальню, и гостиную одновременно. Жаровня, установленная на полу у изголовья кровати, поддерживала тепло в тех случаях, когда температура неожиданно падала. В холодные ночи мальчик по имени Одноногий, одна нога у него была парализована, лежал рядом с жаровней и просыпался ровно в 3 часа утра, для того, чтобы приготовить своему любимому хозяину чай. Затем Одноногий снова занимал свое место у жаровни и засыпал, а стад приступал к чтению Библии. Это было лучшее время для подготовки к проповеди. Дневное время он посвящал другим делам.
В повседневной жизни стад уделял большое внимание мелочам, даже, казалось бы, совсем незначительным. Это объяснялось тем, что он хорошо знал, как лень тлетворно влияла на туземцев. Один из его близких друзей был свидетелем того, как Вана заставил одного местного мальчишку искать пуговицу, которую тот потерял. Стад сделал это не потому, что пуговица представляла собой какую-то ценность, а для того, чтобы научить подростка аккуратности и бережности. А подросток искал пуговицу целый день. Раз в две недели по субботам приходила почта из Европы, и тогда стад проводил большую часть дня, отвечая своим корреспондентам. Затем он звал одного из туземцев, вручал ему корреспонденцию, копье и фонарь. И тот отправлялся в ночь через лес, чтобы через 12 часов перехода вручить почту официальным представителям власти. Пришло время, когда стад понял, что больше не сможет делать миссионерские переходы ни пешком, ни на велосипеде. И тогда его стали носить в специальном переносном кресле. И обычно это делали 10 добровольцев, сменяя друг друга. Они несли это сооружение с помощью длинных бамбуковых шестов. У носильщиков были хорошие голоса, и лесные тропы оглашались их звонким пением. Мы совершенно недовольны тем положением, которое сложилось в туземной церкви. Это хорошо, когда поют гимны и молятся. Но нам нужны плоды Духа, по-настоящему изменившаяся жизнь и душа, ненависть ко злу и страстное желание добродетельности. «Совершенно недоволен» — типичная фраза, которую использовал стад, описывая ту или иную ситуацию. Он и его соратники-миссионеры были глубоко обеспокоены, потому что после нескольких лет заметных успехов, когда тысячи людей в Амбамбе и вокруг него принимали крещение, явно стали проявляться трагические признаки спада в богослужении. Некоторые из новообращенных разленились и забыли, чему их учили, потеряли интерес к молитвам, богослужению, изучению Святого Писания. Вернулись к идолопоклонству, черной магии, колдовству, и даже крещенные верующие стали принимать участие в отвратительных тайных языческих сборищах. Большинство из этих туземцев, которые, как они говорили, верили в Евангелие и поэтому приняли крещение, считали, что крестившись, они стали хорошими как для жизни на земле, так и для жизни в вечности. Поэтому для них не имело значения то, что они лгали, обманывали, воровали, плохо себя вели или возвращались к своим древним языческим ритуалам, которые, по их мнению, сослужили им в свое время хорошую службу. Некоторые новообращенные выражали даже открытую враждебность. Сначала в Нале, а потом и в Амбамбе наступило тревожное время. Для стада все это явилось самой большой проблемой, с которой ему когда-либо приходилось сталкиваться. Он был уверен, что единственная возможность излечить тех, кто свернул с правильного пути, это крещение Святым Духом, так как это произошло в Пятидесятницу и описано в Деяниях. Этого нельзя было потребовать. Это могло произойти только тогда, когда Господь посчитал бы это нужным. И такое могло произойти только с теми людьми, кто был готов принять такое крещение, кто был готов полностью отдать себя Господу, жертвовать и служить только Ему. Трудность заключалась еще и в другом. Между миссионерами были разногласия из-за того, что стад не хотел ни на йоту отказаться от своих стандартов простой веры, простого образа жизни и полностью пренебрегал своими личными желаниями и удобствами. Даже некоторые из членов комитета, находящегося в Лондоне, были не согласны с взглядами основателя миссии. Но он не собирался даже обсуждать какие-либо изменения в вере или организации. Итак, сражение шло на два фронта, пока стад не пришел на совместную молитву в одну незабываемую ночь.
Вокруг него собралось 8 миссионеров. Стад преследовал главную цель, когда предложил прочитать из послания к евреям главу 11 о героях веры. И какая это великолепная глава! Как они жертвовали собой, как чтил и благословил их Господь, каждого по-своему, и делая их благословением для других при их жизни, да и сегодня, сейчас, когда мы читаем, думаем и вместе молимся. Что это был за дух, который привел этих обычных людей к триумфальному концу? Святой Дух Господа, вот что нам сегодня нужно. Даст ли нам Господь, как Он дал им? Да. Каковы условия? Господь дает всем тем, кто всего себя отдает Ему. Миссионеры стали обсуждать речь стада. Тут дается только ее незначительная часть. И кто-то из них привел для сравнения ту жертву, которую приносит солдат, когда идет в атаку. Как лучше всего описать состояние духа такого человека? Один из миссионеров, сам бывший солдат, ответил: «Ну, сержант говорит об этом так. Томми, наплевать, что с ним будет, когда он выполняет свой долг перед своим королем, своей страной, своим полком и перед собой». Некоторым людям покажется довольно странным, что данная фраза стала той искрой, которая полностью изменила ситуацию. Но получилось именно так. Это был один из тех загадочных путей, которые, как поется в гимне, использует Господь для своих чудес. Стад встал, поднял руку и объявил во всеуслышание: «Вот что нам нужно в Айбамбе, и вот что нужно именно мне. Пока я прославляю Иисуса, мне все равно, что будет со мной». Все миссионеры один за другим дали такое же обещание Господу. И когда они это сделали, их глаза горели новым энтузиазмом и новой решительностью бороться за Иисуса с удвоенной силой. Благословение, которое в ту ночь последовало за молитвой, распространилось во все концы в самые отдаленные миссионерские пункты, а также и в туземные церкви, старые и новые. Какие только истории можно было рассказывать о тех днях, хотя они скорее были связаны с обращением отдельных людей, а не с массовым обращением в веру. Надо сказать, что в последующие годы работа, которую с любовью выполнял стад, потребовала много усилий от слабого здоровья миссионера. Туземцы должны иметь некоторые разделы Библии на своем языке. В провинции Айтури был язык квингвава. Он должен перевести как можно больше из Нового Завета на этот язык. Стад работал по 18 часов в сутки, начинал 2 ночи и делал 4-часовой перерыв. Один из его товарищей, Джек Харрисон, печатал то, что он переводил. Наконец стад закончил Новый Завет. Затем он перевел псалмы, за которыми последовали отрывки из притч. В результате такой напряженной работы у него начались сердечные приступы, и по совету врачей стаду пришлось принимать морфий для того, чтобы быть в состоянии работать и проповедовать. К тому времени, когда здоровье стада серьезно пошатнулось, в провинции Сейтури работали около 40 миссионеров, и все они были для стада как свои собственные дети. Их любовь и заботливое отношение доставляли ему большую радость, так же, как и неожиданный приезд в Айбамбе его жены из Сицилы. Для встречи Сицилы собралось 2000 человек. Сицила разговаривала с туземцами с помощью переводчика. Туземцы просто влюбились в маму Бвану и по много раз слушали ее рассказ о том, как в Англии она ищет миссионеров для того, чтобы они ехали сюда, в Африку, и рассказывали им об Иисусе. Туземцы говорили между собой о том, как должно быть тяжело Бване жить так долго вдали от такой чудесной жены. К тому времени в районе Айтури было построено несколько дорог с твердым покрытием, и в миссионерском пункте Амбамби появился автомобиль,
который стал единственным средством передвижения для стада. Казалось, силы оставили Сицилу, когда настало время прощаться. Она прошла к автомобилю, глядя прямо перед собой невидящим взглядом. С застывшим лицом она села в машину и уехала, не оглянувшись. Так в последний раз супруги Стады встретились друг с другом на этой земле. Через год после приезда в Аймбамби Сицила умерла. Спустя 2 года умер и Чарльз. На его похоронах было более 1500 туземцев. Джон Буньян сказал: «Тону ли я или плыву, поднимаюсь ли в небо или спускаюсь в преисподнюю, Господь Иисус, я рискую своей жизнью для Тебя». Это именно то, что большую часть своей жизни делал Стад, и сейчас он ушел за вознаграждением. Как наилучшим образом подытожить смысл и цель его жизни? Вероятно, лучше всего это сделать с помощью 4 строк, которые он часто любил повторять. Некоторые люди хотят жить около церквей, слушая перезвон колоколов. А я хочу жить у преисподней, спасая заблудших. И это действительно было свойственно Стаду. И еще 1 строчка, на этот раз из любимого Ваной послания к евреям, глава 11, которая очень подходит к нему. Это следующие слова: «Он и по смерти говорит еще».

как хочется узнать нам волю Божью и получить от Господа ответ. Мы молимся порой на раздорожье, хотим услышать правильный совет. Мы думаем о гласе, откровении, но как же это все произойдет? Быть может, это будет в выступлении или в сновидении к нам то снизойдет. Но Божьи пути неисследимы. Он каждого своим путем ведет. Кого-то вразумляет сновидением, кому-то откровение дает. А иногда Он хочет, чтоб ты просто прислушался в служении к тому, кто изъясняет истины Христовы и то, что Бог вложил в уста ему. А может, Бог желает, чтоб ты также, вникая в слово Библии в тиши, нашел ответ там, для себя однажды обрел успокоение для души. Иногда Он посылает друга, словам которого ты можешь доверять. И средь беседы или в простом общении сумеешь волю Божию распознать. Господь желает детям своим милым. Вам нужно ухо чуткое иметь и упражняться в этом постоянно, чтобы мои пути уразуметь. Бывает, Он не отвечает сразу, желает Бог нас веру испытать, проверить, прочно ли наше упование, умеем ли покорно подождать. Он плавит нас в горниле испытания, чтоб все плотское полностью убрать, и чтоб, как золото, прекрасными лучами могли бы в Божьем взоре засиять. Не унывай, когда молчит Спаситель, не приставай к Нему с мольбой взывать, ведь очи Господа незримо над тобою и день, и ночь не устают взирать.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Я должен и еленам, и варварам. Я готов благовествовать и вам, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Римлянам 1 глава с 14 по 17 стих. «Праведный верою жив будет». Евангелие было дорого сердцу апостола Павла. Неся его еленам и варварам, он преодолевал огромные расстояния и претерпевал большие трудности. Оно было как для иудеев, так и для язычников. Но интересно, что апостол, который во время своих путешествий бывал первым делом в синагогах, не называет себя должником иудеев. Господь особым образом избрал его и послал из Иерусалима к народам. В синагогах его слова неизбежно сразу же или спустя какое-то время отвергались, но некоторые иудеи, а также язычники, принимали благую весть. Интересно отметить, что всякий раз благая весть, как мы это видим в деяниях и в посланиях, возвещалась потерянным. Мы не находим, чтобы Евангелие проповедовалось в собрании христиан. Однако нельзя сказать, что там оно вообще не звучало. Но, похоже, такое благовествование было чем-то большим, нежели проповедь Евангелия. Со дня Пятидесятницы верующие постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Проповедь Евангелия потерянным во время и не вовремя приносила огромные плоды в те славные первые дни христианства. Пусть же Господь разбудит наши сердца, чтобы мы следовали этим прекрасным примерам. О, благодать! Все преступления кровь Христа способна смыть. И ныне благовесть спасения, прощение грешным, мир дарит.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Светильник Господен, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Притчи 20:27.

брат Дерек Принс, является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу текущую тему «Бог – создатель семейной четы». Эта тема открывает план Божий в браке и указывает на наше отношение к данному вопросу. В наших предыдущих беседах мы установили тот факт, что в своем учении о браке Иисус Христос возвратился назад к Божьей цели для брака в день творения. Он отвергнул принять пониженный стандарт брака. Он всегда начинал свой ответ фразой или словом «в начале». И для каждого еврея в это время это было указанием на книгу Бытия, так как гебрайским названием книги Бытия есть «в начале». Вот куда обратился Иисус Христос в своем учении о стандарте брака. В образце для брака, установленном Богом в день творения, мы находим четыре последовательных фазы. Первая фаза – брак является Божьим решением, а не решением Адама. Инициатива пришла от Бога. Вторая фаза – Бог образовал Еву для Адама. Он взял на себя эту ответственность. Третья фаза – Бог привел Еву Адаму. Адаму не нужно было блуждать в поисках своей помощницы. И четвертая фаза – сам Бог установил границы их взаимоотношений. Целью же их взаимоотношений было единство. Двое станут одной плотью. Я убежден, что все эти четыре принципа брака применимы и сегодня в нашей жизни в норме, если мы желаем осуществления Божьих целей в браке. В моих двух последних беседах я говорил, как эти принципы осуществлялись в моей жизни, как во время первого, так и второго брака. Я желаю коротко назвать эти принципы перед тем, как мы пойдем дальше. Первый. Брак должен быть решением Бога, а не человека. Инициатива должна быть у Бога. Второй. Бог создал женщину для мужчины. Это его ответственность. Третий принцип. Бог привел женщину к Адаму. И четвертый принцип. Бог установил границы их взаимоотношений. В течение этой недели мы будем говорить о практических уроках, которым я научился как из Библии, так и из своего личного опыта. Я желаю показать вам, как вы должны применять эти библейские принципы брака в своей жизни. Прежде всего, я желаю вам дать два главных текста из книги «Притчей», которые говорят о Божьем предусмотрении жены для мужа. Книга «Притчей», 18 глава, 22 стих. Читаю. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Для меня этот текст говорит о том, что в определенном смысле мы зависимы от Господней милости в выборе верного друга жизни и помощницы. Мы не можем доверять своим способностям, но если мы ходим в благосклонности Божьей, то Он поможет нам найти настоящую жену или мужа. В книге «Притчей», 19 главе, 14 стихе сказано: «Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа». Здесь опять имеется мысль о том, что в области выбора настоящего помощника мы должны иметь помощь от Бога. Это Божья благосклонность, это Божье обеспечение. Мы не можем полагаться на свое собственное суждение или свои личные усилия. В данном тексте меня интересует в особенной мере одно слово – «разумное». Я проверил различные современные переводы и нашел, что все они употребляют слово «разумное». Это интересное слово. Оно не часто употребляется в современном английском языке, но имеет очень четкое, ясное значение. Женщина интеллигентная, женщина практической мудрости, женщина, которой можно поручить многие вещи, и она будет исполнять их с ответственностью. Это очень широкое слово, и оно много значит для меня, так как я
заключил брак дважды и каждый раз получал жену от Господа. Если есть одно слово, которое характеризует лучше всего мою жену, то этим словом есть разумное. И я хочу вам сказать, что это благословение жить с разумной женой. Я хочу также сказать, что если мужчина имеет разумную жену и не советуется с ней, проявляет глупость. Я всегда делился всеми своими большими решениями со своей женой. Как глава семьи, я верю, что конечная ответственность за решение лежит на муже. Но я всегда спрашивал о мнении своей жены и никогда не делал ничего, будучи увлеченным самоуверенностью. Я всегда советовался во всем у своей жены. Я верю, что если Бог дал вам разумную жену, то вы проявляете глупость, если не пользуетесь ее разумом. После рассмотрения этих двух стихов из книги притчей, я желаю перейти к общему принципу водительства, которое применимо как в этой, так и в других ситуациях, в которых верующий человек нуждается в водительстве. Есть два вида водительства в христианской жизни – общее водительство и специальное водительство. Общее водительство – это водительство, применимое ко всем верующим в любое время. Оно базируется на принципе. Специальное водительство – это водительство, которое Бог дает верующему в специальной определенной ситуации, которое может быть неприменимо к другому верующему, даже в такой же ситуации. Дальше. Общее водительство приходит к нам первично из одного источника, а этим источником есть Священное Писание. Что я хочу сказать сегодня, это то, что мы не имеем права ожидать специального водительства, если мы отвергаем общее водительство. Мы можем быть кандидатами на получение специального водительства только тогда, если мы ходим во свете водительства, которое Бог сделал доступным для нас через Священное Писание. И в Псалме 118-105 стихе псалмопевец говорит Господу следующее: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Как мы ходим? Ответ – нашими стопами. Чем мы ходим? Ответ – стезями. Слово Божье обеспечивает светом как наши стопы, так и нашу стезю. Оно не всегда освещает отдаленные сцены. Но если мы ходим в послушании Божьему Слову, как оно применимо в нашей жизни в любой ситуации, мы никогда не будем в кромешнем мраке. У нас всегда будет достаточно света увидеть свой следующий шаг, который мы предпринимаем. А это и есть все, чего требует вера. Но если мы отвергаем свет Божьего Слова, то мы не имеем никакого права приходить к Богу в некоторых обстоятельствах и просить о специальном водительстве. Если мы игнорируем принципами Божьего Слова о браке, мы не имеем права ожидать от Бога водить нас в специфической данной ситуации, на ком нам жениться или за кого выходить замуж. Общее водительство приходит перед специальным водительством, а общее водительство происходит из Слова Божьего, Священного Писания. А теперь я применю общее водительство Священного Писания к определенной теме, на которую мы беседуем сегодня – выбор помощника, супруга. Библия знает определенные ясные принципы по данному вопросу. Первым и наиболее важным принципом, который не замечается многими верующими, что ведет к страданиям, есть то, что настоящий верующий не должен вступать в брак с неверующей стороной. Такого единства Библия не признает. Оно находится вне воли Божьей. Всякий, кто это делает, не ходит во свете Священного Писания. Вот что говорит об этом апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 6 главе, в стихах от 14 до 16. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Слово «ярмо» в Священном Писании означает первоначально брачные взаимоотношения, но может также означать и другие взаимоотношения. Дальше апостол Павел говорит: «Ибо какое общение праведности с беззаконием?
Что общего у света со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога Живого. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Ио, а если б тебя постигла б такая беда, и кто-то принес злую весть к твоему друг порогу, ты все потерял, уничтоженный в поле стада. О, что бы тогда ты сказал всемогущему Богу? А если б твой дом ураганом снесен был с земли, и ты в миг один вдруг лишился бы теплого крова, и люди к тебе с этой вестью недоброй пришли, какое тогда произнес бы ты Господу слово? А если б детей потерял ты в один страшный день, и сердце твое разрывалось бы в горькой разлуке, и если б тебе не хотелось смотреть на людей, с какой молитвой простер бы ты Господу руки? А если бы ты был проказой лютой сражен, на теле твоем не осталось бы места живого, и если бы хлебом твоим стали б слезы и стон, какое тогда произнес бы ты Господу слово? Ты скажешь, не может такое обрушиться в раз. Но да, но однажды случилось все сразу с Иовом, и к праведной жизни допущен был Господом враг. И стад всех лишился Иов, и детей всех, и крова, он заживо гнил от проказы вдали от людей. Он все потерял, но пред Богом вставал на колени. Он слово одно повторял, повторял каждый день: «Да будет имя Господне благословенно». Не бойся, на поле твоем не исчезли стада, и дом твой стоит, и все дети сегодня с тобою. Но если допустит Господь и случится беда, достойно справляйся с пришедшей внезапно бедою. Не плачь безутешно, не слушай чью-то молву. Без воли Господней ничто в жизнь твою не ворвется. Не может упасть даже волос с твоей головы. А что до души, враг ее никогда не коснется. Ты в Божьих руках, это в памяти крепко держи. Начнут ураганы реветь, ты вставай на колени. Господь не оставит тебя, и в молитве скажи: «Да будет имя Господне благословенно». Аминь.

Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Тема света проходит через все библейское откровение. Отделение света от тьмы было первым делом Творца. В конце истории спасения сам Бог будет светом нового творения. Свет – это первое творение Божие, чудное, сияющая тайна, которую мы никогда не разгадаем на земле. Удовлетворимся пока познанием. Свет – исходящая от Бога жизненная сила, которая охватывает все мироздание, поддерживает мельчайшие части всех тел в непостижимо быстром движении. Как-то древний мудрец Платон сказал: «Мы можем легко простить ребенку, если он боится темноты, но трагедия в жизни человека, когда он боится света. Впустите свет, и он изгонит тьму».

Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?

Светильник Господен, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Притчи 20:27.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Уважаемые радиослушатели, а сейчас продолжаем чтение книги «Свет с небес». Пусть Божье благословение наполнит ваши сердца.

0: свежий западный ветер, казалось, нес своим совсем особенным образом в себе что-то сильное и обновляющее. Воздух казался легким и подвижным, и дышалось легко. Несмотря на трудности скарендного быта, на тесноту, семья размещалась в двух небольших комнатках с дырявой крышей и приспособленной кухней. Несмотря на отсутствие занавесок и удобной мебели, несмотря на все недавние горькие испытания, которые пришлось пережить Ане Армстронг с того дня, когда Беннет объявил, что он продает ферму, ее здоровье стало улучшаться. Широкие открытые прерии – это необыкновенно прекрасные закаты, дикие кролики – это вечно воющий ветер, который вздувал одежду и превращал ее в подобие крыльев, а юбки женщин в пузыри, даже само завывание койотов – все это будто упражнялось на теле и духе Анни, и эти упражнения давали положительный результат. С нею происходило что-то необъяснимое, на ее щеках снова появился румянец. Особенно Иосиф замечал в ней эти изменения. От этого он был так счастлив, что песни складывались в его голове сами собой, и он их громко напевал по дороге в школу. Весь их смысл был в том, чтобы выразить свою радость. «Никак не могу привыкнуть к нашей тесноте», — сказал он однажды матери. «Я знаю. Я не нашел никакого другого укромного местечка для молитвы, как старый коровник. Я знаю. Поэтому мне и нравится эта работа в школе». Лицо Ани просветлело. «Я уже подумала, неужели ты прекратил свои уединенные молитвы?» «Нет, этого я не смог. Школа – хорошее место для этого. Хорошо, что ты мне это рассказал». «Мама!» – он сделал шаг назад и изучающе посмотрел на нее. «Тебе становится лучше, да?» «Знаешь, Иосиф, иногда мне кажется, что я брежу, но мне действительно намного лучше. Когда мы сюда переехали, я и думать об этом не могла. А как хорошо я стала спать ночами! С тех пор, как мы от клопов избавились...» Иосиф засмеялся и перекосил лицо в гримасе. «Да, это было что-то страшное. Надеюсь, никто из твоих друзей об этом не узнал. Теперь мне надо идти. До свидания. Вот твой обед. Ой, чуть не забыл». Как-то вечером Иосиф сказал: «Отец, не мог бы ты мне дать почтовую марку?»
1: «Почтовую марку?»
0: Выражение лица Беннета сразу стало жестким, и он резко добавил: «Хочешь написать этой Розе?»
1: «Кому?»
0: «Этой Розе или Позе, как ее там звали, эту девчонку, Маги, которой ты письма писал?»
1: «Я же тебе говорил, что я ей не писал».
0: «Как не писал?» Раздался сердитый вопрос отца. Иосиф понял, что все его доводы напрасны.
1: «Я хочу Фредди написать».
0: «О чем?»
1: «Ничего особенного. У меня много есть, что ему рассказать. Он ничего не знает о нас, даже нашего адреса, и я хотел бы знать, как у него дела».
0: «Я тебе вот что скажу. Можешь Фредди Стокс на время забыть. Я считаю, что вы слишком близкую дружбу завели. Кроме того, ты вдруг вздумаешь своей Розе через Фредди писать. И что еще хуже...»
1: Беннет опустил руку в карманы брюк и погремел в них монетами.
0: «С тех пор, как Тим сказал Тому Брэдли обо мне такую безобразную сплетню, я с этой семьей вообще связи иметь не хочу. Я просто думаю, что кто-то из вас...»
1: При этом он пристально посмотрел в сторону Ани.
0: «Что-то такое рассказал, что дало им возможность такое обо мне думать. Нет у меня почтовой марки ни для одного из детей Стокс».
1: Это было в первый раз, что Иосиф слышал, чтобы его отец назвал дядю Тимоти Тим. Так как Иосиф изучал английский язык в школе, он знал, что только что его отец выразился на хорошем, с грамматической точки зрения безупречном английском языке, хотя он был почти взбешен. Но это просто сказанное Тим звучало крайне неуважительно. Иосиф не сразу смог стереть с лица обиду, хотя по тону его речи никто не мог об этом догадаться. Он был убежден, что отец назвал Рози Маги Пози лишь для того, чтобы его позлить. Но его это не задело, потому что он в прошедшем году совсем редко думал о Розе. Кроме того, отец, очевидно, забыл, что Рози между тем переселилась в Висконсин. Но запрет писать Фредди ранил Иосифа в самое сердце. Ему казалось беспричинным и несправедливым. Он знал, нет смысла убеждать отца, что он, его сын, о нем никогда никому умышленно плохое не говорил. Если Фредди, бывая у них, получил нехорошее впечатление о их жизни в семье, то в этом не его вина. Фредди было 16, когда друзья расстались, и он ни в коей мере не был глуп. «Так», — произнес отец, — на его лице можно было отчетливо прочитать недовольство. «Что ты молчишь?» «А что я должен сказать?» — спросил Иосиф. Это не должно было прозвучать неуважительно. Он был теперь с отцом одного роста. И хотя его плечи были еще не такими крепкими и широкими, но это время не за горами. «Но я думаю, ты не скучаешь и не хочешь поехать туда-обратно». Иосиф не мог ничего ответить. Он нервно теребил свой подбородок и смотрел в пол. «У меня во всяком случае такого желания нет. И я спрашиваю себя, скучает ли там вообще кто-нибудь о нас? Может, церковь с нами очень тепло попрощалась? Нет. А дядя Тим, может, он нас пригласил на прощальный ужин и угостил жареным индюком? Тоже нет. Но...» Иосиф прикусил язык. Он имел на это многое что сказать, но молчал. Слишком часто он видел своего отца сердитым и недовольным и знал по опыту, что лучше держать язык за зубами. Он мог бы напомнить отцу, что дядя Тимоти их пригласил к себе на ужин в свой дом, но получил безоговорочный отказ на том основании, что у них теперь нет времени для большого ужина. Он мог напомнить отцу, что ему Фредди рассказал, как плакала Агнес и Мариана, когда их отец вернулся домой и сказал, что дядя Бинет и его семья приехать не смогут. Они даже уже продумали, чем они будут гостей угощать, а Виргиния тоже плакала. И кроме того, он мог бы напомнить отцу, что Гризли Стеварт, несмотря на сильный дождь, приехал на своей коляске, чтобы с ними попрощаться». И как в самую последнюю минуту перед отправкой поезда на перроне появилась задыхающаяся от бега Лотти Вудс. Поезд тронулся, и она бежала с глазами полными слез и махала им обеими руками. И как мог отец утверждать, что о них там никто не вспоминает, когда рядом с ним висит картина с прекрасно вышитыми цветными нитками стихами, которые сестра Иронс подарила матери на память от всей женской группы церкви. Картина вся так и играет красками. «Бог с тобой, доколе свидимся, путь твой он да охраняет, каждый шаг твой да направляет, Бог с тобой, доколе свидимся. Доколе мы свидимся у ног Христа, доколе мы свидимся, Бог с тобой, доколе свидимся». Иосиф еще раз бросил взгляд на картину, и лицо его стало пунцово-красным. Как только может его отец быть таким упрямым и неблагодарным? Эти стихи так много значат для Анни и Иосифа. И Виргиния в своей манере легко приходит в восторг, часто любуется красивой вышивкой и чудесными стихами. Карл Герман был человек строгий. Он руководил школой твердо и решительно. Ему достаточно было взглянуть или сморщить лоб, как дети от мала до велика уже впадали в страх и трепет. Даже великовозрастный Рокси Гинс, который был по меньшей мере вдвое выше учителя, вздрагивал, словно дотронулся пальцем до горячей печи, когда Карл Герман слегка прикасался к нему. Но каким бы строгим он ни был, казалось, к Иосифу он проявлял терпимость. Он не раз разрешал ему в обед идти домой, чтобы помочь отцу управиться с работой. Он говорил ему, что сам подберет бумажки с пола, а ключи он для него спрячет в подвале котельной. Но Иосиф был совершенно удивлен, когда однажды утром учитель его приветствовал следующими словами: «Иосиф, ты свою работу по техническому обслуживанию выполнил на отлично. И за это я хочу тебе сделать небольшой рождественский подарок. Что бы ты себе хотел пожелать?» «О, конечно, у меня есть определенное желание», — ответил Иосиф без долгих размышлений. «Но не надо мне ничего дарить. Я знаю, что мне надо или что не надо делать, но мне это очень хочется сделать. Моя жена рада, что с тех пор, как ты приехал, мне не нужно больше так рано уходить из дому. Так что скажи мне о своем желании». «Я бы очень хотел иметь пару почтовых марок», — ответил Иосиф и провел тряпкой по пульту управления на учительском столе. «Но я ожидал, что ты попросишь о чем-нибудь более ценном». «Я не знаю, что для меня вообще более ценнее. У меня есть один хороший друг, и мне бы очень хотелось что-нибудь о нем узнать, но мне нужно сначала сообщить ему мой адрес». «И как же зовут его, Иосиф?» — улыбнулся учитель Герман. Иосиф редко видел его улыбающимся. Как изменилось его лицо! «Он мой двоюродный брат, Фредди Стокс», — сказал Иосиф и робко ответил улыбкой на улыбку. «Конечно, ты получишь свои марки». На переменах ученики только и говорили о чулках для подарков, которые вывешивались по обычаю, об индюшках и индейках, о свечах и всяких других ожиданиях, обо всем, что составляло для детей Рождество. Разумеется, ожидаемое часто превосходит действительность, особенно у младших, учащихся первого или второго класса. Разговоры, полные ожиданий, продолжались и по дороге домой. Детей Амстронгов эти разговоры тоже не обходили. «Ну-ну!» — Бинет Амстронг сильно постучал по косяку двери. «Что это за глупая болтовня о куклах и санках, о лошадях пони и собачках Коли, которых вы собираетесь в этих санках запрягать? Кому это все обещано в подарок на Рождество?» Эти слова мгновенно вернули Лавелла к действительности. Он взглядом дал Виргинии понять, чтобы она ответила отцу. «Да мы просто так об этом говорили, отец», — ответила она жалобным голосом. «Я тоже так думаю, что весь этот театр с рождественскими подарками — ничего, как глупая традиция. Я могу себе представить, что вы, дети в школе, об этом слишком много слышите. Теперь успокойтесь и оставьте эти дурачества. Мне надо сейчас сосредоточиться на своих подсчетах. Мне на твоем месте было бы стыдно, Виргиния, еще о кукле мечтать. Такая большая девочка, ты уже почти маму догнала». Виргиния покраснела до корней волос. Она была обижена до глубины души. Это замечание так перепутало все ее мечты и желания, что все женское и материнское, что живет в девочке, на долгие годы в ней словно замерло. Она и не думала о том, что ей скоро исполнится 12. Она также не думала и о том, что она действительно ростом скоро маму догонит. Она лишь думала о том, что ее мечта — иметь красивую куклу, и что она никогда не исполнится. На самом деле она лишь высказала, наконец, вслух давно живущее в ней желание. Робко, с запуганными лицами садились дети за стол. Они послушно склонили головы, когда отец молча про себя произносил молитву. Лавелл несколько раз украдкой поднял глаза. На каждой тарелке лежал завернутый в коричневую бумагу и обвязанный красными нитками пакет. И на маминой тарелке лежал сверток, но пакет на тарелке Виргинии был вдвое больше, чем у всех. Неужели случилось, что отец все-таки изменил свое мнение и купил ей куклу? Не дыша, с горящим лицом разворачивал каждый свой пакет. Руки у них дрожали от волнения. Отец сидел широко улыбаясь, его голубые глаза сияли необыкновенным светом. «О!» — воскликнул Лавелл. «Ой, отец!» — заплакала Виргиния. В каждом пакете лежал спрессованный в брикеты, завернутый в солому кусочек угля, тоже перевязанный красными нитками. «Ой, отец!» — плакала Виргиния. Казалось, сердце ее не выдержит. Со временем Бинет приобрел многоместный экипаж, в котором его вся семья могла ехать в церковь. Он был еще в хорошем состоянии, хотя служил своему хозяину здесь, в прериях, уже многие годы. Бинет был необыкновенно счастлив, что сумел за такую сравнительно низкую цену купить еще такую крепкую повозку. Церковь, какую себе представлял Бинет, должна была соответствовать многим требованиям. Это, естественно, и повлияло на покупку. Церковь находилась на дороге, пролегавшей по скучной однообразной местности. Каждый из примерно 4 дюжин ее членов, которые вместо того, чтобы слушать проповедь, смотрели в окно, могли всегда хорошо видеть, кто, может быть, случайно опаздывает. Эта безлесная равнина просматривалась на километры вокруг. Как мало сходства имела эта церковь с красивой белой церковью на их прежнем месте жительства, до которой легко можно было добраться просто верхом. Теперь же им нужно было ехать 10 километров, 10 долгих километров против штормового ветра. Прийти в другую церковь для них было почти так же волнующе, как поселиться в другом доме. Каждое лицо было чужое и незнакомое. Даже церковные скамейки были другие, песенники были более старого издания, так что только часть песен была знакома. Голос проповедника звучал молодо и неопытно и вообще не имел никакого сходства с голосом брата Грисли Стеварда. Он беспрерывно менял свой тон даже в одном и том же предложении, так что каждое напоминало замкнутую мелодию. С другой стороны, он оставался постоянно учтивым и сдержанным. Это Иосифу в нем очень понравилось. Его движения были мягкими, а речь отточена. Чем дольше Иосиф его слушал, тем больше нравилась ему плавность и напевность, своеобразный речитатив. Уже через несколько минут он пришел к заключению, что этот проповедник – человек опытный и образованный, потому что он говорил грамотно и выразительно, с глубоким убеждением. Вежливость, с которой он беседовал с ними после богослужения, не могла не понравиться каждому вновь прибывшему посетителю. Он пригласил Амстронгов на обед. Во время обеда он говорил о различных сторонах духовной жизни, и по поводу каждого замечания, которое делал Бинет, у него возникали новые ассоциации. Иосиф с интересом прислушивался к разговору. Анни тоже. Действительно ли Бинет получал радость от этого общения, или это была просто показная вежливость? Жена проповедника, которая Анни тут же предложила называть ее просто Эвалена, как будто они уже давно знакомы, обладала сердечностью и дружелюбием. У Анни сразу же появилось чувство, что она нашла в этой женщине настоящую подругу. Даже ирландский спаниель демонстрировал откровенную склонность к дружбе, сев рядом с Лавелом на диван и позволив ему играть с его длинными ушами и гладить его по шелковистой шерсти. «Мы уже говорили, может, нам надо было поехать и вас навестить», сказала Авелена, возвращая тарелки на свое место в шкаф, стоявший в углу комнаты. «Мы не могли до сих пор приехать в церковь, потому что Бинет лишь на прошлой неделе нашел подходящую для нас коляску», — сказала Анни. «Было слишком холодно, чтобы 10 километров ехать в открытой повозке». «Конечно, Мильтон уже принял во внимание. 3 воскресенья мы просидели дома, и это были самые длинные воскресенья в моей жизни», — сказала Анни. «Я не удивлюсь, если вы будете немного скучать по прежнему месту». «Ах, эти чувства у нас на самом деле есть. Все здесь для нас новое и чужое, даже учебники в школе. Но мы надеемся, что вы эту землю понемногу научитесь любить». «Я тоже надеюсь», — ответила Анни. «Мне не хотелось бы теперь жить нигде в другом месте. Ты, конечно, не знаешь, что я родилась в 30 километрах от этой местности, где ты выросла». «В 30 километрах от Винквилле?» — удивленно спросила Анни.
0: «Да, от Винквилле», — ответила Эвалена.
1: «Не может быть!» С этого момента Анни Амстронг и Авелину Коллинз связывало еще больше общего, и Авелена каждую вещь в своем домашнем хозяйстве готова была поделиться своей новой подругой или же дать взаймы, если она ей понадобится. Когда наступило, наконец, время собираться домой, Авелена пожала Анне руку и сказала: «Мы очень рады, что вы прибыли в нашу церковь, и надеемся, что вы скоро у нас почувствуете себя по-настоящему дома. Люди в нашей общине все очень простые. Мы просим вас вскоре нас навестить снова. Каждый раз, когда вы приезжаете на богослужение и на обед не хотите возвращаться домой и ни от кого другого приглашения не имеете, то помните, что двери нашего дома для вас всегда открыты».
0: «Большое спасибо!» — улыбнулась Анни.
2: «Большое спасибо!» — поблагодарил Бинет.
1: «Мама, тебе сегодня понравилось?» — спросил Иосиф по дороге домой.
2: «Да.
1: А тебе?»
0: «И мне».
1: «У них действительно хороший пес», — сказал Лавел.
0: «А шоколадный пудинг — просто восхищение!» — вставила Виргиния.
2: «Все было очень вкусно», — сказала Анни.
1: «Интересно, они со всеми так гостеприимны и приветливы?» — спросила Виргиния.
0: «Я думаю, что здесь все люди такие», — задумчиво ответила ей мать. «Я уже часто слышала, что люди на Западе дружелюбные и сердечные, но до сих пор я все думала, что это просто разговоры».
2: «Тогда, может, я совсем неплохо сделал, что здесь ферму купил», — сказал Бинет.
1: «Разве я когда-нибудь это говорила?» — удивленно спросила Анни.
2: «Сказать не сказала, но вы все так себя вели».
1: Мало-помалу семья привыкала к новым обстоятельствам жизни на Западе. Дети часто вспоминали доброго Амоса Пеннивилла и, конечно же, скучали по своим двоюродным братьям и сестрам, но ко многому привыкает человек, и понемногу привыкли и они. Только теснота и другие неудобства жизни в этой жалкой халупе, с которой семья из 5 членов теперь должна была справиться, естественно, требовали от каждого большого напряжения, нервов и огромного старания понять друг друга, ведь раньше они жили в просторном 8-комнатном доме. Но с каждым днем они учились использовать ситуацию в свою пользу, извлекать из трудностей уроки и устраиваться как можно удобнее.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

человек, ты гордишься собою, ты так многого в жизни достиг, но взгляни, что творится с землею, и задумайся молча на миг, сколько зла, сколько горя и боли, сколько в мире несчастных людей, сколько гнева, раздора и ссоры разделила нас желчью своей. Люди мстят, убивая друг друга, платят подлостью всем за добро. Неужели ты думаешь, будто человечество обречено? Нет, сам Бог открывает дорогу в новый мир, в новый город чудес. И спешим мы к святому порогу, где в терпении ждет нас Отец. Милый друг, избери же свободу, ту, что дарит тебе Иисус. Ты прими его чистую воду, в ней живой ты почувствуешь вкус. Только в ней жизнь с избытком познаешь, только в ней счастье ты обретешь. В полноте Божью милость узнаешь, и что Бог есть любовь, ты поймешь. Может быть, ты не раз уже слышал, может быть, тебя сердце влекло. Это Бог тебе звал, друг мой, слышишь? И сегодня ты здесь от того. И сегодня еще в твое сердце Иисус многократно стучит. Почему же оно бесконечно, равнодушно и снова молчит? Может быть, этот раз был последним, и Христос в огорчении ушел. На тебя, посмотрев с сожалением, твое сердце Он черствым нашел. Торопись, ведь Господь дарит время, еще ждет Он и любит тебя. Ты отбрось все сомнения и, веря, приходи, Он примет, любя.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Филиппийцам 2:15. На юго-западе Англии есть гористый полуостров Корнваллис. На северном побережье этого полуострова построен маяк. Вначале его поставили на высокой скале, но там облака и туман часто так окружали его, что совершенно закрывали свет от взоров моряков. Тогда его сняли оттуда и перенесли на один из выступов скалы среди моря, так как там его свет был более нужен. Так и добрые дела христиан, их святое поведение должны светить среди людей, а не там, где нет никого. Дело есть лучшее исповедание веры. Дела человека говорят о нем, кто он. Лучше хорошо поступать, чем хорошо говорить. Голос поступков громче голоса слов. Слова учат, поступки убеждают. Из добрых дел выше ценятся те, которые служат на пользу другим. Красивые слова не могут заменить благих дел, и никакое многословие о христианской любви не заменит требующего определенного самопожертвования доброго дела по отношению к нуждающемуся человеку. Тот, кто мудр на словах без дел, не приносит большой пользы слушателю. И напротив, тот, кто может предложить совет, прежде проверенный им самим, больше всего помогает слушателю. Обычно не столько входит в душу убеждения словами, сколько делами. И если не имеешь дел, то, разглагольствуя, не только не приносишь пользы, но больше приносишь вреда. Лучше бы молчать. Если ты, который говоришь много, рассуждаю я, не исполняешь этого, то тем более я достоин извинения, если ничего не говорю. Надежнее дело, чем слово. Вредно просвещение, когда им не руководит благоразумие и честность. Полезнее посредственное знание, утвержденное опытом, нежели одна высокомерная мысль. Вдвойне тот учит, кто учит тому, что должно делать, и сам делает то, чему должно учить.

Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Притчи 20:27.

Дорогие друзья, мир вам! Рада приветствовать каждого из вас на волнах Радио МВИ. В эфире программа «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». И у микрофона с вами, как всегда, я, Леся. Как хорошо, что у нас есть эта возможность остановиться хотя бы на этот час среди суеты, побыть вместе, услышать добрые слова. Конечно же, передать привет родным, близким, услышать любимую музыкальную композицию и подарить кому-то немножко тепла. В течение этого часа будут звучать ваши поздравления, пожелания и любимые христианские песни. Возможно, именно сегодня чье-то сердце особенно нуждается в поддержке, ободрении или просто в напоминании о том, что Бог рядом. Присоединяйтесь к эфиру, оставляйте ваши заявки. Возможно, ваши родные сейчас слушают радио и желают услышать любимую песню, и вы можете заказать для них ее. Позвоните или напишите на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Также можно отправить смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Через наш веб-сайт radiomv.com также можно оставить заявку в чате по трансляции на YouTube, если вы с нами там, или же через приложение Radio MV также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. С радостью передадим ваши поздравления и поставим в этой эфире ваши любимые музыкальные композиции. Поэтому оставайтесь с нами и участвуйте. Хотелось бы сегодня в начале часа поделиться небольшим размышлением для каждого из нас. Прочту в основании стих из Священного Писания, Римлянам, 5 глава, 3 стих. «Скорбь производит терпение». С возрастом мы становимся терпеливее, хотя впереди у нас остается меньше времени. Почему? Отношения. Наши проблемы не изменились, но изменилось наше отношение. Мы прожили достаточно долго, чтобы сказать «И это пройдет» или «Его благодати достаточно». Вместо того, чтобы жаловаться, что только усугубляет проблему и лишает нас радости, мы, как Иосиф, оглядываемся на прошлое испытание и говорим «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Слово для вас на сегодня. Бог хочет научить вас терпению. Терпение – один из 9 плодов Духа, названных в 5 главе послания к Галатам. Это очень медленно растущий плод, который лучше всего вызревает на почве неприятностей и испытаний. Некоторые из нас похожи на женщину, которая молилась: «Господь, дай мне терпение, и дай его прямо сейчас». Вряд ли Бог ответит на эту молитву. Иаков пишет: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Если вы задумаетесь, то поймете, что терпение – это просто доверие Богу в том, как, почему и когда. Оглядываясь назад на то, чего вы так сильно желали и к чему бежали бы, сломя голову, вы понимаете, что Бог, придержав поводья, уберег вас от серьезных неприятностей. Нетерпение – характерная черта ребенка, признак духовной незрелости. Так что наберитесь терпения. И сейчас мы с вами прослушаем песню Саймона Хорольского «Все пройдет».

уважаемые радиослушатели, напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей», и наш прямой эфир продолжается. Если у вас есть желание передать привет родным друзьям, поздравить кого-то с важным событием, или же вы просто желаете услышать вашу любимую песню, мы с радостью ждем ваших звонков, сообщений. Телефон в студию 425-296-78-29, 425-296-78-29. По этому номеру можно звонить, а также отправлять смс-сообщение и сообщение в WhatsApp. И также есть еще один номер только для смс-сообщений. Это 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, вы можете оставлять ваши заявки в чате по трансляции на YouTube, на нашем веб-сайте radiomv.com или же в социальных сетях Radio MV. Присоединяйтесь к нашему эфиру, передавайте свои приветы и добрые пожелания, и, возможно, уже совсем скоро ваше сообщение прозвучит в этой программе. А начинаю наш прямой эфир первой заявкой, которая пришла к нам от Александра Алиферчик. Он передает сердечный привет дорогим сестрам Марии и Али Вакульчик, они проживают в Сакраменто, и также Лиди Вакульчик, она проживает в Бресте. Желаю, чтобы для вас, сестры, в ободрение прозвучала песня «Возвожу мои очи к горам, нахожу я прибежище там». Божьих благословений вам, сестры, и прямо сейчас для вас ставлю эту песню, будет она звучать в исполнении семьи Назаруков.

друзья, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучал псалом в ободрение для Марии, Аллы и Лиды Вакульчик. А далее в продолжении программы озвучу следующее поздравление, которое у нас отправляется в Беларусь. 8 июня свой день рождения отмечала Глушко Нина Андреевна. Она проживает в городе Телеханы, Беларусь. Дорогая Нина Андреевна, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, дарует крепкое здоровье, мир в сердце, радость и свою поддержку. Пусть Божья любовь согревает вашу душу, Его милость сопровождает вас на всех жизненных путях, а вера и надежда помогают проходить через любые обстоятельства. Пусть каждый новый день будет наполнен благодарностью Господу и радостью от общения с Ним. На память оставляем стих из Священного Писания, книга пророка Иеремии, 17 глава, 7 стих. «Благословенный человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь». С этими пожеланиями, с любовью вас поздравляют ваши друзья из церкви. И они желают, чтобы для вас в подарок прозвучал псалом «Шествуя к небу дорогой тернистой». Ставлю для вас, Нина Андреевна, эту песню прямо сейчас. Пусть она послужит для вас благословением. И также поздравляю вас с днем вашего рождения. Божьих вам обильных благословений!

Друзья, только что мы с вами прослушали благословенный псалом, который прозвучал в подарок для Глушко Нины Андреевны. Если вы только присоединились к эфиру и также желаете оставить свою заявку, все еще есть время это сделать, вы можете позвонить или написать на номер 425-296-78-29 или же отправляйте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Как всегда, можно написать сообщение в чате по трансляции на YouTube, в социальных сетях нашего радио и через наш веб-сайт radiomv.com, а также через приложение «Радио». Ждем звонков сообщений, а продолжая программу, озвучу следующее поздравление, которое отправляется в штат Миссури. 10 июня свой семейный юбилей, 26 лет совместной жизни, будут отмечать Павел Максимович и Ольга Ивановна Лосик. Они проживают в штате Миссури. Дорогие Павел и Ольга, от всего сердца поздравляем вас с этой замечательной датой. Благодарим Господа за Его верность и милость, которыми Он сопровождал вашу семью на протяжении всех этих лет. Желаем вам радости, мира, любви, крепкого здоровья, взаимопонимания и еще многих счастливых, плодотворных и благословенных Господом лет совместной жизни. Пусть ваш дом всегда будет наполнен Божьим присутствием, теплом, молитвой и любовью. Особые пожелания Павлу в пасторском служении. Пусть Господь дарует мудрость, силы, духовную крепость и благословляет труд на его ниве. Пусть через ваше служение еще многие души приходят к познанию Господа и укрепляются в вере. А на память для вас оставляем слова из Священного Писания. Послание Колоссянам, 3 глава, 17 и 24 стихи. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Пусть Господь и дальше ведет вас своими путями, хранит вашу семью и обильно благословляет во всем. С любовью вас, Павел и Ольга, поздравляют мама Василина и дети и все родные. Желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Благословляем именем Создателя». Мы также вас, Павел и Ольга, сердечно желаем поздравить с вашим юбилеем, семейного счастья, вам крепкого здоровья, Божьей охраны и еще многих благословенных лет вместе. С юбилеем вас! И следующая песня в исполнении группы «Левит» будет звучать для вас в подарок.

друзья, мы с вами прослушали песню «Благословляем именем Создателя», которая прозвучала в подарок для Павла и Ольги Лосик. А далее, продолжая программу, озвучу поздравление, которое у нас отправляется в Украину. Передаем сердечное поздравление в Ровенскую область, город Владимирец. 5 июня свой день рождения отмечала Бойко Любовь Михайловна. Дорогая Любовь, от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Пусть Господь обильно благословит тебя, укрепляет, хранит и наполняет каждый день своей любовью, миром и радостью. Пусть все твои пути будут в Божьих руках, а сердце всегда находит покой и утешение в Господе. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного мира, Божьей мудрости и многих благословенных лет жизни. На память для тебя оставляю слова из Священного Писания, Псалом 36, стихи с 4 по 6. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень». С любовью вас, Любовь, поздравляет ваш муж Илья Бойко. И он желает, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «С днем рождения» в исполнении Елены Ваймер. Любовь, мы также вас сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Да благословит Господь вас, вашу семью и исполнит желание вашего сердца. А следующая музыкальная композиция прозвучит для вас по просьбе мужа Ильи.

прослушали песню «С днем рождения», которая прозвучала в подарок для именинницы Бойко Любовь Михайловны, проживающей в Украине. А далее к нам поступила музыкальная заявка. Наши дорогие старшие сестры желают услышать песню «А годы летят». Пусть Господь благословит вас, дорогие сестры, укрепит, ободрит и наполнит ваше сердце своим миром. Пусть Божья милость и Его благодать сопровождает вас во все дни жизни. И прямо сейчас для вас будет звучать следующая песня «А годы летят».

Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас по просьбе старших сестер прозвучала песня «А годы летят». А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Мы хотим поздравить нашего дорогого сыночка Анатолия Козуба с днем рождения. Дорогой сынок, пусть Божье руководство всегда пребывает с тобой. Пусть Господь направляет каждый твой шаг, благословляет твой вход и выход, хранит тебя на всех путях жизни и дарует успех в труде. Пусть ангел Господень сопровождает тебя, оберегает от всякого зла, а Господь исполняет доброе желание твоего сердца по своей святой воле. На память и благословение для тебя оставляем слова из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». С любовью вас, Анатолий, поздравляют ваши родители, также братики и сестрички. Желаю, чтобы в подарок для вас прозвучала песня «Ты драгоценность есть для Бога». Мы также вас, Анатолий, сердечно желаем поздравить и с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, услышит ваши молитвы, дарует на них ответ. Желаем вам долгих, благословенных Богом лет. А следующая песня «Ты драгоценность есть для Бога» будет звучать для вас в подарок в исполнении семьи Ингульчуков.

друзья, мы с вами прослушали песню «Ты драгоценность есть для Бога», которая прозвучала в подарок для именинника Анатолия Козу. А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Сегодня день рождения у Богдана Мигачева, который проживает в городе Эшвилл, штат Северная Каролина. Дорогой Богдан, от всего сердца поздравляем тебя с днем твоего рождения. Желаем, чтобы Господь хранил тебя во все дни жизни, направлял на добрые пути, укреплял в вере и наполнял сердце своим миром. Пусть Божья рука всегда будет над тобой. Пусть Господь благословляет твой труд, помогает во всех добрых начинаниях и дарует радость следовать за Ним. На память оставляем стих из Священного Писания, Псалом 120, стих 8. «Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Этими словами вас, Богдан, поздравляют с любовью родители, братья и сестры. И все они желают, чтобы для тебя в подарок прозвучала песня «В личный праздник в день рождения» в исполнении Елены Ваймер. Мы также вас, Богдан, поздравляем с днем рождения. Пусть наш любящий Господь обильно благословит вас и исполнит желания вашего сердца. А следующая песня в исполнении Елены Ваймер будет звучать для вас в подарок по просьбе родных.

0: друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «В личный праздник, день рождения» в подарок для Богдана Мигачёва. А далее мы с вами прослушаем голосовое сообщение со словами утешения для семьи Евчик в связи с уходом в вечность их дорогого отца Ивана Филипповича.
1: Мир Божий и благодать да умножится. Благословенные сотрудники радио МВ. Мы желаем, если вы можете вспомнить, передать слово утешения для наших друзей из Южной Каролины, города Шарлотт, церкви «Благая весть». Пастор Евчик Петро Иванович и вся его большая семья, родственники, пусть Господь их утешит, мы им передаем соболезнования по уходу ихнего отца. Он переселился в небесные обители, насыщенные днями, ему 75 лет исполнилось. Благословенный брат Иван Филиппович ушел домой. И мы желаем им передать соболезнования, и пусть их Бог благословит и укрепит их твердую веру и надежду на славную встречу на небесах. И пусть прозвучит для них песня «Синее небо меня так манит». Это от друзей с церкви «Благая весть». Мы их любим, и вы в наших молитвах, брат Петр Иванович и вся ваша семья, ваша родня. Пусть вас Бог укрепит в славной надежде.
0: Мы также выражаем искреннее соболезнование семье Евчик. Пусть Господь будет вашей силой, вашим утешением и поддержкой в это время. Будем вспоминать вас в молитвах. Да благословит и укрепит вас Господь. И прямо сейчас по просьбе друзей для вас будет звучать следующая песня «Синее небо меня так манит». Пусть будет для вас утешением.

небо, влечешь ты к себе страдальца, который в узах, в стенах один. Ты как бы молвишь: друг, не печалься, будешь ты Богом дальше храним.

уважаемые радиослушатели, на этом наша программа «Встреча друзей» подходит к завершению. Напоследок я озвучу еще две заявки, после чего мы вместе прослушаем еще две песни. Первая заявка поступила от Александра Алиферчика. Он желает услышать песню «Все пройдет» в исполнении Петра Бальжек. А вторая песня «Улыбнись, душа, все будет хорошо» прозвучит для дорогих моему сердцу людей, для тети Кати и дяди Паши Гончар, которые проживают в Ростовской области, в Слободе, Большая Орловка. Пусть Господь хранит вас, укрепляет и благословляет, дарует вам крепкое здоровье, радость и свою охрану в каждом дне. Знайте, что вы очень дороги и всегда остаетесь в наших молитвах. Итак, дорогие друзья, сейчас будем слушать вместе две эти песни, а я на этом прощаюсь с вами. Спасибо, что сегодня были с нами, делились своими поздравлениями, пожеланиями и теплом ваших сердец. Пусть Господь обильно благословит каждого из вас, укрепит в вере и сохранит под своим покровом. Оставайтесь с Господом и на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире, если Господь позволит.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Бог велик, непостижим, знаем мы об этом. Жить здесь в мире мы хотим, по Его заветам. Будет путь тернистый наш, Бог утешит в горе, в трудный испытания час будет нам опорой.

Дорогие дети, жизнью веет от древних страниц Библии. Думали люди, что она состарится и умрет, но вот она жива и говорит с нами сегодня. Врата ада не одолели и не одолеют ее. Не только старики и старушки, отсталые и неграмотные люди читают Библию и верят в Бога. Нет, многие...

Образованные, молодые, прогрессивные люди не стыдятся говорить, что верят в нее и любят ее больше всего на свете. Мы с вами тоже читаем ее, и я знаю, что вы никогда не пожалеете о том, что имели эту возможность. Мы прошли многие главы от начала Библии и пришли с израильским народом к берегу Иордана. Моисея уже нет с ними, он умер, а вперед ведет их теперь Иисус Навин по поручению Господа. Перед народом израильским стоит древний город Иерихон, и им нужно пройти через него и идти дальше, в Ханаан. Утром рано израильтяне все еще спали в своих палатках, когда раздался звук рожка, и все начали подниматься в последний марш перед входом в обетованную страну. Иисус Навин был храбрым вождем и вполне доверялся во всем Господу. Он знал, что прошло время брать Ханаан, и смело будил народ. Когда все встали и построились, священники вышли вперед с ковчегом завета и свернутой для похода скинии собрания. Левиты помогали нести отдельные части скинии, за ними шел остальной народ. Это был торжественный момент, которого они ждали 40 лет. Иордан был разлит и затопил свои берега на дальнее расстояние. На другом берегу были видны зеленые холмы и заливные луга Иорданской долины. Река была быстрой и необычайно полноводной, и израильтяне остановились у берега, чтобы переждать половодье. Наверное, жители Иерихона решили, что они находятся в безопасности, защищенные разливом реки. Прошло 3 дня, и начальники израильтян сказали народу: «Приготовьтесь, когда увидите, что священники подняли ковчег. Начинайте и вы собираться в поход через реку». Иисус Навин сказал всем: «Завтра Господь сотворит чудо на глазах у вас». Народ находился в радостном ожидании чего-то необычайного и большого, и всех радовало приближение желанной страны. Наутро Иисус Навин сказал священникам: «Поднимите ковчег и пройдите перед народом». Вскоре все были готовы в путь. Господь сказал Иисусу Навину: «Я буду с тобой, как я был с Моисеем». Вели священникам нести ковчег к Иордану, и когда достигнут берега, пусть остановятся. Они исполнили повеление Господа, и когда священники пришли к воде, она расступилась так же, как Черное море, и они перешли по суше. Бог хотел, чтобы израильтяне никогда не забывали о том, как Он помог им перейти через Иордан. Он сказал Иисусу Навину: «Вели одному человеку из каждого колена взять по одному камню со дня Иордана, из самой середины его, где священники стояли с ковчегом, и когда ваши дети увидят эти 12 камней, они будут спрашивать отцов, откуда они. Тогда отцы расскажут детям о том, как я провел вас через воды Иордана сухими. Пусть эти камни будут на память израильтянам на все времена, когда люди собрали камни, священники перенесли ковчег на другую сторону Иордана, на Ханаанскую землю. Как только священники стали на сушу, вода сошлась за ними и снова текла бурно и полноводно. Вскоре весть об этом дошла до Иерихона, и жители узнали, как израильтяне перешли через реку, и еще больше начали бояться этих людей, у которых такой могучий Бог. В долине перед Иерихоном израильтяне расположились станом и начали собирать зерно с полей себе в пищу. Те, кто были рождены в пустыне, никогда еще не ели зерна в своей жизни. Они нашли также фрукты и с большим удовольствием ели их впервые. 40 лет они ели манну с неба, во все дни, кроме субботы, собирая ее на поле. Теперь она не была больше нужна, потому что они пришли в плодородную страну, где было много зерна, овощей и фруктов. С тех пор манна не падала больше, и только то, что они когда-то сохранили в специальном сосуде, осталось на память им в ковчеге. В следующий раз я расскажу о том, как израильтяне взяли Иерихон, и это будет очень-очень интересная история. А сегодня мы еще поговорим о том, как мы должны все делать с Господом, как это делал израильский народ. Они побеждали, потому что с ними был Бог. Они достигали, потому что с ними был Бог. Без Господа мы можем только запутаться в своих делах и даже не сможем сами исправить то, что натворили. А Он учит нас быть благоразумными и послушными. Я знала одну медсестру, которая работала в больнице большого сиротского дома. Сколько интересных историй знала она, и все они были из жизни, из ее практики.
Однажды в палате больницы, где она работала, лежал больной мальчик Сережа. Ему было скучно, и он лежал тихонько, ожидая, когда снова принесут что-нибудь покушать. Сестра Милосердия ходила от кроватки к кроватке и помогала всем, кому чего было нужно. Она любила всех детей, хотя они сильно утомляли ее иногда. Сережа следил за сестрой, как она быстро переходила от одного ребенка к другому, и вдруг обратил внимание на лежащий на стуле недоштопанный чулок, к которому она подходила в свободное время. Почему он обратил на него внимание, не знаю. Может быть, потому что на колене чулка была дырка, а из нее свисала на стул шерстяная ниточка. Сережа потянул ниточку, и она поддалась, и становилась все длиннее и длиннее в руке Сережи. Вы можете догадаться, что случилось. Нитка росла и росла, и Сережа был просто в восторге, не подозревая ничего плохого. Скоро целый клубок ниток лежал на его кровати, а дыра в чулке уже не была дырой, потому что была больше оставшегося чулка. Он все еще тянул нитку, когда с другого конца комнаты послышался голос сестры. «Сережа, что ты делаешь?» «Играю чулком», — спокойно ответил Сережа. «Играешь чулком? Да ты знаешь, что ты распорол его почти до основания. Маленькую дырочку я еще могла бы заштопать. Что же я буду теперь делать? Ты же знаешь, как я устала за день». «Простите», — сказал Сережа, — «я не хотел делать вас усталой. Я попробую исправить свою ошибку». «Что польза от этих разговоров?» — сказала сестра Милосердия. «Теперь поздно что-нибудь делать. Ты сам не можешь ничего исправить». Но Сережа не сдавался и решил сам заштопать дырку. Бедный Сережа старался изо всех сил, и у него ничего не получалось. Иголка не слушалась его, и он даже не мог продеть в нее нитку. Он никогда в жизни не шил и никак не мог возвратить шерсть на ее прежнее место. Кончилось тем, что вместо чулка у него получилось что-то вроде птичьего гнезда. Сестра пришла и увидела слезы и отчаяние на глазах Сережи. Он понял, что не в силах исправить то, что натворил, и только повторял: «Простите меня, я старался исправить чулок и никак не мог». Сестра склонилась над ним и крепко поцеловала его. «Не беспокойся, Сережа, я свяжу новые чулки, когда буду работать в ночную смену». Она так и сделала, но еще успела сказать Сереже: «Разве не так же поступаем и мы? Мы делаем ошибки и сами хотим исправить их, и чем больше мы стараемся, тем больше запутываемся, пока просто не знаем, что делать. Тогда, если мы знаем Господа, мы приносим Ему все наше запутанное дело и говорим: «Господи, Ты все можешь. Посмотри на путаницу, которую я создал, исправь, потому что сам я просто не в состоянии этого сделать». Господь охотно берется на наше запутанное дело и всегда умело распутывает его каким-то чудесным образом. Он мирит нас с папой и мамой, с нашими братьями и сестрами, с нашими друзьями на улице и в школе, если мы только позволяем Ему помогать нам. Добрая сестра Милосердия преподала Сереже урок на наглядном примере, как это делают наши учителя в школе. Я уверена, что Сережа навсегда запомнил его. Верю, что и вы извлекли из этой истории пользу. Все наши библейские истории тоже говорили о послушании и доверии Господу. И на примере израильского народа мы видели, что бывает, когда люди не слушаются, и как Господь исправляет запутанные дела, если люди доверяют Ему. Христос, когда жил на земле, часто должен был разрешать запутанные вопросы, с которыми к Нему подходили неверующие в Него люди. Они всячески старались уловить Его в слове, в деле, но Он всегда отвечал коротко и так мудро, что они ничего не могли сказать. Наш Господь сотворил вселенную и все, что в ней. Ему ли не знать ответов на наши проблемы, которые кажутся нам неразрешимыми? Он, например, учил не противиться злому, и я убедилась на опыте, что так поступать лучше, чем отвечать злом за зло. Когда еще училась в школе, неприветливый сосед по парте стащил у меня мою резинку. Я могла бы наброситься на него с кулаками и отнять ее у него, но моя мама учила меня не отвечать злом за зло. И я вовремя вспомнила об этом. Я промолчала, хотя язык мой сильно чесался, и на другой день принесла ему еще одну резинку в подарок. Он так сильно смутился и покраснел от стыда, что немедленно возвратил мне первую резинку, и мы стали самыми лучшими друзьями. Таких случаев в моей жизни было много, и не только мелких, детских, но взрослых, серьезных. Месть, ненависть кому бы то ни было — это чувства злые от дьявола. Берегитесь их.

страданиях мы учимся терпеть, смирять характер свой, плотское я. Все для того, чтоб небеса смотреть, чтоб не влекла суетная земля. В страданиях мы учимся любить. Нет, не друзей лишь, а любить врага. Сквозь слезы, боль, но все же говорить. Да будет, Отче, воля лишь твоя. В страданиях мы учимся взывать. И так взывать Христу, как никогда. И горе ближних сердцем понимать, в молитве за них плакать в небеса. В страданиях мы учимся прощать, хоть словом ранит нас, будто ножом. В страданиях дает Бог понимать, что сам Господь дорогой такой шел. В страданиях приходит чувство к нам, что Бог так близко в этот миг, в сей час. В страданиях мы ближе к небесам, в них сам Господь берет на руки нас. Бог это допускает для того, чтоб просто не забыть нам никогда. Без Бога мы не можем ничего. Без Бога наша жизнь одна беда. Бог учит нас в страданиях уповать лишь на того, кто будет есть и был, и небом жить, им только лишь дышать, чтоб с ним потом ты в небе, друг мой, жил.

0: Зима была теплой, и ни одного футбольного матча отменять не пришлось. Март принес с собой дожди и ураганный ветер. К середине месяца к своим новым хозяевам перекочевал последний щенок. Семья Джарвисов оставила себе лишь одну собачку с нежными коричневыми глазами. Они назвали ее Хэппи в память о матери. Двух щенков они отдали женщине-собаководу. После продажи двух других на их банковском счете собралась приличная сумма денег. «Это будет наш первый отпуск за 10 лет!» – воскликнула госпожа Джарвис.
1: «Но денег нам все-таки немножко не хватает», – заметил ее муж озабоченно. «Придется вам, ребята, по мере сил тоже вносить свою лепту».
0: Питер разносил газеты. Он был уверен, что подобная работа найдется вскоре и для Джека.
1: «Я буду копить деньги, которые получаю на карманные расходы», – пообещал Джек. «А это значит, что с сегодняшнего дня ни одной сигареты», – с улыбкой сказал маленький почтальон.
0: Всякий раз, собираясь за обеденным столом, они спорили о том, куда же им поехать. Дженни хотела бы куда-нибудь к озеру, мальчишек же тянуло к морю.
1: «Но туда, где нет утесов, хорошо?» – сказал Питер с улыбкой.
0: Господин Джарвис вовсю расхваливал палатки. Его жена страстно мечтала о том, чтобы хоть пару дней отдохнуть от стряпни.
1: «Вообще-то этот Джек должен решить, куда мы все поедем», – сказала Дженни, не сводя с него восхищенного взгляда. «Потому что если бы не Джек, то и щенков на продажу у нас не было бы».
0: Джек удовлетворенно улыбнулся. Будь это в его власти, он бы всех их забрал в кругосветное путешествие. К старушке Потс он ходил теперь только по субботам, после обеда. Уроки чтения ему уже не были нужны, а футбол стал для него любимым занятием.
1: «Пора уже начинать перекапывать сад. Надо будет высаживать рассаду», — сказала однажды старушка Потс. Едва он закончил оклеивать ее гостиную новыми обоями. «Пора бы вам уже начать платить мне зарплату», — настоятельно попросил он. «На каникулах я хочу куда-нибудь съездить, и поэтому коплю деньги». «Откуда у такой бедной пенсионерки, как я, лишние деньги?» – захныкала она. «В деревне говорят, что вы накопили кучу денег», – возразил он, ухмыляясь. «Ах, вот как!» – резко откликнулась она. «И у тебя просто руки чешутся присвоить их». «Нет», – с достоинством ответил Джек. «Я больше не занимаюсь нечистыми делами. Однако я считаю, что вы должны платить мне по справедливости». Старушка Потс от удивления открыла рот, однако мысль о том, что она может лишиться общения с Джеком, заставила ее изменить свои намерения. «Ну ладно», – проворчала она, – «только не надейся, что я тебя золочу».
0: Хижина старушки Потс была собственностью полковника Уайта. Она снимала ее у него вот уже в течение 30 лет. Время от времени он навещал ее, чтобы получить квартирную плату и посмотреть, все ли в порядке у его старой квартиросъемщицы. Войдя на этот раз в хижину, он был поистине поражен сделанным в ней ремонтом.
1: «Ну, госпожа Потс», — сказал он восхищенно, — «сначала вам привезли».

0: Или в образцовый порядок сад, а теперь навели красоту даже в доме. Он знал, какой скрягой она была, и поэтому спросил:
1: «Кто же все это для вас делает?»
2: «К делу это не имеет никакого отношения», —
0: по обыкновению резко отозвалась старушка Потц и подошла к стоявшему в гостиной шкафу. Оттуда она достала полированную шкатулку, в которой хранила свои деньги. Полковник, покручивая свой рыжеватый ус, наблюдал, как она рылась в ассигнациях.
1: «Вам бы лучше положить их на сберкнижку или в банк», – посоветовал он ей. «Неразумно хранить такую сумму денег, живя одной в лесу».
2: «Не лезьте не в свое дело», – оборвала его старушка Потц, отсчитывая деньги.
1: «Я знаю, что у вас есть пистолет, но вы просто недооцениваете той опасности, которой вы подвергаетесь», –
0: ничуть не смутившись, продолжал полковник.
2: «Возьмем, к примеру, этого метиса, которого притащил к нам почтальон. Полицейский Джонсон говорит, что на его счету немало правонарушений. Доверять таким нельзя».
1: «О, я уже давно знаю, что он обратил внимание на мои деньги», — злобно хихикнула старушка.
0: Она сказала это в шутку, но для Джека эти слова имели самые неприятные последствия. Скорее всего, именно шум разыгравшейся бури и разбудил Джека в ту роковую ночь. Он всегда спал очень чутко, а сегодня вой ветра, яростно трепавший оконные ставни, мог бы разбудить и мертвого. Полусонный вылез Джек из-под одеяла, размышляя, не пора ли ему уже идти разносить газеты. И тут он вдруг увидел зловещие красные отблески над лесом.
3: «А вдруг это горит дом старушки Потц?»
0: Джек задыхался от волнения, натягивая джинсы и куртку поверх пижамы. Потом он сбежал вниз по лестнице, собираясь разбудить Питера. Но все его попытки окончились ничем. Питер спал очень крепко и просыпался лишь тогда, когда мама принималась обрабатывать его влажным полотенцем. Джек не хотел терять драгоценных минут и оставил свои попытки разбудить его. На мгновение он остановился перед дверью спальни своего приемного отца, но потом он все-таки не решился его разбудить, ведь ему еще нужно было рано идти на работу. «Может быть, и горит всего-то какой-нибудь стог сена?» Джек выскочил из дома в разбушевавшуюся стихию, перепрыгнул через садовую ограду. Лес, казалось бы, такой знакомый, в эту ночь был полон опасностей. Деревья скрипели и трещали под яростными порывами ветра. Действительно, горела хижина старушки Потц. Подбежав поближе, Джек с ужасом увидел, что пламя охватило уже кухню и комнату над ней. Входная дверь была заперта. Сквозь дым он ощупью добрался до задней стены хижины и вытащил лестницу из пристройки, где хранились его садовые инструменты. Эта лестница была расшатанная, изъеденная червями, но конец ее доставал как раз до окна спальни старушки Потц. Виновницей пожара была изголодавшаяся мышь. Придя в отчаяние от неусыпной бдительности, с которой несли свою службу 7 кошек, она начала грызть электропроводку в шкафу под лестницей. В нем старушка Потц хранила свои старые газеты. И достаточно было мартовской бури проникнуть в дом через щель под дверью слабым ветерком, чтобы из искорки разгорелось пламя. Когда старушка проснулась, ее спальня была уже полна дымом. Она проковыляла к двери и увидела, что лестница была уже в огне. Она знала, что запасного выхода в коридоре не было. С непоколебимым хладнокровием она снова улеглась в постель и стала спокойно ждать смерти. Как же была удивлена старушка, когда в окне показалось лицо Джека.
3: «Вы что, с ума сошли?» – закричал он, выбивая локтем оконное стекло.
0: Рука его шарила в поисках оконной щеколды.
3: «Вы что, всю ночь собрались здесь сидеть?»
1: «Мне не под силу уже лазить по окнам», – промямлила старушка.
3: «Вот еще глупости! Еще как под силу!» – уверенно заявил на это Джек. «И закутайтесь потеплее, а то еще протянете ноги на улице!»
1: «Наглый мальчишка!» – пробормотала она.
0: Но все же, когда она накидывала на плечи красную шаль, в ее глазах стояли слезы облегчения. В эти минуты, когда, напрягая все свои силы, Джек помогал старушке взобраться на подоконник, а оттуда перебраться на лестницу, нервы мальчика были напряжены до предела. А дыма было трудно дышать. Спуск по лестнице причинял старушке, страдающей от подгары, невероятную боль, и при каждом движении она осыпала Джека проклятиями. Но вот, наконец, они достигли земли. Джек крепко взял ее за руку и отвел в безопасное место. Печально стояли они у калитки, уставившись на бушующее пламя. В этот раз вид огня не приводил Джека в радостное возбуждение. Его угнетало сознание того, что отныне и навсегда было уничтожено то, к чему он так привязывался.
3: «Мои деньги!» — вдруг простонала старушка. «И мои серебряные птицы! Мне нужно туда!»
0: «Но это невозможно! Это безумие!» — вскричал Джек.
1: «Еще как возможно!» — возбужденно отозвалась старушка Потс. «До гостиной огонь еще не добрался!»
0: Она вытащила ключ, который висел у нее на шее, и отперла входную дверь.
3: «Вам нельзя в дом!» — закричал Джек и схватил ее за руку. «Крыша вот-вот рухнет!»
1: «Серебро и деньги ценнее моей бесполезной жизни!» — ответила она и закатила Джеку свою обычную оплеуху.
0: Он выпустил ее руку, и она, прижимая ко рту и носу носовой платок, вошла в дом. Джек наблюдал за ней, стоя у входной двери, и грыз от волнения ногти, покуда она пробиралась через заполненную дымом комнату. Дорогу к шкафу она могла найти и с завязанными глазами. Спустя несколько минут она уже держала шкатулку под мышкой. Серебряные же птицы как сквозь землю провалились.
3: «Бросьте вы их!» — крикнул Джек, задыхаясь от дыма.
0: В этот момент ее шарящие пальцы нащупали ее прекрасное сокровище. Но было слишком поздно. Засовывая птиц в шкатулку, она почувствовала, что теряет сознание. Старушка тяжело рухнула на пол, ударившись головой о кованую каминную решетку. Огонь тем временем добрался до двери на противоположной стороне комнаты. Пламя дрожало и билось. Его отблески освещали всю стену, придавая ей таинственность. Забыв об угрожавшей ему опасности, Джек во мгновение ока оказался в хижине и склонился над старушкой. Она была без сознания. Из глубокой раны на лбу сочилась кровь. Он схватил ее за ноги и попытался вытащить из хижины. Но до того, как подгара согнула ее в три погибели, старушка Потс была довольно высокой женщиной. Несмотря на все свои усилия, Джек не смог даже сдвинуть ее с места. Он почувствовал, что скоро сам задохнется. И тогда он сделал то, что, как он считал, старушка полностью бы одобрила. Он вырвал у нее из рук ее драгоценную шкатулку, собираясь отнести ее в безопасное место. Собираясь уже бежать за помощью к ближайшему фермеру и выбираясь через дверь черного входа, он с разбегу налетел на полковника Уайта и его племянника. Вой бури разбудил и полковника Уайта, и он, выглянув в окно, решил, что загорелся его лес. Он вызвал пожарников, накинул свою старую шинель и разбудил племянника, как раз гостившего у него. Они вместе поспешили в лес и очутились у горящей хижины в самый неподходящий момент.
1: «Старушка Потс мне уже говорила, что ты давно положил глаз на ее деньги», — прорычал полковник. «Но я бы ни за что не мог поверить, что ты способен пойти так далеко! Марк, посторожи его, чтобы он не сбежал!» — приказал он и бесстрашно нырнул в клубы дыма, наполнявшие хижину.
0: Он быстро вытащил старушку Потс на улицу и укрыл ее, все еще бывшую без сознания, своей шинелью. Тут полковник обнаружил лестницу и разбитое окно спальни. И, наконец, увидел кровоточащую рану на лбу старушки Потс. В ярости обернулся он к Джеку, который все еще прижимал к груди шкатулку с деньгами, в то время как племянник крепко держал его за шиворот.
1: «Так, значит, мы застали тебя прямо на месте преступления», — загремел полковник. «Сначала ты пробрался в спальню, потом ты силой заставил ее отдать тебе деньги, а затем, как будто всего этого было еще мало, ударил ее по голове и поджег хижину, чтобы замести следы.
0: Гордость не позволяла Джеку сказать хоть что-нибудь в свое оправдание. Наглое молчание мальчишки привело старого солдата в бешенство. Он вырвал у Джека из рук шкатулку, кулак же его со свирепой яростью обрушился на изуродованную половину лица мальчика. Сквозь пелену боли и ярости Джек услышал:
1: «Запомни мое слово! Этот Джарвис еще пожалеет, что притащил в нашу мирную деревню такое чумное бедствие с замашками поджигателя, как ты! Я человек достаточно влиятельный, и я не пожалею сил, чтобы этого почтальона немедленно перевели отсюда как можно дальше».
0: С помощью шарфа Марка они крепко-накрепко привязали Джека к воротному столбу. Джек страстно желал, чтобы горящая хижина рухнула и погребла под собой обоих мужчин. Так он их ненавидел. Вскоре лес кишил пожарниками и санитарами. После того, как старушку Потс на носилках унесли к машине и скорой помощи, между деревьями показался запыхавшийся местный полицейский.
2: «Мы поймали для вас преступника!» – окликнул его полковник, распираемый гордостью. «Это тот метис из семьи Джарвисов. Вы ведь как-то упоминали, что он пользуется плохой славой поджигателя? В этот раз к этому прибавилось еще и убийство».
0: Полицейский Джонс, друживший с почтальоном, был чрезвычайно подавлен, вводя их в свой маленький кабинет в здании полицейского участка на главной площади деревни. Как и все обитатели деревни, он втайне побаивался полковника Уайта. Они все толпились в его кабинете, а он затравленно грыз конец авторучки.
2: «В настоящий момент я могу лишь запротоколировать ваши показания», — сказал он наконец. «Я должен обо всем доложить своему начальнику и дождаться сообщения из больницы. Потом, опять же, необходимо дождаться рапорта начальника пожарной команды, и лишь потом против Джека может быть выдвинуто обвинение».
0: Полковник Уайт пофыркивал насмешливо, пока полицейский записывал правдивые показания Джека. Потом он с пафосом изложил свой вариант событий. Каждое его слово было обвинением против Джека. Уже светало, когда полицейский, наконец, отпустил Джека. Открывая дверь, он сказал:
1: «Будь сегодня весь день дома. Мой начальник наверняка захочет побеседовать с тобой».
0: Джек брел по дороге, как оглушенный. Голова все еще гудела после удара полковника Уайта. От застоявшегося в легких дыма першило в горле. На сердце у него было особенно горько.
3: «Неужели же того, что полковник Уайт задавил Хэппи, было мало? Неужели же ему нужно было разрушать его мир?»
0: Когда Джек наконец добрался до дома, почтальон уже ушел на работу. Госпожа Джарвис и Питер сидели за столом на кухне и пили чай.
4: «Где тебя носило?» – спросил заспанный Питер. «Надеюсь, что ты заодно разнес и мои газеты».
0: «Что случилось?» – встревожилась госпожа Джарвис, увидев странное выражение, застывшее на лице Джека. Она быстренько усадила Джека поближе к теплой печи и налила ему чаю.
4: «Что с тобой, дорогой?» – спросила она наконец. «В хижине старушки Потс случился пожар», – пробормотал Джек. «Хотя я смог ее вовремя оттуда вытащить, эта глупая старушка захотела непременно вернуться в дом, чтобы спасти свои деньги. Когда она была в доме, ей стало плохо, и, падая, она ударилась головой об угол каминной решетки. Она была слишком тяжелой, и я не смог ее вытащить, а полковник Уайт решил, что мне нужны были ее деньги. И, кроме того, он считает, что это я поджег хижину».
0: И тут он внезапно выпрямился, да так резко, что расплескал чай.
3: «Или вы тоже считаете, что это моих рук дело?» – спросил он.
0: В голове госпожи Джарвис вихрем проносились самые разные мысли. Она знала, что Джек нуждался в деньгах. И от господина Льюиса она была наслышана о его патологической склонности к поджогам.
4: Молчание затянулось.
3: «Так вы, значит, не верите ни одному моему слову?» — сказал Джек, и голос его сорвался. Он вскочил со стула и бросился вверх по лестнице в свою комнату.

0: Какая встреча, Таня!
1: Привет, Женя! Какой ты радостный! Что с тобой произошло?
0: Ты всегда был таким хмурым, грубым, ну как еж колючий.
2: Я действительно изменился. Я встретил того, кто помог мне стать таким. И это произошло через одну книгу. Когда я ее начал читать,
1: ничего не понимая. Какая-то книга, встреча, детективов, что ли, начитался?
2: Нет, но эта книга особенная. Она живая и умеет говорить.
1: У тебя, наверное, температура. Впервые слышу, чтобы книга говорила. Тебе надо к врачу.

0: надо. Он вполне здоров. И я знаю такую книгу. Это Библия. И нет другой книги во всем мире, которая бы по своему значению превосходила ее.
1: А что означает слово «Библия»?
0: Само слово «Библия» в переводе с греческого означает «книги».
2: Все книги написаны людьми, а Библия – Богом. Это единственная книга, которую Бог дал людям.
0: Библия – это письмо Божие.
2: Бог говорит нам через него и учит нас, как поступать в той или иной ситуации.
0: Конечно, Бог писал свое письмо не своей рукой. В разные времена Он избрал себе более 40 достойных людей, которые любили и были послушны Ему во всем. И они писали под руководством Божьим примерно 1600 лет.
2: Более чем 3000 раз мы находим в Библии высказывание «Говорит Господь».
0: Библия писалась людьми разных профессий – военачальником, пастухом, рыбаком, царем, врачом и другими.
2: Библия состоит из 66 книг, но самое важное значение и содержание этих книг – Христос. Книги, написанные до рождения Христа, называют Ветхим Заветом, после рождения – Новым Заветом или Евангелием. В книгах, написанных до рождения Христа, содержится пророчество, то есть предсказания о Нем, о Его рождении, жизни, смерти за наши грехи, о Его царстве. Новый Завет описывает жизнь Иисуса Христа и Его учения, историю Первой Церкви и о том, что еще будет.
0: Примерно за 400 лет до рождения Иисуса был собран Ветхий Завет. Новый Завет был полностью написан через 100 лет после его рождения.
2: В течение многих веков Библия переводилась на языки разных народов, чтобы люди могли узнать, что Бог желает им сказать. Она уже переведена более чем на 1930 языков. И эта чудесная книга изменила жизнь миллионов людей, в том числе мальчиков и девочек.

0: Если ты хочешь, чтобы Бог изменил и твою жизнь, тогда тебе надо поверить Библии, иметь желание отвернуться от греха и попросить Иисуса Христа войти в твое сердце и жизнь. В Евангелии от Матфея в 19 главе 14 стихе Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Если ты будешь делать то, что говорит Бог, ты можешь стать по-настоящему счастливым и однажды воскликнуть: «Радуюсь я Слову Твоему», как написано в Псалме 118, 162 стихом. Но для этого тебе надо читать Библию. Когда-то жила одна принцесса, которая ко дню своего рождения получила от друга пакет. Она развернула его и нашла в нем небольшой черный шар. Покрутив в руке его и не найдя ничего интересного, со злостью она бросила этот шар в угол комнаты. Но к ее удивлению черная оболочка шара лопнула, а под ней показался серебряный шар. Принцесса быстро схватила шар в руки и стала его вертеть, и, видимо, нечаянно на что-то надавила, так, что из-под серебряной оболочки показался золотой футляр. Теперь ей не составило труда открыть и этот футляр. Там, на черном бархате, лежало кольцо с драгоценными камнями, а рядом лежала записка: «Из любви к тебе».
1: Библия тоже может не понравиться кому-то с первого раза, как тот черный шар. Многое там может для нас показаться непонятным и неинтересным, но кто глубже вникает в ее содержание и не останавливается, тому обязательно откроется красота и ясность Божественного Писания. И все это из любви к тебе.